0: Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать. Вон там, в глубине, у молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите.
1: Вот чего почти никто не замечает. В Альгамбре практически нет двух одинаковых орнаментов. Совсем. Мастера не копировали узор. Они каждый раз решали задачу заново. Меняли угол, пропорцию, порядок симметрии. Как будто доказали теорему. И давай искать к ней еще десяток красивых формулировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами. И именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить это словами трудно. Математики 20 века установили, почти все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других – на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате «А, мой гид».

представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент. Не бумагу, а именно пергамент, телячью кожу, за которую платили немалые деньги, и покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков, и ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс. Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие – только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемурро из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи как минимум две руки. Словно А и Б. Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер – специалист по коптскому и восточным языкам.

рукам что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в Иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия, и ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы. В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: это проторомандский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона. Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки – тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка. Военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Йельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении, можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи, без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов.

0: градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте – объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром. Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач.

А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус – майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем, и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид в Телеграм. Гид в Телеграм.

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие

прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: зажмите уши ладонями и скажите что-нибудь вслух. Слышите этот теплый, чуть гудящий голос? Теперь послушайте запись и почти наверняка скажете: «Это не я». Так говорят почти все. Дикторы, певцы, опытные ораторы. В первый раз каждый морщится одинаково. Что-то не то. Кто-то похожий, но не я. И первая мысль у всех одинаковая. Виноват микрофон. Дешевый, плохой, с каким-то искажением. Только вот дорогой студийный конденсаторный дает ровно тот же эффект. И телефон, и диктофон, и профессиональная запись в акустически обработанной студии – все одно. Запись везде одинаково чужая. Значит, дело не в технике. Микрофон работает честно. Это мы привыкли слышать что-то другое.
1: Настоящий ответ не в микрофоне. Он спрятан в костях вашего черепа, которые каждый раз, когда вы говорите, передают вибрации напрямую к улитке внутреннего уха. Когда вы говорите, звук добирается до ваших ушей двумя путями сразу. Первый – обычный, воздушный. Волны от голосовых связок летят через воздух и попадают в уши так же, как любой внешний звук. Именно этот путь проходит звук, когда его слышат собеседники, и именно его записывает микрофон. Второй путь невидим. Вибрации от связок расходятся по мышцам, хрящам и костям черепа напрямую к улитке. Этот путь называется костной проводимостью, и о нем обычно не думают, пока не услышат себя в записи. И вот в чем фокус. Кости черепа плохо поглощают низкие частоты, они передают их почти без потерь. Поэтому голос, который вы слышите изнутри, богаче и глубже. К воздушному звуку добавляется целый пласт низких вибраций, которых снаружи не слышно никому. Микрофон ловит только воздух. Значит, запись – это ваш голос без костного слоя. Тоньше, суше, выше. Не хуже и не искаженный, просто другой.
2: В феврале 2023-го нейроученые из Федеральной политехнической школы Лозанны поставили элегантный эксперимент. Руководил исследованием Пава Орепич. Участникам давали слушать записи голосов, своих и чужих, через обычные наушники и через наушники с костной проводимостью, передающие звук через кости черепа в обход ушного канала. Через обычные наушники люди с трудом узнавали себя, через костные – заметно лучше. Результат вышел в журнале Royal Society Open Science. Самое точное в этом эксперименте – вот что. Костная проводимость помогала именно с собственным голосом. На распознавание чужих голосов она почти не влияла. Вывод. Наш внутренний слуховой образ себя выстроен именно на костном звуке, а не на воздушном.
1: Но физика объясняет только половину феномена. Вторая половина – в голове, буквально. За годы жизни мозг складывает внутреннюю модель вашего голоса. Не просто звук, целое ожидание. Вот так я звучу. В эту модель вписаны и костные резонансы, и тактильные ощущения, как дрожит грудная клетка, гортань, нижняя челюсть, когда вы говорите. Когда вы слышите запись, мозг сравнивает ее с этой моделью и получает сигнал рассогласования. Что-то не так. Незнакомец. Именно поэтому

дикторы и актеры дубляжа со временем перестают морщиться от записей. Мозг постепенно перестраивает модель, слышит воздушный звук достаточно часто и начинает принимать его как «тоже я». Это не сила воли, это нейропластичность. Повторение меняет ожидания. Любопытно, что эффект работает и в другую сторону. Если долго слышать чужие голоса через костные наушники, граница между «своим» и «чужим» размывается, чужие начинают звучать ближе, объемнее. Наш слуховой образ себя – не жесткий факт, вытесанный раз и навсегда. Это гибкая конструкция, которую опыт меняет тихо и без спросу. Так что когда вы услышите себя в записи и поморщитесь, знайте, голос не изменился. Вы просто впервые слышите себя снаружи. Именно таким вас давно знают все остальные. И, судя по всему, давно привыкли. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот А. Мой гид. Мой гид.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается.

Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманьщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву,

0: Славу, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после бал в Яссах и второй брак. В 1798 в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Сейчас. Вот, о мой гид.

Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия, это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное к периферии, сердце в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал-ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным, тогда допускали к семи. Представляете, лучшие танцоры мира проходили отбор на скромность. Посмотрите на положение рук, правая раскрыта вверх, левая обращена к земле. Это некрасивая поза для открытки. Это рабочая схема – принять сверху, пропустить через сердце, отдать вниз. Любовь как поток, не как накопление. Физика здесь вполне серьезная. Тело работает как гироскоп. Пока ось стабильна, система не падает, даже когда вестибулярный аппарат давно сдался. Мозг перестает воспринимать внешние сигналы и входит в измененное состояние. То, что суфии называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах Конии как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер.

мир и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу – Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 миллионов 700 тысяч рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью.

линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

Сердце этой акулы буквально набито паразитами. Червями, которые за человеческую жизнь убили бы хозяина трижды. Но она плывет медленно, почти неподвижно, и ей это не мешает уже 4 столетия. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное существо на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталиков глаза показал, крупнейшие особи – 350-400 лет. Одна самка, по расчетам группы Юлия Нильсона, могла родиться около 1620-го, раньше, чем Галилей направил первый телескоп в небо. Представьте, холодная тьма на глубине 900 метров. Почти нулевая температура, почти полная тишина. Это ее мир, Северная Атлантика, Арктика, ледяная вода, где

Каждое движение экономит энергию. Она весит около тонны и плывет считанные километры в час. Медленнее, чем вы идете пешком. Половой зрелости она достигает примерно к 150 годам. Когда самка рождает первых акулят, сменяется 6-7 поколений людей. Поспешишь — людей насмешишь. В ее геноме ученые нашли усиленную систему восстановления повреждений ДНК. Клетки, похоже, умеют чинить себя с поразительной точностью. Но механизм 500-летней жизни до конца не разгадан. Это сейчас одна из горячих тем в геронтологии. Несколько лет назад в сети разошлась ее фотография с подписью «Старше Исаака Ньютона». И это чистая правда, не шутка. Где-то в ледяной глубине прямо сейчас плывет рыба, которая видела, как начиналась наша история. И которую мы рискуем потерять раньше, чем поймем, как она устроена. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в бате.

Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда

0: никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Атлантиду? Вот о мой гид!

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают, как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. А про дальневосточный леопард, редчайшая кошка мира, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1400

483-м и был изгнан из Андижана уже в 17 лет. И именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941-м. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2,5 тысячелетия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны,

0: там рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
1: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилась, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги, еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Когда в последний раз вы слышали песню и думали, вот это может кого-то спасти? Не в переносном смысле, буквально, физически. 1977. Bee Gees выпускают «Stayin' Alive» для саундтрека «Лихорадки субботнего вечера». Диско, блеск, синтетические ткани. Никакого отношения к медицине. И вот проходит ровно 30 лет, и американский врач Дэвид Мэтлок из Университета штата Иллинойс ставит этот трек своим студентам-медикам. Не для развлечения, для обучения непрямому массажу сердца. Проблема, которую Мэтлок решал конкретно. Студенты на манекенах раз за разом сбивались с ритма. То давили по 70 раз в минуту, то разгонялись до 140. Уставали и ломали весь ритм. А рекомендованный диапазон по международным кардиологическим протоколам отстал до 120 компрессий в минуту. Примерно 2 нажатия в секунду с продавливанием грудной клетки на 5-6 см у взрослого. Очень конкретные цифры. И очень сложно держать их под адреналином, без метронома, без подсказки. Мэтлок перебирал мелодии по одному критерию. Узнаваемые, ритмически стабильные и темп около 100 ударов в минуту. «Stayin' Alive» дала 103 удара, ровно на протяжении всего куплета.
1: Эксперимент был простым и жестким по результату. Группу врачей и студентов тренировали на манекенах под этот трек. Через несколько

0: несколько недель их просили повторить, уже без музыки, просто мысленно прокручивая мелодию. Средняя частота компрессий держалась в зоне 100-110 в минуту. Без тренировки с музыкой – хаотичные 70 или 130+. Разница принципиальная. При 70 компрессиях сердце не перекачивает кровь достаточно эффективно. Это уже не реанимация, это имитация. Теперь обратите внимание вот на что. 103 удара в минуту – это не случайная удача. Это почти идеальная позиция внутри диапазона. Песни с темпом около 90 BPM при обучении дают систематическую ошибку. В стрессе человек замедляется еще на 10-15 ударов и проваливается ниже эффективного порога. 103 – это запас. Можно немного устать, немного сбиться и все равно остаться в жизнеспособной зоне. Это уже моя догадка, но похоже, что именно этот зазор и делает Stayin' Alive надежнее других кандидатов с темпом ровно 100. Само название – отдельная история. Оставаться в живых. Инструкторы на курсах первой помощи используют его как якорь. Когда человек в панике тянется к памяти, он вспоминает не сухие цифры, а фразу, и вместе с ней возвращается ритм, возвращается моторика. Музыкальная шпангалка, встроенная в долговременную память. Stayin' Alive – самая известная, но не единственная. В списках медиков фигурируют Even Flow группы Pearl Jam, Oblady Oblada The Beatles, ряд треков ABBA. Инструкторы специально составляют плейлисты, чтобы у каждого был свой якорь. Кому-то ближе диско, кому-то рок, кому-то современный поп. Главное – темп от 100 до 120 и стабильный ритм без сбоев. В 2017-м британские медики добились отдельного разрешения использовать Stayin' Alive в обучающих роликах. Авторские права потребовали специального регуляторного решения. Диско-хит 70-х стал предметом обсуждения медицинских регуляторов. Это, пожалуй, самый странный поворот всей этой истории. Музыка, которую мы носим в голове каждый день, может однажды выйти наружу именно тогда, когда это важнее всего остального.
1: Напишите мне про Even Flow и Pearl Jam. Там есть деталь о том, как рок-баллада, совсем другим настроением, оказалась в одном списке с диско, и почему темп песни и ее эмоции могут не совпадать вообще никак.

Уильям Палгрейв, шотландский путешественник, добравшийся до Хадрамаута в 60-х годах 19 века, писал, что Шибам выглядит как плотный лес из башен, вырастающих из песка. Он не преувеличивал. Перед вами квадрат примерно 400 на 400 метров. Внутри этого квадрата больше 500 глиняных башен высотой от 5 до 11 этажей. До 30 метров ввысь, и все это из необожженного кирпича. Глина, вода, солома, солнце. Строить вверх заставили наводнение. Вади Хадрамаут регулярно разливалась, смывая все на уровне земли. Единственный выход – уплотниться внутри стен и подниматься этаж за этажом. Так природная угроза создала первый в мире опыт экстремального вертикального города. Большинство нынешних башен возведено после 1500-х годов, но под ними фундаменты, которым больше 2000 лет. Обратите внимание, башни внизу толще, чем вверху. Стены первых этажей больше метра. Выше они истончаются. Дом врастает в собственное основание и при этом подпирает соседа. Это не монументальность ради красоты, это инженерность.

инженерная необходимость. Внутри – социальная вертикаль. Склады и стойла на земле. Кухни выше. Приемные комнаты – на самом верху. Там лучший вид и сквозняк. По вечерам жители кричали друг другу с крыш через узкую улицу. Сегодня Шибам в списке ЮНЕСКО и одновременно в списке объектов под угрозой. Гражданская война, отток населения, пропущенные сезоны ремонта. А башни требуют промазки свежей глиной каждые 2-3 года. Без людей они просто растворятся в воздухе. 5 веков глиняных небоскребов держатся не на арматуре, на человеческих руках. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид –

1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит

полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, «Белый Байкал» и «Черная вода истока» – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Каждую осень в летнем саду происходит один и тот же ритуал. Рабочие обматывают статуи хлопковой тканью, надевают на них деревянные ящики-футляры и уходят. Прохожие останавливаются, фотографируют, кто-то спрашивает, из какого хранилища их привозят весной. И это была бы красивая история. Но настоящая красивее.
1: Скульптуры, которые вы видите в саду сегодня, копии. Точные, дорогостоящие, внешне неотличимые, но копии. Подлинники – 92 мраморных произведения, заказанных Петром I в начале 18 века, давно не здесь. Петр хотел сад, который учит. Каждая фигура – аллегория, добродетель, время года, государственная мудрость. Скульпторов нанимали Венеции и Генуэ, лучших мастеров своего времени. Сад он сам планировал, расчерчивал аллеи по линейке, распоряжался, где поставить фонтаны. Фонтаны потом снесло наводнением в 1777-м, и Екатерина II решила их не восстанавливать, оставила сад без них навсегда. 3 века мрамор держался. А потом Петербург взял свое. Влажный воздух, кислотные дожди, бесконечные циклы заморозки и оттаивания, итальянский камень трескался и разрушался. К 2000-м годам часть статуи нельзя

0: почти неотличимые. И вот здесь поворот, который меняет смысл всего осеннего ритуала. Рабочие укрывают на зиму не подлинники. Они ухаживают за копиями. Традиция пошла с 18 века, еще при Анне Иоанновне, когда в саду стоял настоящий итальянский мрамор. Деревянные футляры тогда спасали его от морозов. Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа», аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией, с петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первой из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
1: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережные Петербурга и решетка Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и трое ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золоченными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
2: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о, мой гид».

0: Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Батагайский разлом, кратер таящей вечности. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.
1: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
2: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций.

Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии. Несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид!» Мой гид.

Маленький город без железной дороги, и вдруг 25 тысяч диких гусей прямо напротив набережной. Это не метафора и не туристическая выдумка. Это апрель в Кологриве. Стоишь на берегу Унжи и слышишь, как другой берег дышит. Низкий, чуть гулкий гомон, который накрывает все, и тишину деревянных улиц, и скрип старых ворот, и далекий автобус. Это гуси. Белолобые гуси, гуменники, казарки. Они летят из Германии и Голландии в тундру и Заполярье, и на этом пути останавливаются здесь. В заказнике Кологривская пойма, на правом берегу, на залитых весенним разливом лугах. Целый месяц отъедаются, набираются сил перед последним броском к полюсу. Орнитологи фиксируют этот феномен с середины 80-х. В 1986-м насчитали до 8 тысяч птиц одновременно. Сейчас

на пике перелета 25 тысяч голов. И все это почти в черте города. Сам Кологрив к гусям никакого отношения изначально не имел. Это бывший уездный центр на торговой речной дороге. Лес, зерно, ремесло. Железную дорогу сюда так и не дотянули. Ближайшие станции в нее и Мантурове, и добираться туда по разбитым дорогам. Именно это отсутствие рельсов сберегло город. Без промышленного узла он остался деревянным, малоэтажным, с дореволюционным центром и почти музейным темпом жизни. Когда в 2019-м зарегистрировали торговую марку «Гусиная столица», это прозвучало как шутка судьбы. Статус вырос из природного феномена, который местные поначалу воспринимали просто как шумную, но привычную весну. А потом появились молодые фермеры. В деревне Тадина, на другом конце города, они подняли из запустения бывший колхоз и буквально надели на него гусиный бренд. Вырастили кологривского гуся как ремесленный продукт. Устроили иммерсивные ужины. Когда едешь не просто поесть, а слушать истории с полей, видеть, как живет современное Костромское село, и смотреть из окна на пойму, где в это время сидят 25 тысяч голов. Скорее всего, именно эта предпринимательская хватка и спасла идею от того, чтобы остаться просто красивым фактом из учебника биологии. В начале мая здесь проходит День гуся, фестиваль, который начинался как местная экологическая акция, а вырос в нечто большее. Театрализованные представления, детские конкурсы, ярмарка ремесленников и, главное, орнитологические экскурсии на пойму. Жители говорят, что именно этот праздник дал им ощущение, что их маленький город кому-то нужен. Это важнее любой статистики. Глухой угол карты, и вдруг журналисты, туристы, чиновники. Вдруг ты в центре внимания. К этому добавляется музей художника и краеведа Александра Ладыжинского, человека, который жил здесь, рисовал деревянные домики, реку, крестьянский труд и при этом не терял связи с московскими и петербургскими кругами. Его работы – это и есть тот самый Кологрив. Неторопливый, без железной дороги, но внимательный к себе. Когда смотришь на его полотна, а потом выходишь на улицу, деревянные дома за окном и деревянные дома на холсте совпадают почти до деталей. Есть в этом городе что-то важное, что трудно сформулировать сразу. Главный транспортный поток здесь – не автобус и не машины, а 25 тысяч птиц, которые связывают эту глушь с Европой и Арктикой. Люди добираются по разбитым дорогам. Гуси летят напрямую. Спросите меня про заповедник Кологривский лес. Там, за поймой, стоят вековые ельники, каких почти не осталось в Средней России. Но это уже совсем другая история. История.

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная, последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт, это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
2: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку «Эндюранса», перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». «Эндюранс» оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
0: Место гибели корабля в море Уэдделла почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже водят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.

0: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».Готово? Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Впереди асфальт, уходящий за горизонт. Слева степь, справа скала. И где-то в воздухе пыль, которой тысяча лет. По этому маршруту еще тысячи лет назад шли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь — северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги — 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 41-го и 42-го колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт пятым в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через 4 климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Колбакташ, прямо над асфальтом – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид. Бот – о мой гид.
3: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине.

0: будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
2: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. В городе окажется, что смотреть есть на что.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлой серии Илья рассказал, как юная Кшесинская на выпускном спектакле покорила самого Александра Третьего и познакомилась с наследником. Сегодня финал. Стоим

0: у Мариинского, и роман века получает развязку.
1: Нормально, ведь полтора года бился этот роман. Вот, она сняла квартиру на Английском проспекте 18. Кстати, там же, знаете, да, Английский проспект так вот идет.
2: Сейчас
1: вот если поворачивать.
2: Там, знаменитая фабрика, да, Самойлова, да, да. Кондитерская, да, делают, да, да, зефиры,
1: сладкое место.
2: Печенье.
1: Сладкое,
2: да,
1: место,
2: да,
1: сладкое место. Вот. И вот он туда, если Николай Александрович ездил. Но потом он, так сказать, разошелся с ней, потому что ему надо детей растить. Ему надо из владетельного дома императрица Александра Федоровна, последняя, Александра Федоровна, Гессен-Дармштадтская. Mm-hmm. Вот, и он ее очень любит. Он ее, вот эту, Александра Федоровна, гессенскую принцессу. И она ему родила сначала 4 девочек, потом 1 мальчика. Ну, дальше вы знаете, не мне вам рассказывать, да и наши гости это знают, что мальчик был смертельно молен, гемофилия, и единственный, кто ему мог помочь, видите, как все закольцовывается, Григорий Ефимович Распутин. Он, да, мог, да, заговорить кровь, он мог заговорить кровь, он от земли, он от, из далекой этой самой Сибири, понимаете, вот он настал. У него энергетика такая земляная,
2: шаманская,
1: совершенно очень точно, надо запомнить будет. Конечно, конечно, понимаете, и вот, ну и кто-то, опять же, кто-то его считает исчадием ада, а кто-то говорит, что он же помогал. Алексей Николаевич помогал? Помогал. Ну, вот так,
2: а
1: так,
2: Матильда она служила,
1: конечно,
2: в Мариинском,
1: конечно,
2: театре.
1: Конечно, конечно.
2: Именно поэтому она, наверное, себе смотрела
1: вот там, за
2: пешеходные
1: театр
2: доступности.
1: Ну, да, да,
2: а
1: да.
2: Так
1: ну, там далековато чуть-чуть. Да, да, да, да, да,
2: да.
1: Вот здесь, вот
2: кто
1: в этом доме сером,
2: жил?
1: Вот там направник жил, балерины жили. Вот в доме один, вот, в доме, вот, вот прямо на углу, там жила Глинка Списивцева. Да, конечно, они здесь. Ну, когда же, слушайте...
2: Ну, здесь, получается, не только театр, а это расширялось до квартала.
1: Конечно,
2: да?
1: Конечно.
2: Вот,
1: ну, потому что здесь и консерватория.
2: Ну,
1: да,
2: публика,
1: да,
2: жила.
1: Публика,
2: да?
1: Конечно, конечно, конечно. Но в этот театр стремились все. Все, ну, в Мариинский театр. Нет, как зритель. Ну и работать это надо. Надо
2: после пойти. Театра, вот какие-то тут были особые заведения?
1: Вот это я не знаю. Вот здесь не знаю. Ну, обычные рестораны. Ужель вам больше не звенеть, ужель не спенят, как бывало, Кюба, Контан, Донон, Медведь, свои разбитые бокалы. Как пишет Огнивцев. Такой был Николай Огнивцев. Можете посмотреть. Николай Огнивцев. Начало века. И вот он такие вот эти вещи все пишет. Уже ли вам больше не звенеть, уже не спенят, как бывало. Ну, вот. И шампанское, конечно, конечно. Вот так. Так что город интересный, Петербург. Приходите, друзья, на наши экскурсии. Вот так.
2: Да.
1: Да.
2: Илья Харитонович, да, спасибо, да, вам огромное от всех наших гостей. Я
1: нету гостей, за всех.
2: Аплодирую, аплодирую. Это было великолепно.
1: Спасибо большое.

спасибо Илье Харитоновичу и всем, кто прошел с нами этот путь от первой серии до последней. Полная экскурсия у 7 гидов. Ссылка на экране. Первой серии до последней. Полная экскурсия у 7 гидов. Ссылка на экране.

0: на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает. Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная.
1: Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа. Мышечная – чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается. И из этого полипа снова отпочковываются медузы – клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать, Turritopsis просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О мой гид». «О мой гид».

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней Voyager 1. На борту каждого

0: сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние «Beatles» осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От акадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее, мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, непостановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре, устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – «первый по времени, первый по праву». Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на вашу крышу, с точки зрения права был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум две бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке. Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
0: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий. Наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили. Поделили.

0: Между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу – от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ним в боте «О мой гид». Карта к ним в боте «О мой гид».

0: Зайди в деревянную часовню где-нибудь на берегу озера Кинозера, подними голову, и увидишь не потемневшие доски потолка, а целое небо. Синее, звездное, с ликами, которые смотрят прямо на тебя. Это не роспись стены и не икона в окладе. Это особая северная конструкция, которую так и называют «небо». Может быть, крестьяне просто любили яркие краски и решили украсить потолок для красоты. Тогда почему в крошечной деревенской часовне на несколько прихожан такое небо расписывали не одной иконой, а десятками граней с ликами апостолов и архангелов, вкладывая в это годы работы? Для простого украшательства слишком много труда и слишком точный богословский расчет.
1: Устроено небо хитро. От центрального кольца под самым коньком крыши расходятся деревянные брусья, будто спицы. К ним крепят доски грани в форме трапеций. Их бывает 8, 12, 16, а где-то и больше. Получается подвесной потолок в форме перевернутой усеченной пирамиды, без единой промежуточной опоры, легкий и прочный разом. Такая хитрость позволяла обходиться без каменных сводов, которых в северном лесу попросту неоткуда было взять, и заодно удерживала тепло под низкой бревенчатой кровлей. Расписывали грани не под потолком, а на земле, разложив доски рядом, и только потом поднимали готовое небо наверх и закрепляли под крышей, где его уже было не поправить и не переписать. В центральном кольце почти всегда Христос Вседержитель или Троица, а вокруг расходятся лучи, будто солнечные. На гранях – архангелы с мечами и фонарями, евангелисты с книгами, апостолы, святые покровители деревни. Историки искусства насчитывают несколько устойчивых сюжетов – небесную литургию, воинство небесное, лики праотцов. Смысл один – крестьянин, вошедший под низкую крышу, поднимал глаза – и оказывался под открытым небом, полным святых.
2: На грани одного из таких небес, в часовне Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча, сохранилась подпись «Иок». За ней целая судьба. Федор Захарович Иок был иконописцем с настоящей выучкой, но прокормиться этим ремеслом на русском севере оказалось трудно. В 1885-м, совсем молодым человеком, он подал прошение принять его на службу почтальоном в Волонецкой губернии. Так и прожил следующие 36 лет. Разносил письма по глухим деревням, а в свободное время расписывал небеса и иконы, смешивая темперу с льняным маслом и без конца подбирая свой состав красок. Подпись на грани в Усть-Поче – редкий случай, когда мастер северного неба вообще оставил свое имя.
1: Таких небес по всему русскому северу когда-то были сотни. Уцелело около 93. В 2018-м сгорела Успенская церковь в Кондапоге. Вместе с ней исчезло небо, которое веками оставалось единственным подобным в действующем немузейном храме. Огонь не разбирает, где памятник трехвековой давности, а где просто крыша над головой. На этом фоне Кинозерье – настоящее чудо. Здесь уцелело больше небес, чем где-либо еще в стране. 17 полных комплексов и еще несколько сохранились частично. Часть из них до сих пор висит на исконном месте, под коньком старых часовен в деревнях Вершинина, Глазово, Усть-Поча, куда их подняли мастера позапрошлого века и больше не трогали.
3: Сейчас для самых хрупких небес в Кинозерье строят отдельный дом – хранилище, где каждое поднимут на ту самую высоту, с которой оно смотрело на прихожан полтора века назад. А до тех пор можно просто прийти в деревянную часовню на берегу озера, запрокинуть голову и на секунду оказаться там, где над тобой нет потолка. Есть только небо.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужа.

мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: 30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите.
1: 312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите. Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один – от Красного моря к Дамаску, другой – от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость,

египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное, продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сочатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в

0: В крупном биологическом журнале в 2015-м показала: лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканьи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
1: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.

0: на дне Марианской впадины есть горы, настоящие, выше 2 километров. Просто они навсегда скрыты под толщей воды, и никакой закат их не касается. Представьте, вы опускаете Эверест вниз, и вершина все равно уходит еще на 2 с лишним километра в темноту. 11 тысяч метров – это не нырок, это почти стратосфера, только вниз. Давление там в 1070 раз больше, чем сейчас вокруг вас. Металл гнется. Вода становится плотнее, почти осязаемой на ощупь. Температура 1-2 градуса. Ледяная, вязкая, непроницаемая тьма.
1: И вот в этой тьме – жизнь. Когда батискаф «Триест» достиг дна в январе 1960 года, пилоты Жак Пикар и Дон Волнш увидели плоских рыб, спокойно лежащих на иле. Все, чему их учили, говорило, жизни тут нет. Рыбы не знали об этом. У вулкана Дайкоку в кратере плещется озеро жидкой серы. Такое есть еще только на спутнике Юпитера Ио. Рядом с ледяной водой – настоящий химический ад. А потом – звук. Гидрофоны зафиксировали там не тишину, а гул. Землетрясения, далекие грозы, песни китов, клацание тектонических плит. Бездна оказалась не немой. Она говорит на частотах, которые мы почти не слышим. И среди всего этого – пластиковый пакет на дне. В месте, где побывало меньше людей, чем в космосе. Бездна молчит не потому, что там ничего нет. Она молчит потому, что слушает нас.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – омойгид в Телеграм. Гид в Телеграм.

0: Антон Александрович!
1: Есть, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.

0: Посмотрите на фасад. Он не белый и не серый. Этот чуть золотистый шампанский отлив дают панели из анодированного алюминия. Шведские строители привезли их вместе со всей технологией сборки, и в ноябре 1979-го здание было готово. 30 месяцев от котлована до открытия. Для комплекса более чем с 1200 номеров это темп, которого советская стройиндустрия в одиночку не давала.
1: Но сначала сама земля. Там, где вы сейчас стоите, прежде был Финский залив. Берег Васильевского острова намыли специально. Сначала решили, что здесь будет главная гостиница морского фасада Ленинграда. И только потом насыпали сушу, проложили улицу Нахимова и разбили площадь перед входом. Улица уходит взглядом прямо в воду и прямо в корпус отеля. Это не случайность, это видовая ось, запроектированная с самого начала. Архитектор Евдокимов и его команда строили не здание. Они выстраивали перспективу. К Олимпиаде 80-го года Прибалтийская должна была принять иностранных болельщиков и делегаций, приезжавших на футбольный турнир. Под этот сценарий выстраивался весь сервис. Кабины синхронного перевода в конгресс-центре, обмен валюты, собственная медицинская служба со стоматологом, ателье, парикмахерская и, что особенно показательно, собственная пожарная команда, чтобы не зависеть от городских служб во время международных мероприятий. По советским меркам это был не отель, это был отдельный город. Первый в СССР отель с кондиционерами во всех номерах, с подземным гаражом, с боулингом. Около 20 номеров были двухэтажными люксами. Сутки в таком люксе стоили около 120 рублей. Для сравнения, примерно столько же составляла месячная зарплата инженера. Один день — один месяц. Те, кому по служебной надобности

0: тебе доводилось остановиться в таком номере, запоминали это, судя по воспоминаниям, как главный опыт контакта с советской роскошью.
1: Официальная витрина и ее теневая сторона, они существовали в этих стенах одновременно. Прибалтийская стала главным ленинградским местом работы валютчиков, фарцовщиков и тех, кого потом назовут интердевочками. Именно поэтому Петр Тодоровский выбрал ее натурой для съемок летом 1988-го. Коридоры, где пересекались интуристы, официанты и ночные девочки – это не декорация, это документ. Посмотрите на эти длинные горизонтальные ленты окон вдоль этажей. Именно по таким коридорам и ходили герои фильма. Кино возвращалось сюда не раз. «Блондинка за углом», «Зимняя вишня», «Брат 2», «Прибалтийская» играла в них не только саму себя, но и обобщенный образ советского отеля, открытого внешнему миру. Снаружи раскрытые к заливу крылья фасада. Внутри сначала интуристовская машина, потом постсоветская дискотека, потом международная сеть с 2007-го, западный гостиничный бренд с 2023-го, российская сеть. Здание менялось медленнее, чем менялась страна. Намывной берег вокруг застроился высотками, и Прибалтийская больше не единственная доминанта этого берега. Но она первая, и это видно. Вы слушали историю отеля, в котором, возможно, прямо сейчас находитесь. Такую экскурсию про любое место и любую тему этот бот делает за пару минут. Просто напишите тему как вопрос гиду. Спросите, например, «Морская набережная Санкт-Петербурга». Назовите место и город, и экскурсия получится точной.

0: Представь, ты идешь по берегу Амура, под ногами мокрый песок, и вдруг из земли выступают огромные темные валуны, базальт, промытый тысячелетиями. Подходишь ближе и замираешь. На камне лицо, круглые глаза, приоткрытый рот, спиральные узоры по щекам. Смотрит на тебя из 12 тысяч лет назад. Это Сикачи-Алян, нанайское село примерно в 70 километрах от Хабаровска вниз по Амуру. Здесь, на правом берегу, разбросаны несколько групп базальтовых глыб. На них около 300 рисунков, высеченных в камне. Большинство называют личинами, маски с огромными глазами-спиралями, с выражением, которое не злобное и не доброе, а какое-то нечеловеческое. Смотришь и чувствуешь, что смотрят в ответ.
1: Первая мысль наивная. Может, это просто узоры, украшения берега, как орнамент на посуде. Но маски без тел, лица без людей, глаза, смотрящие в никуда, это не декор. Ученые выяснили, личины – образы духов. Их высекали в камне шаманы, или те, кто умел разговаривать с тем, что живет по другую сторону мира. Самые ранние рисунки относятся к осиповской культуре, неолит, 12-10 тысяч лет назад. Тогда по берегам Амура еще бродили маманты. Один из них высечен здесь же, на валуне, тяжелое тело, загнутые бивни. Это не фантазия художника, он видел этих животных живыми. Потом, век за веком, добавлялись новые слои, лошади, олени, люди-ладьях, змеи, концентрические круги. На одном из валунов исследователи насчитали 7 личин подряд. Нанайцы называли их семью сестрами. Камни накапливали эпохи, как дерево накапливает кольца.
2: Первым из ученых сюда добрался географ Ричард Маак в 1859-м. Он записал, что видел рисунки на камнях, но в научном мире это не вызвало особого интереса. Мировую известность петроглифам принес академик Алексей Окладников. В 1935-м он начал здесь работать и возвращался снова и снова до конца 60-х. Окладников опубликовал несколько монографий и обнаружил поразительную вещь. Спиральные орнаменты на нанайской одежде 20 века повторяют те же мотивы, что высечены на валунах

0: тысячелетия назад. Традиция не прерывалась. Она жила в ткани, в вышивке, в рисунке чешуи на праздничном халате.
1: Нанайцы никогда не называли это место музеем. Для них Сикачалян – место, где живут духи. Само название переводится примерно как «дом сердитых духов». Местные давно заметили, что здесь происходит что-то необъяснимое. Существует предание о камне Старуха. Когда людей на земле стало слишком много и еды не хватало, духи решили, что люди тоже должны умирать, как звери. Первой умерла старуха и превратилась в камень на берегу Амура. С тех пор смерть вошла в мир. К валунам и сегодня приходят нанайские шаманы. Не как туристы, как к живым. Но у этих камней есть враг, которому все равно. Каждую весну Амур разливается. Ледяные глыбы ворочают тонны базальта, переворачивают валуны лицом вниз, и никто уже не знает, какой лик скрыт теперь под ними. Некоторые унесло на дно. Из 300 зафиксированных рисунков сегодня можно насчитать не более 160. Катастрофическое наводнение 2013-го подняло воду выше, чем кто-либо помнил.
2: В 2003-м петроглифы внесли в предварительный список ЮНЕСКО. В 2018-м государство взяло их под федеральную охрану. Специалисты документируют, снимают трехмерные модели, пишут диссертации. Но Амур не спрашивает разрешения разлиться. 12 тысяч лет эти лица смотрели на реку. Пережили мамонтов, пережили народы, пережили империи. Что переживем мы, вопрос открытый. Но пока валуны торчат из песка и весеннее солнце скользит по спиралям, можно прийти на берег и встретиться взглядом с тем, кто высек это лицо в камне, еще не зная, что такое письменность. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. А. Мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. 40, 60, 80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Криковы появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы пустота, оставшаяся от этого

0: камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени — адрес.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Александр Ферсман добрался до Хибин в 20-е годы 20 века и увидел то, что изменило промышленную карту страны. Хибины – не просто горный массив. Это крупнейшее в России щелочное тело особого строения. Лополит – гигантская чаша магматических пород, которая формировалась в глубинах Балтийского щита около 390 миллионов лет назад. Высшая – Юдичвумчер – чуть больше 1200 метров. Негромко по альпийским меркам, но крутые склоны и арктический климат делают эти горы куда суровее, чем цифра на карте. Главное открытие Ферсмана – апатит. Он называл его «камнем плодородия». Именно из него получают фосфатные удобрения. Хибинские залежи – апатит-нефелиновые, протяженные рудной полосой длиной больше 10 километров. По оценкам, здесь сосредоточено около 30% мировых запасов апатитовых руд. Стратегический масштаб – без преувеличений. Освоение шло жестко. К 1 января 1935 года только в одном Хибиногорске насчитывалось больше 21 тысячи спецпереселенцев. Промышленный мир здесь строился их руками. Отдельная деталь – минералогия. В Хибинах описано около 600 видов минералов. Это примерно 1/10 всех известных минеральных видов на планете. Один массив и 1/10 часть мира. Сегодня хибины живут сразу двумя жизнями – действующие горнообогатительные предприятия и лыжные склоны Кировска, куда едут кататься при полярной ночи и смотреть на северное сияние. Горы, в которых плодородие и добыча существуют рядом уже 100 лет. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним –

0: В заповеднике описали 866 видов лишайников. 364 из них не нашли больше нигде на планете, ни в другой стране, нигде. Вот с чего начинается разговор о Печоро-Илычском заповеднике в Коме. Заповедник создавали в 1930 году под конкретную задачу — спасти соболя. Мех шел на экспорт. Соболь был стратегическим зверем, и для его защиты закрыли огромный кусок североуральской тайги. Сегодня это единственный в Европе ареал, где соболь живет в дикой природе, как обычный таежный вид. В 1995 году весь этот массив вместе с национальным парком Юга-2 стал первым российским природным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более 620 тысяч гектаров непрерывной первичной тайги — крупнейший такой массив в Европе. Здесь встречаются европейская и сибирская флора. Кедр, сибирская сосна, образуют в этих лесах значительные массивы. Это едва ли не единственное место во всей Европе, где такое вообще возможно. И среди этой нетронутой тайги — лосиная ферма. Первая в мире. Советская идея — сделать из лося таежного коня. Использовать для перевозки грузов по болотам и глубокому снегу. Лось не проваливается там, где лошадь беспомощна. Экономика не сложилась, но ферма работает до сих пор. Это, пожалуй, единственное место в Европе, где можно подойти к взрослому лосю и положить руку на холку. 8 месяцев снега, 2 метра сугробов к зиме и короткое лето, за несколько недель успеть все. Лес вокруг не видел ни лесопилок, ни тракторов. Такой была вся Европа до того, как мы ее переделали.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Вот парадокс. Самое инопланетное место на Земле – это не будущее, это прошлое. Глубокое, доисторическое прошлое, которое просто не успело закончиться. Сокотра – осколок континента Гондвана, застрявший в Индийском океане примерно как черновик, который автор забыл выбросить. Из 800 видов растений на острове больше трети не встречаются

0: больше нигде на планете. Треть. Биологи говорят прямо, часть этой флоры – живые остатки экосистем, исчезнувших на материках миллионы лет назад.
1: Посмотрите мысленно на драконово дерево, этот странный гриб на ножке с зонтиком наверху. Оно растет на высоте 600-700 метров, и чтобы вырасти всего на метр, ему нужно 20-30 лет. Старейшим экземплярам, по оценкам местных проводников, 800 тысяч лет. А красная смола, кровь дракона, 2000 лет подряд служила антисептиком для римских гладиаторов, пигментом для средневековых икон и народным желудочным лекарством. Одно дерево, три карьеры, без единого резюме. Рядом с ним бутылочное дерево с нежными розовыми цветами на бочкообразном стволе, набитом водой. Хрупкость на фоне абсурдной запасливости. Семена строго запрещены к вывозу. Власти понимают, единственный способ сохранить чудо – не дать ему стать сувениром. И еще одна странность. На острове почти нет опасных существ. Ни змей, ни ядовитых насекомых, ни хищников. Природа, похоже, так увлеклась ботаникой, что просто забыла завести зубастых соседей. Сокотра – это место, где прошлое пережило настоящее. И пока не ясно, переживет ли оно будущее.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о, мой гид. Гид.
3: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой – гранитный свод, впереди – чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля – 224 метра. Ширина и высота – около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманьщины.
4: Первый вопрос, который приходит в голову – чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
5: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
4: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не

0: только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид.

Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8000 воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые – узел и ремешок. Офицеры – сложная укладка, наголовник. Лучники – другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц III века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Цинь-Шихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет. Возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, та же дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют. Так что самый знаменитый мертвец Китая лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек, боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил,

даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее

0: только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Атлантиду? Вот о мой гид!

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не часы с птичками, как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой два диска-ротатора, один показывает часы, другой – минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин

Пин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селед, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад – Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома. Никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный, петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать.

1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки, главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923 и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мундзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мундзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге, не на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георгий Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу Узала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае, скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. А. Мой гид.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик».

Смотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая

0: здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат – круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
1: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.

0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
1: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что.

0: метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая. Наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем. Особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним метр

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
0: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». «Звездную ночь» в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Вицай из восточного окна его палаты. Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направление окна и карту неба и подтвердили, та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше интереснее. В 2006 году группа физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования физики, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей. Слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее МОМА. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8. Итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея.

Идея. Петербургский металл. Присмотритесь к правой руке. Там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух. Цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: Это «Театральный Петербург», рубрика, в которой бюро «Семь гидов» ведет нас по городу. Больше 25 лет они показывают Петербург живым людям. А гид Илья Харитонович записал эту экскурсию прямо на маршруте. Сегодня первая из 22 серий. Мы стоим на Невском у памятника Екатерине II. И за ее спиной тот самый Александринский театр.
2: Уважаемые гости, добрый день гостям Петербурга, добрый день петербуржцам. Экскурсионная фирма «Семь гидов» предлагает вам путешествие по Петербургу, которое называется «Петербург театральный». Вот «Семь гидов», как вы видите, в названии нашей компании, а один из этих гидов – это я. Меня зовут Илья Харитонович. Мне очень жаль, что я вас воочию не вижу, и вы не сможете мне задавать вопросы, на которые, я надеюсь, у вас появятся. Но будем надеяться, что наша встреча еще впереди. Итак, мы с вами находимся в центре Петербурга, на Невском проспекте, у памятника императрицы Екатерины II, потому что позади ее великолепный Александринский театр. Вот предмет нашего разговора для начала. Надо вам сказать, что Петербург сам по себе огромный исторический театр, где на фоне декораций, а декорации созданы великими зодчими, и Растрелли, и Кваренги, и Росси. И вот на фоне этих декораций разыгрывается пьеса нашей с вами жизни. Мы здесь живем. Мы с вами являемся главными действующими лицами. Мы с вами играем и оптимистическую трагедию в этой жизни, или комедию положений в этой жизни. Мы с вами разыгрываем драмы, детективы, водевили. Но это все в жизни. А есть еще то, что называется Петербург театральный. И вот позади памятника Екатерины замечательное красивое здание, которое построено в 1830-х годах, то есть 2 века тому назад, строил его величайший архитектор Петербурга Карл Джованни Росси. Театр был построен по велению императора Николая I. И в честь своей любимой единственной супруги, императрицы Александры Федоровны, театр назван Александринским. Кстати, здесь маленькая петербургская загадка. А может быть, он Александринский в честь его старшего брата-победителя Наполеона Александра I? Оставим эту загадку неразгаданной. Итак, великолепное здание Александринского театра.
3: Скажите, пожалуйста, а почему он Александринский? Многим гостям хочется сказать Александрийск.
2: А это, во-первых, традиция, раз. Во-вторых, правильно, по-русски Александринка, Александринский. Даже были такие писатели русские, которые считали, что нельзя говорить Александринка. Надо говорить Александринский театр. Только так. Именно Александринский театр. Именно Александринский театр. А не Александрийский. Александрийский – это слово Александров, Александр, Александровская колонна. А это имени Александра Федоровича, Александринский театр. Ну, посмотрите на эту шестиколонную, великолепную лоджию, которая выходит прямо на Невский проспект. 6 коринфских колонн, квадрига коней, влекущая колесницу Аполлона. А в руках у Аполлона лавровый венок.

0: ок, его, конечно, никто не замечает. А это нам обязательно нужно будет, потому что позади у нас, мы смотрим на театр, позади у нас памятник Екатерины, и у нее тоже лавровый венок в левой руке. Дальше Аполлон позади нас на театре. Аполлон, как известно, предводительствует 9 музами, а у ее ног 9 сподвижников. Вот что такое Петербург. Он насквозь пронизан такими силовыми линиями культуры. И сам вот этот фронтон театра — это удивительно красивая постройка. Это храм искусств, да? Помню, когда первый раз издали огромную красивую...
1: Спасибо, что были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро. Были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро.

В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная, никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм. ООО «Мой гид» в Телеграм.

Воздух здесь пахнет холодом и мокрым камнем, даже в июле. Плато нависает над головой, склоны обрываются резко, почти без предупреждения. Но то, что вы видите перед собой, это не горный хребет в обычном смысле. Это поперечный срез магматического очага, который остывал в земной коре примерно 380 миллионов лет назад. Хибины – не складчатые горы, как Альпы или Кавказ. Это щелочная интрузия. Магма внедрялась в уже существующую кору по кольцевым и коническим разломам несколькими фазами, одна за другой. Если смотреть на массив сверху, а геологи смотрели, он читается как система вложенных дуг. Каждая дуга – отдельная фаза кристаллизации. Перед вами не просто горы, а разрезанный временем и эрозией магматический реактор. Высшая точка – Юдычвумчор, всего 1200 метров с небольшим. Невысоко, но склоны крутые, вершины платообразные, а перепады погоды здесь такие, что туристы знают. Хибины требуют уважения. Саамы называли этот массив Умптек. Для коренного народа Кольского полуострова горы были не просто рельефом, они были живыми. Перевалы, ветра, камни имели собственную волю. Топонимы Хибин до сих пор несут следы саамского языка и традиционного ориентирования в этом ландшафте. За каждым труднопроизносимым названием чья-то давняя память о том, как здесь двигаться и чего опасаться. Промышленная история началась иначе, с упорного бурения, кайла и экспедиционных дневников. Александр Ферсман приезжал сюда в 20-е годы 20 века, когда хибины оставались почти белым пятном на картах. Именно его экспедиции закрепили идею. Под этой тундрой не пустота, а сокровищница редких элементов и руд. Для Кольского полуострова Ферсман стал человеком, который увидел в камне и пустыне будущую промышленную систему. Вокруг его работ вырос сначала рудник, потом город Кировск, целая индустриальная цивилизация, выросшая из одного геологического наблюдения. Главная руда здесь – апатит. Апатитово-нефелиновые месторождения Хибин образуют зону протяженностью около 80 километров. Одну из крупнейших в России и одну из богатейших в мире по этому типу сырья. Из апатита получают фосфорное сырье для удобрений. То есть этот заполярный массив напрямую влияет на сельское хозяйство в тысячах километров отсюда. За почти 80 лет промышленные разработки отсюда извлекли около 1,5 миллиардов тонн руды. Примерно половина промышленных запасов к тому моменту была уже выработана. Но апатит – это только начало разговора о хибинской минералогии. В массиве зафиксировано более 500 минералов. Свыше 100 из них были впервые открыты именно здесь. В некоторых источниках эта цифра превышает 120. Это одно из немногих мест на планете, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено столько редких минеральных фаз, что геологи продолжают находить новые и сегодня. Прозвучала однажды оценка, что в Хибинах сосредоточено около 10% всех известных минералов.

0: в Земли. Не буквальная инвентарная цифра, а способ передать масштаб аномалии. Обратите внимание, перед вами не музей. Хибины – это процесс, который не остановился. В районе Малого Вудьявра фиксировали термальные воды. В рудниках и карьерах наблюдают современное минералообразование. Прямо сейчас, в реальном времени. Добыча апатит-нефелиновой руды продолжается. Исследовательские программы по минералогии и геологии работают. И сюда все чаще едут горные туристы и лыжники. Потому что суровый рельеф, который делает эти горы сложными, делает их и притягательными. Несколько небольших ледников общей площадью около десятых долей квадратного километра – последнее напоминание о том, что здесь было после последнего оледенения. Почти ничего, но они есть. Хибины – это место, где одновременно существуют три времени. 380 миллионов лет назад, когда магма прожигала кору, 20-е годы прошлого века, когда Ферсман переписал карту этого края, и сегодняшний день, когда в карьере идет смена, а в лаборатории описывают очередной новый минерал. Все три времени здесь – не прошлое. Они просто слои одного и того же камня. Спросите меня про саамское название «Умптек». Я знаю, что именно саамы слышали в этих горах по ночам и почему один из перевалов до сих пор обходят стороной. Но это уже ваша экскурсия.
1: Бабушки читали мантры шепотом и притворялись, что рассказывают сказки. Маленькие изображения Будды прятали в коробках из-под сахара. Вот так выглядело сохранение целой религии в середине 20 века. В 1943 году весь калмыцкий народ, более 93 тысяч человек, был депортирован в Сибирь. Хурулы снесены, ламы репрессированы. Когда в конце 80-х буддизм начали собирать заново, своих монахов почти не осталось. Пришлось приглашать из Бурятии и Тувы. Посмотрите на этот храм. Золотая обитель Будды Шакьямуни. Крупнейший буддийский храм Европы, открытый в 2005 году прямо на ровной степной площадке. Внутри девятиметровая статуя Будды, реликвии от Далай-ламы XIV и зал с портретами репрессированных лам. Архитекторы ориентировали здание по сторонам света, вокруг него круг для обхода. Местные шутят три круга, и засчитывается и как духовная заслуга, и как утренняя пробежка. А теперь про шахматы. В 90-е республику возглавил Кирсан Илюмжинов, одновременно президент республики и президент ФИДЕ. Он построил город шахмат в степи и обязал местных футболистов играть в шахматы на сборах. Говорят, старик-пастух на рынке комментировал партии гроссмейстеров через аналогии с конной атакой и обходом фланга табуном. И звучало убедительнее приглашенных экспертов. Калмыкия – это место, где буддизм стал не просто верой, а языком выживания народа. И степь здесь помнит все. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным

повторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолоты на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Мой гид.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон.

15 сентября 1811 года. Невский проспект. Торжественное освящение нового собора в день коронации Александра I. Еще нет никакой войны с Наполеоном, нет воинской славы, нет трофейных знамен. Есть огромное здание, которое строили 10 лет и которое через год станет совсем другим местом. Посмотрите на колоннаду. 144 колонны, полукруг, который раскрывается прямо к Невскому. Воронихин взял за образец не традиционный православный храм, а логику римской базилики. Это был сознательный выбор. Собор должен был не отгораживаться от города, а входить в него. Стоять здесь – значит стоять одновременно на улице и у подножия храма. Граница намеренно стерта. Высота купола – 71,5 метра. В начале 19 века это делало собор самым высоким зданием Петербурга. Он буквально доминировал над главной магистралью империи. Это было не просто архитектурой, это было заявлением. Теперь об архитекторе. Андрей Воронихин получил этот заказ, будучи бывшим крепостным Строгановых. Для Российской империи начала 19 века почти невозможная биография для человека, которому доверили главный храм столицы. Конкурс на проект объявляли еще в 1799 году при Павле I. Воронихин победил. Строительство началось в 1801 и велось принципиально, только отечественные материалы, только российские мастера. На фоне эпохи, когда престижные стройки нередко отдавали иностранцам, это выглядело демонстративно. Сам собор строился вовсе не как военный мемориал. Его возводили ради конкретной святыни, чтимого списка Казанской иконы Божией Матери, которая хранилась здесь еще в старой придворной церкви. Та церковь просто не вмещала всех, кто приходил к иконе. Новый собор решал эту практическую задачу и ничего больше. Война изменила все. После Отечественной войны 1812 года собор стремительно превратился в национальный мемориал.

Сюда свозили трофейные знамена, ключи от взятых городов. Здание, построенное как дом для иконы, стало домом для воинской памяти страны, и обе роли существуют в нем до сих пор. Обратите внимание на пространство внутри. Оно запомнило не только 19 век. С 1932 по 1991 год здесь работал музей истории религии и атеизма. Почти 6 десятилетий в стенах православного собора демонстрировали противоположную идеологию. Это часть биографии здания, от которой никуда не деться. Путники 19 века описывали собор как неожиданно римский, почти античный по форме. Сегодня это ощущение никуда не делось. Казанский собор одновременно сакральный, государственный и городской, и ни одна из этих ролей не перекрывает остальные. Здесь молятся, фотографируют, слушают экскурсоводов, просто проходят мимо. Он действующий кафедральный храм, вход свободный. Редкое здание, то, которое не нужно читать, как памятник, чтобы почувствовать его вес. Казанский собор давит не размером, а плотностью истории, которая в него уместилась. Спросите меня про Кутузова, я знаю, почему он попросил похоронить себя именно здесь, а не в родовом имении, но это уже ваша экскурсия.

0: В инженерных отчетах по спасению этой башни прямым текстом написано: «Выпрямлять запрещено». Не потому, что нельзя технически, а потому, что тогда исчезнет сама башня. Останется просто еще одна компанила. Падать она начала еще в 13 веке, после третьего яруса. Причина проста и безжалостна. Глинисто-песчаный грунт и фундамент глубиной около 3 метров под сооружением массой почти 14,5 тысяч тонн. К 20 веку наклон достиг 5,5 градусов. Вершина ушла от вертикали почти на 5 метров. Толчком к спасению стала не башня, а другая. В 1989 году в Павии внезапно рухнула древняя колокольня собора, по конструкции очень похожая. После этого итальянские власти создали специальный консорциум и пригласили международную команду геотехников. Задача была парадоксальной – уменьшить крен, но не убрать его. Метод – буквально выемка грунта по миллиметру под северной высокой стороной фундамента. Одновременно на ту же сторону поставили свинцовые противовесы, фундамент укрепили сваями и стальными тросами. К 2001 году наклон вернули с 5,5 примерно до 4 градусов. Стоимость – около 250 миллионов долларов. Обратите внимание, тот самый слабый грунт, который тянет башню вниз, одновременно защищает ее от землетрясений. Мягкая почва работает как амортизатор, гасит сейсмическую волну, прежде чем та раскачает кладку до разрушения. Дефект и есть защита. Сегодня башня нашпигована датчиками, которые круглосуточно фиксируют каждый микросдвиг, уровень грунтовых вод, температуру камня. Это не памятник, это пациент под постоянным наблюдением. И эксперты сознательно оставляют ее падающей. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. О, мой гид.
1: В Яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
2: Настоящий способ хитрее и красивее. Один-единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
3: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная.

0: Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Руть заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Руть уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струви вывел радиус планеты на экваторе — 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников — 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
2: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу. От Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указателю трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные карты к ней в боте «О мой гид».

0: Всего 70 лет назад здесь не было ничего, кроме бухты, горячего ветра и деревянных лодок Дхо, качающихся на волнах залива. Люди ныряли за жемчугом, торговали финиками и специями. Верблюды были транспортом, а не аттракцией. А сейчас на том же берегу стоит метро, и из окна вагона видно 80 этажей стекла, и это еще не самые высокие.
1: Когда смотришь на старые фотографии района Дейра, не верится, что это одно и то же место. Лачуги, грязь, рыбаки. А рядом та же бухта Дубай-Крик и сейчас. Только теперь по ней ходят туристы на прогулочных катерах. Там еще остались старики в белых деждашах, сидят на плетеных креслах, обсуждают цену фиников. Один такой старик помнит времена, когда финиками считали дни, столько фиников, столько дней идти через пустыню.
0: Нефть здесь нашли почти случайно, при прокладке канализации, и она дала толчок. Но сегодня нефть приносит Эмирату около 6% доходов. Остальное – логистика, туризм, недвижимость. Шейх Рашид бен Саид Аль-Мактум еще в 60-е и 70-е годы прошлого века решил превратить песчаный порт в глобальный узел. Не добывать, а торговать. Не копать, принимать. Это был не нефтяной город, это был торговый город. Так он устроен по сей день.
1: Вот несколько вещей, которые нужно знать с первого дня. 80% жителей Дубая – приезжие. Компанию здесь можно открыть, будучи туристом. Налога на прибыль для большинства видов бизнеса нет. Фотографировать людей в национальной одежде без разрешения нельзя, особенно женщин.

0: Поцелуй на улице не романтика, а повод для звонка в полицию. Алкоголь только в лицензированных заведениях. Пост в соцсетях с иронией про власть уже риск. И еще одно: никогда не спрашивай местного мужчину о его жене или сестре. Не потому что грубо, потому что это просто не ваше пространство.
1: Есть один ритуал, через который проходит каждый, кто попадает в эмиратский дом или офис. Маленькая чашка горького кофе с кардамоном и финики рядом. Отказаться – значит обидеть. Принять – значит сказать: «Я вижу тебя, я здесь». Когда больше не хочешь, не говоришь ничего. Просто слегка встряхиваешь пустую чашку. Хозяин поймет. Этот жест маленький, почти незаметный, и есть весь Дубай в миниатюре. Здесь многое говорится не словами.
0: Рамадан – это не неудобство для туриста, это подарок. Днем рестораны работают за закрытыми шторами. Пить воду на пляже можно, но не демонстративно перед теми, кто постится. А вечером – ифтар. Огромные шатры, бесплатная еда, и за одним столом сидит водитель из Бангладеш, архитектор из Германии и местный дедушка, который помнит, как на ифтаре был только хлеб и молоко. Когда в первый раз окажетесь за таким столом, просто сядьте и не торопитесь уходить.
1: Один эмиратский чиновник однажды сказал: «Наши дедушки спали в барханах, а внуки строят базы на Марсе». Это не метафора, это официальная доктрина. ОАЭ уже планирует колонизацию Марса и развитие на 50 лет вперед. Все это строит народ, у которого еще живы люди, видевшие, как появился первый асфальт. Вот что важно понять про этот город и его людей. Они не забыли пустыню, они просто решили, что пустыня – это не приговор. И когда здешний человек смотрит на небоскреб, он видит не башню, он видит то расстояние, которое его семья прошла за одно поколение. Yeah.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак. Тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выхода в метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров

и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой. Кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась. Справлялась.

Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что самая высокая точка Европы до сих пор не умерла? Эльбрус – не просто вершина. Геологи классифицируют его как стратовулкан, слои лавы и пирокластики, спрессованные за миллионы лет. Под ледяной шапкой по сей день фиксируют фумаролы, выходы вулканических газов и участки теплых грунтов. На поляне Эммануэля, у северного подножия, снег в отдельных местах тает заметно быстрее, чем должен. В 20 веке несколько раз регистрировали резкое усиление газовыделения и слабые вулканотектонические толчки. До извержения не доходило ни разу, но геологи называют Эльбрус именно спящим, не потухшим. Это важное различие. 1829. Российская академия наук и командование Кавказской укрепленной линии совместно снаряжают экспедицию. Формальный командующий – генерал Георгий Эммануэль, герой войны с Наполеоном. Но по составу это скорее научная экспедиция. Геофизик Адольф Купфер, физик Эмили Ленц, ботаник Карл Мейер, художник Иосиф Бернардаце. Вспомогательный состав – около 1000 человек, солдаты, линейные казаки, местные проводники, носильщики. Подножие везли научные приборы, а также, по настоянию Эммануэля, огромный самовар и запас чая. Генерал был убежден, что горячее питье облегчает горную болезнь. Шел 1829 и одновременно шла Кавказская война. Выход русской военно-научной экспедиции на высочайшую вершину региона был в том числе демонстрацией контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля.

или 22 июля, споры не закрыты до сих пор. В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе 19 и 20 веков первенство порой приписывали Линцу или группе экспедиции без имени Горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий – карачаевец или кабардинец. Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянства или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе, как туристический район, советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахия Саттаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень преклонном возрасте. История его жизни ставит под сомнение все, что мы думаем о пределах человеческих возможностей.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим.

посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Стены, которые вы видите сейчас, низкие, массивные, будто вросшие в землю, это не средневековая кладка. Это инженерная мысль XVI века. Венецианцы перестроили фортификации Фамагусты специально под эпоху пушек. Никакой высоты, зато толщина и земляные насыпи, которые гасили ядра. Итальянская школа бастионов в чистом виде. Сам город к тому времени уже пережил удивительный путь. Почти 1500 лет здесь стояло рыбацкое поселение. Сначала называлось Арсеное, потом Амахостас, что по-гречески значит «спрятанное в песке». Только после того, как соседний Саламис разрушили землетрясения и арабские набеги в VII веке, жизнь перетекла сюда. К XIII веку бывшая рыбацкая деревня стала богатейшим портом Восточного Средиземноморья. Говорили, что здесь можно купить все, от пряностей до оружия. Французы-крестоносцы выговаривали греческое название на свой лад и получили Фамагуста. Турки сначала сократили его до Магуса, потом добавили почетное Гази Газимаюса. Четыре разных имени одного места, и каждая говорит, кто в тот момент считал город своим. Посмотрите на угловой бастион у морских ворот, это так называемая башня Телла. Генуэзцы называли ее по имени капитана Никола Фаскарини, венецианцы – просто морская башня. В начале XVI века здесь жил венецианский наместник Кипра Кристофора Мора, реальный человек, чернокожий военный авантюрист на службе республики. Именно его историки считают

прообразом шекспировского Отелло, ревность, интриги, далекий остров. Вымысел и конкретная биография срослись так плотно, что разделить их уже невозможно. 1570-71. Турецкие войска держали Фамагусту в осаде почти 11 месяцев. Венецианский гарнизон под командованием Марк-Антония Брагадина сопротивлялся в условиях голода и эпидемий. Когда город наконец сдали, османский полководец Мустафа-паша нарушил условия капитуляции. Брагадина пытали и казнили. По одной из версий, живьем содрали кожу. Для христианской Европы эта история стала почти мученическим сюжетом. Год спустя Венеция ответила в морской битве при Лепанто, но Кипр остался за Турцией навсегда. Почти 400 лет спустя, во второй половине 20 века, квартал Вароша рядом с Фамагустой превратился в курорт мирового уровня. Белоснежные пляжи, высотные отели, модернистская архитектура 60-70-х. Сюда приезжали Бриджит Бардо, Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Ричард Бертон. Самолеты заходили на посадку вдоль линии отелей, внизу бассейны, шезлонги, блеск витрин. Вароша жила как кипрский Голливуд. Летом 1974-го все это остановилось в одну ночь. После греческого переворота турецкие войска заняли Фамагусту. Греческое население бежало. Квартал Вароша был закрыт как военная зона и закрыт с тех пор. Жители так и не вернулись к своим домам и гостиницам. Пляжи, которые год назад считались лучшими в Средиземноморье, оказались за колючей проволокой под контролем ООН. То, что осталось внутри, превратилось в капсулу времени. Отели с рекламой 74 года. Манекены в витринах в моде того же лета. Пальмы, проросшие сквозь лестничные марши. Чемоданы, которые так никто и не забрал. Исследователи городской среды называют Варошу уникальным объектом, единственным местом, где поздний модернизм сохранился без единого слоя последующих ремонтов. Раздел острова прошел буквально через городской пейзаж. Одна часть Фамагуста живет, порт, университет, рынки. Другая стоит за забором и ждет решения, которое не принято уже 50 лет. Спросите меня про собор Святого Николая, который стоит здесь же, в двух кварталах. Он пережил и крестоносцев, и венецианцев, и осаду 1570-го, и превратился во что-то, чего вы точно не ожидаете увидеть внутри.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее.

0: Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
1: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них Cladosporium sferospermum. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
0: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бураку и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

0: Каждое лето толпы людей поднимаются на смотровую площадку Укка-Коли, встают на том самом месте, где когда-то работал художник Эйра Ярнефельд, и снимают тот же вид на озеро Пиелинён, что он писал больше века назад. Этот пейзаж – самый узнаваемый Финляндии. Его печатают в школьных учебниках, вешают в кабинетах и показывают гостям страны как визитную карточку.
1: Наивно думать, что слава горы взялась просто из удачного ракурса, который приметил художник с мольбертом. Но тогда откуда на склоне той же горы взялась расщелина, куда десятилетиями клали дары, и пещера, которую местные до сих пор называют чертовой церковью? Коли стоит на границе Лииксы и Йеэнсуу, в Северной Карелии, на берегу озера Пиелинён. Национальный парк здесь появился в 1991-м. Год спустя правительство объявило вид с вершины национальным пейзажем страны.
2: Летом 1892-го на Коли приехала компания молодых художников, увлеченных карельской темой –

0: Арнефельд, писатель Юхани Ахо, живописец Венни Сольдан Брофельд. Тем же летом сюда добрался в свадебное путешествие композитор Ян Сибелиус с женой Айно, сестрой Ярнефельта. Он вернется на Коли еще раз в конце сентября 1909-го и запишет в дневник: «Коли – одно из сильнейших переживаний моей жизни. Замыслы. Гора. Считается, что именно тогда родился план его четвертой симфонии. С тех воспоминаний и родился культ национального пейзажа. Тропа, гостиница, смотровые площадки, толпы людей, желающих встать там же, где стояли великие».
1: А в 12 километрах южнее, на берегу того же Пиелиньон, есть пещера длиной в 33 метра, изогнутая, как буква Z. Внутрь заходит пригнувшись, местами на четвереньках. Дальше можно выпрямиться, а самый дальний угол тонет в темноте. Народное предание уверяет, это лишь притвор настоящей церкви черта, и тот, кто доберется до задней стены, разглядит там скамьи маленького подземного храма. Пещеру связывают с именем колдуна Укка Кинолайнена. Рассказывают, что источники вскипали, стоило ему приблизиться. Художник Ярнефельд побывал здесь в 1893-м и нацарапал на стене краской стих о святости этого места. Надпись подновляли в 1939-м, и она читается до сих пор. А у северного торца гостиницы на Укка-Коли лежит расщелина в огромном валуне, которую зовут Жертвенной. Гидам она особенно нравится. Рассказывают про гордую Аннику, которая отказалась бросить туда дар и в наказание потеряла в трещине обручальное кольцо, а с ним и свое счастье. Такую же историю связывают с судными камнями Паха-Коли, откуда, по легенде, сбрасывали связанных провинившихся. Фольклористка Кирси Лаурин из Хельсингского университета собрала сотни личных рассказов посетителей парка и заметила: одни и те же люди в одном и том же тексте всерьез пересказывают легенду о расщелине и тут же сомневаются в ее правдивости. Она пишет, что предание живет именно на этой границе. В него не обязательно верить, чтобы оно продолжало действовать. Исследовательница Риетта Райния изучает акустику чертовой церкви. Гладкие стены пещеры возвращают звук отдельным, будто чужим эхом. И это, возможно, объясняет, почему место веками казалось нечистым. А в приходских книгах Лииксы сохранилась запись 40-х годов 19 века. Местный священник упоминает жителя Коли, слывшего колдуном, не легенда с открытки, а строка из церковного архива.
2: Сама гора старше любой легенды. Белые скалы на вершине — кварцит, бывший песок Древнего моря, который свело жаром и давлением в твердый камень при горообразовании почти 2 миллиарда лет назад. А ледник расчистил и отполировал его лишь под самый конец своей работы. Рядом, восточнее гряды, обнажается порода еще старше — гнейс возрастом свыше 2,5 миллиардов лет, один из древнейших в Финляндии. Туристический культ и живой обычай на Коли не сменяли друг друга. Они шли рядом. Пока одни фотографировались на фоне пейзажа Ярнефельта, другие все еще подходили к расщелине с чем-то в кармане, просто на всякий случай. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот о мой гид. Хоть про Атлантиду. Бот о мой гид.

Белый шпиль прямо перед вами, 75 метров над водой. Кажется просто красиво. Но под этой поверхностью улицы, площади, фундаменты домов. Вода поднялась примерно на 15-18 метров, когда в 1940-м наполнили Угличское водохранилище –

0: Две трети Калязина ушли на дно, а колокольня осталась торчать как метка уровня советского прогресса. Строили ее почти 6 лет, в конце 18 века, крепостными каменщиками помещика Ушакова. Имена некоторых сохранились. Иванов, Рудилев, Степанов. Белый классицистический шпиль должен был заявлять о богатстве монастыря и купечества. Ориентир для волжских судов. Ну что ж, ориентиром и стал. Только уже как навигационный маяк посреди водохранилища. До 60-х годов на башне стояли сигнальные огни, и в туман из молочного марева сначала проступали красные огни, а потом-то белый призрак на воде. Между прочим, колокольню официально собирались разобрать по кирпичику перед затоплением. Не разобрали, то ли из-за спешки, то ли уже числилось памятником. Вот вам советское делопроизводство во всей красе. Искусственный остров под ней досыпали и укрепили только в конце 80-х. До этого фундамент просто размывало льдом. А сейчас реставрация, свежая штукатурка и электронная звонница, которую включают по расписанию для туристов. Монастырские звоны, советская сирена-маяк, цифровые колокола по программе «Три эпохи в одной башне». Город утопили ради электричества, а башня взяла и стала главным капиталом того, что осталось. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Тальбот, о, мой гид. Гид.
1: А что, если испанцы просто опоздали? Не нашли, звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
2: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбо. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу — остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
1: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид», расскажу.
3: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
4: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
3: Здесь надо остановиться. Почему под землей?

0: Ой, все время одна температура. Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем».

дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища, и это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза – сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России

электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь «Левиафан».

Он искал край мира, ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза. Промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки. Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучше в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Териберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части – старую, наполовину брошенную, и ладейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль Териберка собрал тысячи людей, концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба Териберки до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море, стало экстремальным туризмом для людей, которые впервые держат удочку в холодной воде. 16 век, кости китов, Канны, National Geographic, северное сияние как фонарь для рыбака – все это одно место. И вопрос, который Териберка задает сама себе, пока не закрыт: удастся ли совместить поморский уклад, киношную славу и арктический туризм в устойчивую жизнь на самом краю Баренцева моря? Спросите меня про северное сияние, почему оно здесь, над Баренцевым морем, вспыхивает иначе, чем в 100 километрах к югу. Я знаю причину, но это уже ваша экскурсия. Ваша экскурсия.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля – 224 метра. Ширина и высота – около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову – чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот.

0: Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
1: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
0: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Прямо сейчас. Вот, о мой гид.

она отвечает вам уверенно, по делу и красиво, и при этом не понимает ни слова из того, что написала. Это не метафора и не преувеличение. Это буквальная инженерная правда о том, как устроен каждый чат-бот на основе большой языковой модели. И именно это противоречие – ключ ко всему, что вы сейчас услышите. Внутри нет мыслящего существа. Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания –

0: В каждом шаге решает один единственный вопрос. Какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора. И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз, без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да. Именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует. Выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт – слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт — это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое — роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактором, юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе — контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье — конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое — пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, ни кто бабушка, ни сколько ей лет, ни какой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет, она любит юмор, мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент, разница только в брифе. Или другой пример. Просите, напиши смешную песню про кота. Получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен. Напиши веселую песенку про рыжего кота, который боится пылесоса. 3 куплета, простой ритм, рифмовка через строчку. Для детей 4-6 лет. Это уже работа. Точка опоры изменила все. Самая распространенная ошибка в запросах – противоречивые инструкции. Объясни кратко, но очень подробно.
2: Без терминов, но технически.

0: Практически точно. По-простому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно. И получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье – отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов, а не эссе, скорее всего, будет эссе.
1: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятными словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
0: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки. Особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее: «Откуда это?» Можешь указать источник. Хорошая модель скажет честно: «Я не могу гарантировать точность, проверьте по первоисточнику». Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор, голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах: написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность, это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взята каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие,

Какие они есть, невероятно полезные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Слово «алмаз» в советских документах было секретным. Поэтому летом 1955 года геологи из Якутии отправили в Ленинград телеграмму «Сигара найдена». Шифровальщик решил, что речь о контрабанде, и сообщение об одном из крупнейших алмазных месторождений мира застряло в ведомственной бюрократии. Так чуть не пропало открытие, ради которого страна следующие полвека будет копать эту землю. Воронка, которую вы сейчас видите, около 1 400 м в диаметре и почти 3/4 км в глубину. Обратите внимание, по спиральному серпантину вдоль бортов раньше ползли многотонные самосвалы. Из окон ближайших жилых домов Мирного это было видно без бинокля. Город буквально вырос на кромке дыры. До начала 2000-х годов отсюда извлекли алмазов примерно на 17 миллиардов долларов. Открытую добычу остановили в 2001 году. Вечная мерзлота оттаивала, борта карьера угрожали обвалами. Ушли под землю. В августе 2017 года вода из карьера прорвалась в подземные выработки. Несколько горняков погибли. Шахту затопили. Под этой воронкой по сей день лежат десятки миллионов карат алмазов, до которых пока нельзя безопасно добраться. Земля взяла паузу. А люди ждут. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

километров от Москвы начала 2000-х. В ней живут три человека. Поля заросли, дома покосились, молодежь давно уехала. И вот в этот почти несуществующий уголок приезжает московский художник и остается. Не на лето, навсегда. Николай Полисский впервые появился здесь еще в 1989-м. 10 лет он просто писал маслом пейзажи, тихие, никому неизвестные. А в январе 2000-го что-то щелкнуло. Он отложил кисти и попросил соседей, всех, кто остался, слепить снеговиков. Не 10 и не 20. Около 200 фигур выросли в заснеженном поле у реки Угры. Это было первое произведение, которое вдруг увидела Москва. Про Никола Ленивец написали газеты. Приехали кураторы, люди из мира искусства потерли глаза и спросили, где это вообще? Полисский не остановился на снеговиках. Следующие работы он делал из того, что было под рукой. Лоза, сено, дрова, еловые ветки. Вместе с деревенскими мужиками, иначе он их и не называл, он строил огромные башни, плел сооружение высотой с трехэтажный дом. В 2003-м появилась «Медиатор» – плетеная конструкция из лозы, похожая одновременно на космический корабль и «Носток». В 2013-м «Бобур» – парафраз парижского центра «Помпиду», только сплетенный из ивовых прутьев. Металлический каркас с трубами высотой в 22 метра, и все это обмотано лозой по технологии корзиноплетения. Центр «Помпиду» в Калужском поле. Серьезно, местных жителей Полисский называет соавторами. Не подсобными рабочими, не статистами, соавторами. Артель «Никола Ленивецкие промыслы» — это те же люди, что косили сено и рубили дрова, только теперь они создают объекты, которые едут смотреть из Берлина и Токио. Один из первых и главных – Иван Соколов, дядя Ваня, без которого, по словам Полисского, ничего бы не вышло. Это некрасивая фраза. Художник из Москвы без местных рук просто не поднял бы ни одно из этих сооружений. В 2006-м в Никола Ленивце прошло первое архстояние – фестиваль ландшафтного искусства. Название придумал куратор Федор Ромер. В нем слышится «стояние на Угре» – то самое, что случилось неподалеку 5 с лишним веков назад и означало конец монгольского ига. Теперь слово «стояние» приобрело новый смысл. Здесь стоят арт-объекты, стоят художники, стоят тысячи людей, приехавших из городов. Ежегодно на фестиваль собирается больше 30 тысяч гостей. За 2 десятилетия в парке было создано больше 100 объектов. Часть из них сожгли, намеренно, как ритуал, часть стоит по сей день. Парк раскинулся на 650 гектарах внутри национального парка Угра, включенного ЮНЕСКО в список биосферных резерватов. Это неогороженная территория с кассой на входе. Это живое пространство, где тропинка в лесу вдруг выводит вас к деревянной башне, а за полем открывается плетеный силуэт, который ни на что не похож и одновременно похож на все сразу. Деньги, кстати, история отдельная. В 2010-м предприниматель Максим Ноготков вложил в инфраструктуру крупную сумму и выкупил 612 гектаров земли. Появились гостевые дома, кафе, дорожки. Но в 2015-м финансовые проблемы вынудили его уйти. Парк не умер, его подхватила команда Полисского вместе с продюсерами Юлией Бычковой и Антоном Кочуркиным. Архстояние продолжается. Есть что-то странное и важное в том, что самый большой арт-парк Европы вырос именно там, где почти никого не было. Ни в пригороде миллионника, ни на месте бывшего завода, в умирающей деревне. Полисский говорит, что пустота была условием, что в городе это было бы невозможно, слишком много всего. А здесь река, поле, лес и 3 человека, которые согласились лепить снеговиков. Этого оказалось достаточно. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Альхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая ткань Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутэ-Баабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит.

Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в бате, а мой гид.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.

0: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
1: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о, мой гид! Атлантиду? Вот, о, мой гид!

0: Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой.

0: Когда вы думаете о запахе моря, вы думаете о соли. Вот это ощущение, острое, свежее, немного щиплющее в носу, это же соленый воздух. Мы даже говорим «морская соль», «соленый бриз». Только одна проблема – соль не пахнет. Хлорид натрия – молекула нелетучая, она не испаряется и не попадает в нос. То, что мы принимаем за запах соли, это что-то совсем другое. Что-то живое, а точнее, умершее.
1: Главный виновник называется диметилсульфид. Его производит не море само по себе, его производит смерть в море. В верхнем слое воды живут триллионы микроскопических водорослей, фитопланктон. Пока они живы, они вырабатывают особое защитное соединение, что-то вроде антифриза, который защищает клетки от стресса. Когда их поедает зоопланктон или они просто погибают, это соединение высвобождается в воду. Бактерии разбирают его на части, и примерно в каждом десятом случае на выходе получается диметилсульфид – летучий газ, который поднимается с поверхности и летит к берегу.
0: Стоп! Значит, свежий морской воздух, ради которого едут за тысячи километров, это запах гибели миллиардов существ каждую секунду. Именно. И люди называют его живым и оздоровительным. Есть еще едистый компонент, тот, что идет от водорослей на берегу, от нагретых солнцем камней, от рыбных рядов. Его принято называть запахом йода. Только йода там нет, это бромофенолы, соединения, которые синтезируют водоросли, морские губки и черви. В малой концентрации они пахнут морем и рыбой, почти приятно. В большой – резко, как химический реагент в лаборатории. И третий компонент – диктиоптерины. Это половые феромоны водорослей. Яйцеклетки выбрасывают

0: в океане. Он оказался прав. Именно диметилсульфид стал недостающим звеном в глобальном круговороте серы на Земле. А в 1987 группа ученых выдвинула еще более смелую идею. Этот газ помогает регулировать климат всей планеты. Диметилсульфид попадает в атмосферу, окисляется и образует мельчайшие частицы, вокруг которых собираются облачные капли. Чем больше планктона, тем больше газа, тем гуще облака, тем меньше солнечного тепла достигает воды. Океан сам себя охлаждает. И пахнет при этом морем. Морские птицы это поняли без всякой науки. Буревестники и пингвины летят на запах диметилсульфида, как мы идем на запах кофе. Там, где зоопланктон наелся планктона и тот распался, там кормовые воды. Запах смерти водорослей – это навигационная карта для птицы.
1: Но почему этот запах не увести с собой? Диметилсульфид разрушается в атмосфере примерно за 48 часов. Бромофенолы не улетают далеко от воды. Соляной туман, мельчайшие капли, которые волны выбрасывают в воздух, существуют только там, где есть прибой. Без волн нет тумана, без тумана нет запаха. Парфюмеры пробовали его поймать. Морские ароматы существуют, их продают миллионами флаконов. Они пахнут, как море. Но не морем, потому что запах моря – это не вещество. Это событие, оно происходит в конкретном месте, пока гибнет планктон, пока бьется прибой, пока ветер несет все это к берегу. Когда вы уедете, оно закончится. А воспоминание останется, потому что запах, в отличие от диметилсульфида, не распадается за 48 часов.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о мой гид в Телеграм –

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать.

0: и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а 30 жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к Александринскому театру и объяснил, почему это здание – настоящий храм искусства. Сегодня мы остаемся здесь же, у памятника Екатерине, и узнаем, какие спектакли навсегда вошли в историю этой сцены.
2: Книгу про архитектуру Петербурга, такую толстую, настоящую, мы любим толстые книги, да. Так вот, на суперобложке был вот эта фотография, потому что это одно из самых красивых зданий русского классицизма. 1830-е годы, Карл Джованни Росси. Это Александринский театр.
3: Ну, действительно, здание очень похоже на храм.
2: Да, совершенно верно. Это храм искусства есть. Mm-hmm. Это храм искусства есть, да.
3: Можете подсказать книжку вдруг, вот кто-то захочет?
2: А сейчас их очень много. Вы знаете, сейчас их... Это я вспоминаю то время. Очень-очень много. Вы знаете, просто это даже глаза разбегаются. А уж когда зайдешь в дом книги, так просто оттуда живым не выйдешь. Потому что все интересно.
3: Да,
2: и все любопытно, и все насыщенное художественной и исторической информацией. Это очень интересно. Mm-hmm. И правильный ваш совершенно вопрос. Вот. Что касается, значит, памятника. Угу. Памятник стоит таким образом, что, естественно, выходит на Невский проспект. Ну и простой народ уже давно сочинил о нем прибаутку, что впереди комедия, а позади трагедия, а слева учение, а справа развлечение. Совершенно верно. Впереди комедия. Это театр комедии прямо перед нами. Позади трагедия. Ну, будем считать, что Александринка – театр трагедии. Слева учение – это Российская национальная публичная библиотека. А с другой стороны,

0: Она из правой руки у нее. Это бывший, значит, сад на Фонтанке. Анищиков сад, Анищиков дворец. При Елизавете Петровне там было очень весело. Театр — это же вообще место притягательное, понимаете? Мы погружаемся в другую сферу, мы забываем свои беды, свои проблемы. На 3 часа в какую-то другую жизнь погружаемся. Поэтому всегда-всегда театр нас влечет. Русский театр основан, как мы с вами знаем, еще Елизаветой Петровной в 1756 году, то есть в середине 18 века. Елизавета Петровна. Вспомним имена первых деятелей русской сцены. Это Александр Сумароков, это Федор Волков, это Иван Дмитриевский. А Александринский театр появился позже, в 19 веке, в 1830-х годах. И вскоре здесь будет «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, и вскоре здесь будет «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Знаете, что такое ревизор? И что сказал Николай Павлович, который... Ну, Николай Павлович, я всегда так говорю о Николае Первом. У нас есть Николай Павлович, Николай Первый, и Николай Александрович, это Николай Второй. Так вот, Николай Павлович как это реагировал? Всем, говорит, здесь попало после ревизора. А мне больше всех. Правильная реакция. «Свадьба Кричинского», «Сухого Кобылина». Позже это будет Иван Сергеевич Тургенев с «Месяцем в деревне», где играет Марья Гавриловна Савина. А потом здесь будет и Толстой, и Чехов. А в начале 20 века Всеволод Эмильевич Мейерхольд ставит мольеровское «Дон Жуана». А в 1917 году, аккурат во времена февральской, во дни февральской буржуазной революции, напоминаю, конец марта, начало апреля, февральская революция. На сцене Александринского театра идет Лермонтовский маскарад. Открывается... Нет, не открывается занавес. Он уже открыт. И люди входят в этот потрясающий красоты зал, и они видят зал красивый, и на сцене продолжение этого зала. Так придумал Александр Николаевич Головин, вот, который был главным художником этой сцены. Так Россия прощалась с Российской империей. Февральско-мартовская революция, еще через полгода Октябрьский переворот и так далее, и так далее, и так далее. Кто же здесь из великих людей был и кого мы можем вспомнить? Вот Мейерхольда вспомнили. Головин, Глазунов прощается с императорской Россией на сцене Александринского театра, но они еще этого не знали. Тоже может знать, что будет после 1917-го. Единственное, мы знаем, будет 18-й. А вот какой он будет, это надо пережить все. Вот люди, которые жили в Петербурге, все вот это пережили.
1: Отрывок из спектакля «Ревизор», 2002 год, городничий Антон Антонович Сквозник Тмухановский, озвучивал Сергей Иванович Паршин.
2: Что вы теперь скажете? Теперь я вас обманываете народ. Ты сделаешь подряд с казною. На 100 000 ее надуешь, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуй с 20 аршин, да и давай тебе еще и награду за это. Да как бы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, не тронь его. Мы, говорите, дворянам не уступим. Да дворянин, ух ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он полезное знал. А ты что? Ты начинаешь плутнями. Тебе хозяин бьет за то, что ты обманывать не умеешь. Еще мальчишка, отче наш не знаешь, а уж обмениваешь. А как разодмет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так ты и заважничал. Фу, ты невидаль какая. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, от того ты важничаешь. Да я, плевать на твою голову и твою важность.

Два века премьер, и каждое что-то изменило. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Два века премьер, и каждое что-то изменило. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Дороги ежегодно забирают десятки животных. Ветропарки режут старые пути миграции, а вырубки дробят лес на все более мелкие острова тишины. И главная тревога специалистов – не хищник и не машина, а собственный домашний родич. Там, где стада лесного и домашнего оленя соприкасаются, случаются смешанные потомки, а значит, дикая линия понемногу растворяется.
1: Граница когда-то была для этого зверя единственным укрытием. По одну сторону выбили почистую, по другую никто не тронул. Он не знал, что переходит рубеж между двумя государствами. Просто шел домой.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Руть заложили в 1847. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.

0: Фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Руть уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе. 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников, 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу, от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы. Заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
2: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ней в боте. О, мой гид. О, мой гид.

0: Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу и иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной, на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «Оу мой гид» в Телеграм.
1: Борозды в пустыне Наска в среднем 25-30 сантиметров глубиной. Просто сняли темную корку грунта и оставили светлую полосу. Вот и весь секрет великой загадки. Никакого металла, никаких колес, никаких технологий. Только очень дисциплинированные люди и очень хорошие геометры. А дисциплина тут не шуточная. Больше 13 тысяч прямых линий, сотни трапеций, полтора десятка крупных фигур, кит, обезьяна, паук –

птица с размахом крыльев в сотни метров. Все это тянется на полосе больше 50 километров в длину. Причем линии идут строго параллельно, под фиксированными углами, как будто кто-то чертил пустыню гигантским геодезическим инструментом. Главный вопрос – зачем? И тут начинается самое интересное. Большинство фигур с Земли не видно вообще. Их видит либо Бог, либо тот, кто стоит на возвышенности. Археолог Билл Избел предложил неудобную версию – линии – инструмент власти. Элита заставляла людей часами двигать камни ради рисунка, который исполнители никогда не увидят целиком. Знаете это ощущение? Работаешь над чем-то грандиозным, а картины не видишь. Так вот, здесь это было буквально устроено в камне. Другая версия – ритуальные пути к воде. В гиперзасушливом климате часть линий, судя по всему, маркировала подземные водоносные слои. Ты идешь по рисунку, а на самом деле по маршруту между священными источниками. Рисунок не для зрителя. Рисунок – это сам процесс. Может, так и устроена любая настоящая молитва. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет, с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров.

0: Современное значение, полученное со спутников, 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
1: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу, от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указателю трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
2: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ней в боте «О мой гид». Боте, о мой гид.

0: Июнь 1987 года. Археологи идут по выжженной Южноуральской степи. Не за открытием, а против времени. Здесь скоро поднимется вода Большекараганского водохранилища. Они просто обязаны успеть зафиксировать то, что есть. И вдруг под ногами проступает план. Круги, стены, улицы, сходящиеся к центру. Это Аркаим. Ему около 4000 лет.
1: Два кольца оборонительных стен. Дома, встроенные прямо в эти стены. Радиальные улицы, как спицы колеса. Центральная площадь. Представьте, бронзовый век, степь до горизонта, запах полыни и горячей земли. И посреди всего этого маленький спланированный протогород. Не стихийное поселение, а замысел. Аркаим был не одинок. Он входил в целую страну городов, сеть синташтинских поселений, связанных металлургией, скотоводством, торговлей. Это не затерянный остров, это узел в живой сети.
2: Но вот где начинается спор? В постсоветские годы Аркаим обрел второе имя – город Солнца, колыбель Ариев, древняя обсерватория. Эзотерики приезжают сюда до сих пор. Археологи морщатся. А место живет в двух измерениях сразу – строгой науке и шумной мифологии. И еще одна деталь, которая не отпускает. В останках животных отсюда нашли следы чумной паночки бронзового века – один из древнейших следов эпидемии на Земле. Аркаим спасли случайно, но, может быть, именно поэтому он так и не стал просто музейным экспонатом. Он остался вопросом.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Запах свежевыпеченного хлеба – один из немногих запахов, которые мозг не умеет игнорировать. И это не случайность. За тысячи лет хлеб стал не просто едой, он стал документом. Лаваш – почти идеальный паспорт кочевой культуры. Тонкий, он выпекается на раскаленных стенках тандыра за считанные минуты, хранится неделями, служит одновременно скатертью и тарелкой. У армян свежий лаваш кладут молодым на плечи при входе в новый дом, чтобы хлеб всегда был сверху, чтобы жизнь начиналась с достатка. На Кавказе старики до сих пор определяют своих, потому как человек рвет лаваш. Свой отрывает кусками, чужой режет ножом. Багет – дитя регламента, а не романтики. Французские законы 18 и 19 веков жестко регулировали цену и вес хлеба. Длинная узкая форма позволяла быстрее пропекать тесто, меньше времени в печи, выше оборот. Около 65 сантиметров в длину – это еще и формат городских печей и удобство переноски под мышкой. Тот самый парижский силуэт. Символом Франции багет стал лишь в 20 веке. До этого он считался хлебом рабочих кварталов. Сегодня ЮНЕСКО включила культуру багета в список нематериального наследия. Бородинский – редкий случай, когда вкус зашит в историческую память. Темная ржаная основа – кориандр, сладость патоки. Легенда связывает его с поминовением погибших под Бородином. И даже если она поздняя, сам образ точен. В Москве 70-х и 80-х Бородинский был маркером интеллигентского вкуса. Его считали умным хлебом, чуть сложным, требующим терпения. Потому какой хлеб на столе, читается социальная карта эпохи точнее, чем по любому переписному листу. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм.

Один человек. Один голос. Два звука одновременно. И это не фокус, не монтаж, не акустический обман. Это физиология, доведенная до состояния, которое перестает быть просто физиологией. Вот как это устроено. Голосовые связки держат ровный, почти гудящий тон, один источник, одна нота. Но певец языком и мягким небом перестраивает форму своего вокального тракта, как если бы внутри горла переставляли переборки. Из общего звукового облака вычленяется обертон, тонкая, почти свистящая нота, и она звучит поверх основного голоса, как самостоятельный голос. Физики называют это резонансом. Сами тувинцы говорят, голос выходит наружу и возвращается эхом изнутри. И вот что поразительно. Стилей не один и не два. Каргараа – это низкий гул, похожий на далекий гром. Сыгыет – тонкий свист, будто ветер нашел щель в скале. Каждый стиль привязан к конкретному ландшафту – долине, перевалу, реке. Мальчик раньше учился петь не у учителя, а у места, уходил к ущелью и слушал, пока не научится подхватить его звук. В тувинском языке есть слово это «пегрудью». Потому что поет не горло. Поет весь корпус, весь воздушный столб от диафрагмы до неба. Два голоса в одном человеке – это, по сути, разговор с ландшафтом. Пастухи знали ущелье, где эхо превращало одного певца в хор. И уходили туда со стадом. Не случайно. Когда-нибудь, если услышите Хаамей вживую, закройте глаза. Там будет гора. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

мчится, ветер режет лицо, небо давит сверху своей тяжелой синевой. Именно здесь, в 1993 году, археолог Наталья Полосьмак вскрыла курган Акалаха. Под срубом из лиственницы – линза льда. Вода, когда-то просочившаяся в погребальную камеру, замерзла и запечатала все внутри, как янтарь запечатывает насекомое. Когда лед растопили, запах был живым, не музейным. Кожа сохранилась так, что ее можно было разглядывать как кожу спящего человека. Ее прозвали принцессой Укока, журналисты придумали, местные подхватили. Официального звания у нее, конечно, не было. Она принадлежала к пазырыкской культуре скифского круга и по богатству погребения явно занимала особое место, но не рядом с мужскими курганами, а отдельно. Как будто ее статус был иного порядка. Не царица, скорее жрица, фигура, связанная с чем-то по ту сторону обычной иерархии. Посмотрите мысленно на ее руки. Обе руки от плеча до кисти покрыты татуировками. На левом плече огромный олень с клювом грифона и фантастическими ветвящимися рогами. На предплечьях хищные кошки, барсы или леопарды. На пальце петух. Грифон, сражающийся с оленем. Иглу окунали в сажу и вбивали рисунок под кожу, так, что он выдержал 25 веков. Эти же образы олени, грифоны, хищники встречаются на пазырыкских коврах и деревянной резьбе. Ее тело было мобильной галереей сакральных образов. Она носила мифологию на себе. Рядом с ней лежали 6 лошадей. Каждая в деревянной маске в виде сказочного существа. Конское снаряжение повторяло мотивы ее татуировок, как будто мир живых и мир духов должны были узнать друг друга по общим знакам. На ней был сложный костюм, войлочная шапка, длинная рубаха, меховой плащ, вещи слишком богатые для рядовой женщины племени. По состоянию суставов и мышц ученые определили, она много ездила верхом. Никакого дворца. Кочевница. В начале 2000-х годов группа палеопатологов провела серию томографических и химических анализов и поставила диагноз через 2500 лет. Рак молочной железы, 4-я стадия. Метастазы в костях. Болезнь длилась не меньше 3 лет и сопровождалась сильнейшей болью. В ее тканях нашли следы паров меди и ртути, вероятно, от обрядовых воскурений, и следы конопли. Исследователи предположили, последние недели она провела в измененном сознании, используя то, что было под рукой, чтобы унять боль. Задолго до морфия. Задолго до паллиативной медицины. Этот факт до сих пор меня останавливает. Умирающая женщина, жрица, художница на собственной коже. Она уходила медленно, среди дыма и боли, где-то на краю земли, на высоте 2500 метров. После того, как ее перевезли в Новосибирск, в Горно-Алтайске заговорили. Старики еще в 93-м предупреждали экспедицию. Не вскрывайте курган. Землетрясения, кризисы, беды. Все это связывали с тем, что хранительница Алтая потревожена и увезена. Шаман, по рассказам, якобы сказал, пока она далеко, Алтай болеет. Проверить это научно невозможно. Но показательно. Археологическая находка мгновенно встроилась в живую мифологию. Не как экспонат, а как дух. В 2012 году ее все же вернули. В Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске. Построили отдельный зал, саркофаг с климат-контролем. Почти как для шедевров европейских галерей. Показывают лишь несколько дней в году. Остальное время – темнота, тишина, ровная температура. Но спор не утих. Часть шаманов и активистов настаивает. Она должна быть не на витрине, а в особом погребальном месте, недоступном для туристов. И еще один вопрос, который задают на закрытых обсуждениях в республике. Где проходит граница между научным интересом и этикой по отношению к мертвому телу, если это тело включено в живую традицию как дух-хранитель? Ее татуировки перерисовывают, печатают на обложках книг, используют в музейной айдентике. Но она не давала на это согласия. Плато Укок по-прежнему там, ветер, синее небо, вечная мерзлота, которая тает с каждым десятилетием быстрее. В земле наверняка лежат еще не вскрытые курганы. И где-то там, в музее, в 200 километрах от этого плато, она продолжает быть сразу всем, пациентам онкологов, объектом искусствоведов, духом-хранителем и немым участником.

участником спора о том, кому принадлежат мертвые. Безымянная женщина оставила о себе больше, чем многие, у кого было имя. Наверное, это и есть самая странная форма бессмертия. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в Бате «А, мой гид». А, мой гид.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них Cladosporium sferospermum. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном.

0: Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

Снаружи сейчас темно. Не просто темно. Нет ни рассвета на горизонте, ни намека на него. Именно это и есть Норильск в разгаре полярной ночи. Официально она начинается 30 ноября и заканчивается 13 января. 45 суток солнечный диск не поднимается над горизонтом вообще. Но здесь сразу важная оговорка. Это официальная цифра, которая восходит к диаграмме геолога Николая Урванцева, составленной в середине 20 века и с тех пор кочующей из источника в источник. Астрономы, считающие по точной широте, дают чуть более узкое окно – со 2 декабря по 11 января. А метеорологи добавляют третий слой – первый реальный солнечный отблеск многие горожане видят лишь к 18-му. 25 января, когда светило наконец поднимается выше местных сопок и крыш. Официально ночь уже кончилась, а город еще живет в темноте. Полярный день – зеркальная противоположность, и он заметно длиннее. С 19 мая по 25 июля, 68 суток, солнце вообще не заходит. Это почти в полтора раза больше, чем полярная ночь. Между этими двумя крайностями – сумеречные ночи, белые ночи, короткий нормальный режим и снова темнота. Теперь цифра, которую никто не считал официально, но которая хорошо показывает масштаб. 45 суток в году – это примерно 12,3% года. За 70 лет жизни в Норильске накапливается около 3150 суток официальной полярной ночи. Это чуть больше 8,5 лет. Если добавить дни, когда солнце формально уже есть, но из-за рельефа и застройки его не видно, еще 5-7 суток в год выходит образные 9 лет без восхода. За одну человеческую жизнь. Медицина фиксирует это без метафор. В период полярной ночи у норильчан смещаются циркадные ритмы. Днем – ощущение, что невозможно проснуться, вечером – нервная активность, не дающая уснуть. После окончания ночи – всплеск обращений к терапевтам и психиатрам с обострением хронических заболеваний и состояниями, которые врачи в интервью называют синдромом хронической усталости. Полярный день дает зеркальную проблему. Многие горожане буквально перестают ощущать, что наступил вечер, и уходят в почти непрерывное бодрствование с последствиями для сердца и психики, как с этим живут. Город буквально перегружает себя светом. Торговые центры, школы, дворы, гирлянды и световые фигуры, которые в других городах ставят только к Новому году, здесь горят весь период ночи. В квартирах лампы не гасят до поздней ночи. Используют световые панели, имитирующие дневное окно. Психологи рекомендуют жесткий режим подъема и отхода ко сну, обязательные выходы на улицу, даже в темноту, витамин D. А летом норильчане заклеивают щели в шторах фольгой и картоном, чтобы хоть как-то обозначить для организма ночь. Обратите внимание на одну деталь. В Норильске вопрос «Когда у нас началась ночь в этом году?» Это не про астрономию. Часть жителей отсчитывает от официальной даты, часть – от момента, когда сами перестали видеть солнце из своего окна. Третьи сдвигают границу к середине ноября, когда солнце еще мелькает, но уже не греет. У каждого района своя линия сопок, свой горизонт, своя дата. День здесь – не просто часть суток. Это состояние мира, которое можно потерять и дождаться обратно. Спросите меня про то, как Норильск вообще появился там, где он стоит. В 1500 километрах севернее Красноярска, без единой дороги, связывающей его с остальной страной. История его основания куда темнее, чем любая полярная ночь.

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал.

0: Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» Своей в боте «О, мой гид!»

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около

около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте,

0: вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

0: Представь, в Выборге стоит библиотека со странной деталью. Круглые окошки прямо в потолке. Свет льется сверху, ровный, без единой тени. А через залив, в финском городе Турку, стоит другое здание. Тоже стекло, тоже свет, тоже узнаваемый почерк. Их разделяет граница, которой не было, когда оба дома рисовали. И нарисовала их одна рука. Молодой архитектор по фамилии Аалто выиграл конкурс на городскую библиотеку Выборга в 1927. Проект был неоклассический: колонны, фриз, парадная лестница. Жюри лестницу забраковало, она перекрывала свет читальному залу. Пришлось переделывать. И пока Аалто переделывал выборгский проект, он одновременно жил и работал в Турку. Там как раз начиналась его собственная контора.
1: Можно подумать, просто совпадение, два похожих здания одного времени, мода такая была. Но откуда тогда у обоих зданий один и тот же прием, свет не из окна, а сверху, рассеянный, бестеневой? Совпадением такое не бывает. Это не мода эпохи, это чертеж одного и того же человека, сделанный почти в один год для двух разных заказчиков. Пока в Выборге годами спорили о смете и виде фасада, в Турку Аалто уже строил, быстро, на деньги местной газеты. Заказчику нужен был дом редакции, типография внизу, кабинеты наверху, квартиры для сотрудников под крышей. Аалто построил его за 2 года. Первое в городе здание со сплошными ленточными окнами, железобетонный каркас на столбах, свободный план без несущих стен внутри. Он проектировал по правилам, которые тогда только начинал формулировать Корбюзье во Франции, и Турку получил один из первых их примеров на севере Европы.
0: Вот в чем поворот. Пока на бумаге в Выборге еще стояли колонны и парадный фриз, в Турку уже поднялся его настоящий манифест. Стекло, бетон, ни одной лишней детали, без единой колонны. Историк архитектуры Яран Шильд потом насчитает у Выборгской библиотеки 4 разных проекта за 8 лет. Настолько сильно она менялась, пока рядом, в другом городе, росло здание, доказавшее архитектору, что можно строить именно так. Библиотеку открыли в Выборге в 1935-м. Внутри – волнистый деревянный потолок в лекционном зале, который Аалто объяснял акустикой, открытые полки, до которых читатель дотягивался сам, без библиотекаря-посредника, и те самые круглые окна в потолке, свет без тени и без порчи бумаги солнцем. Рядом с ним в те годы работала жена, архитектор Айна Марси Аалто. Контора в Турку была общим делом двоих, и в чертежах обоих зданий, и газетного дома, и библиотеки, ее рука тоже есть, хотя подпись на конкурсе стояла одна.
1: Через несколько лет границы

Граница между двумя городами стала другой. Выборг оказался в одной стране, Турку – в другой. Библиотеку разбомбили войну, крышу восстанавливали без исходных чертежей и без стекла нужной толщины. Здание потеряло почти весь оригинальный свет. Настоящее возвращение началось только в 90-е и растянулось на два десятилетия. Реставраторы работали по обе стороны границы, а часть денег на последний этап пришла из Москвы. Почти 6,5 миллионов евро, чтобы вернуть зданию именно тот цвет, ради которого Аалто когда-то переделывал его 4 раза. Здание в Турку так и стоит на своем месте, все еще редакция газеты. Библиотека в Выборге снова библиотека, с восстановленным бестеневым светом. Их не связывает ничего, кроме одного архитектора, одной жены соавтора и нескольких лет его жизни, поделенных между двумя городами. Но именно поэтому, если приглядеться к обеим крышам, виден один и тот же почерк, просто по разные стороны линии, которую тогда никто еще не проводил. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм. Телеграм.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля – 224 метра. Ширина и высота – около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне Уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову – чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек

0: Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений. Прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через 3 года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имения забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Сейчас. Вот, о мой гид.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рэлей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рэлеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобное.

0: пагубный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не ралеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нерассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ралеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
1: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952

0: II. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» В боте «О, мой гид!»

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: А распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый

0: загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
1: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
1: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о, мой гид! Атлантиду? Вот, о, мой гид!

вы ступаете на землю, под которой лед. Не метафорически, а буквально. Вечная мерзлота, которая когда-то казалась надежным хранилищем всего, что в нее кладут, в том числе и людей. Лонгиир, около 2000 жителей, ближе к Северному полюсу, чем к Осло. Здесь есть самый северный коммерческий аэропорт, самый северный бар, боулинг и совершенно нерабочее кладбище. В 50-е годы прошлого века власти закрыли кладбище. Причина неожиданная. Мерзлота консервирует тела так хорошо, что они практически не разлагаются. А в 1998-м ученые вскрыли могилы жертв испанки 18-го года и нашли следы вируса в тканях. Он был уже не активен, но сама идея, архив гриппа в земле рядом с городом, произвела должное впечатление. Новые захоронения в грунт запрещены. Тяжелобольных – самолетом на материк. Беременных тоже, в третьем триместре, роддома здесь нет. Получается, люди живут в Арктике, а рождаются и умирают где-то далеко к югу. Один местный священник сказал примерно так.

0: Если смерть здесь запрещена, как вы собираетесь наказывать нарушителей?
1: Ирония в том, что сама мерзлота теперь оттаивает. Старые могилы буквально выползают на поверхность. Гробы смещаются, кресты наклоняются. Ледяной архив подводит. Белые медведи, кстати, реальны и ходят по окраинам города. Кошек здесь держать запрещено. Угроза для полярных птиц. Смерть нежелательна, кошки под запретом, алкоголь строго по норме. Лонгиир – это место, где жизнь регулируется с арктической дотошностью, а природа все равно делает, что хочет.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О мой гид».
3: Есть слово, которое здесь слышишь раньше, чем успеваешь выгрузить чемодан. Сига-сига, тихо-тихо, полегоньку. Его говорят ребенку, который несется к морю. Чиновнику, который паникует из-за бумаг. Себе самому, когда что-то снова откладывается. Это не безделье, это культурный договор. Мы не будем жить в режиме постоянной тревоги. Море никуда не денется, семья рядом, кофе всегда под рукой.
4: Я попробую объяснить, как это выглядит в жизни. Представьте, утро в деревне, маленькая кофейня, кофейней, несколько мужчин за столиком у стены. Им может быть 50, может быть 70. Никто никуда не торопится. Крошечная чашка кипрского кофе. Разговор о соседе, который купил новую машину. О погоде. О том, что сын двоюродной сестры наконец-то женится. Это не убить время, это обслуживание сети отношений. Той самой, которая в трудный момент заменит любой официальный институт.
3: За этим стоит кое-что очень древнее. Греки называли это филоксения, любовь к чужаку, возведенная в добродетель еще в античности. На Кипре она никуда не ушла. Зайдете в деревню, вас окликнут с крыльца, спросят, откуда приехали. И прежде чем вы объясните, зачем пришли, вам уже сунут в руки апельсин или стакан домашнего лимонада. Это невежливость по протоколу, это привычка тела, переданная через поколение.
4: И вот что интересно, войти в этот круг проще, чем кажется. Не нужны подарки и церемонии. Достаточно нескольких слов. Калимера – доброе утро. Евхариста – спасибо. Похвалить сад или деревню. Улыбнуться, по-настоящему, а не вежливо-туристически. Когда вы в первый раз скажете «калимера» продавцу на рынке и увидите, как у него меняется лицо, вы поймете, о чем я. Это переключатель. Мгновенный.
3: Православие здесь не музейный экспонат и не официальная идеология. Это фон, из которого соткан быт. Иконка в машине, крестное знамение при проезде мимо церкви, иногда одной рукой, пока другая держит телефон. Священник, освещающий новый дом. Свеча перед важным экзаменом, при этом никакого давления. Зайти в церковь можно почти в чем угодно, но плечи лучше прикрыть. Не потому что нельзя, а из уважения к месту. Разница тонкая, но она все меняет.
4: Семья – это отдельная вселенная. Многие киприоты живут в домах, доставшихся от родителей. Пожилые – этажом ниже или за стеной. Взрослые дети заезжают на минутку, и эта минутка легко становится двумя часами за столом. Одна женщина рассказывала: «Я могла бы зарабатывать больше в Лондоне, но там мои дети были бы где-то. А здесь всегда в 10 минутах». Когда слышишь это, трудно не задуматься, что именно мы называем успехом.
3: Теперь про время. Это самое практически важное, что нужно знать. Аврио, завтра, здесь означает не конкретный календарный день, а точно не сейчас, но когда-нибудь. Для киприота это честный ответ. Он не хочет обещать то, чего не выполнит без стресса. Главное – сохранить хорошие отношения, а не умереть в гонке за сроками. Практика простая. Если что-то нужно быстро, не давите, а спокойно и регулярно напоминайте.

0: Поминайте, терпение здесь уважают больше, чем настойчивые жалобы.
1: Один IT-специалист рассказывал, поначалу бесился, мастера опаздывали, документы тянулись неделями. А потом поймал себя на том, что сидит в кофейне третий час, обсуждает с местными политические сплетни и не хочет никуда ехать. Он сказал, сначала сига-сига раздражает. А потом понимаешь, что твой организм был хронически на пределе, и вдруг нашел другое нормально.
0: Сегодня на Кипре все это переживает интересное напряжение. Приезжают фрилансеры, IT-компании, люди с культурой дедлайнов и созвонов. Ноутбуки появились в кофейнях рядом с крошечными чашками. Но местный ритм не сломался, он просто обволакивает, заставляет замедлиться. И это, пожалуй, единственный остров в Европе, где кофейня пока еще побеждает спешку. Когда вы здесь улыбнетесь кому-то первым, вы уже немного киприот. А все остальное придет само. Сига-сига. Придет само. Сига-сига.

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в Нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванга – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванга не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О, мой гид» в Телеграм.

0: Это еще не улица в нашем смысле. Это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала – стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия, Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там – дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг – традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух.
1: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота.

0: Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид».

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы стояли у Александринского театра. Двух веков премьер и потрясений. Теперь Илья Харитонович выводит нас за угол, на улицу, где в двух одинаковых зданиях умещается целый мир. Здесь родился русский балет.
2: Александринский театр у нас позади, и дальше мы его немножко обойдем, чтобы выйти на улицу Росси. Улица, которая идет от театра и уходит прямо к Фонтанке, распланирована все тем же великим архитектором Карлом Джованни Росси. Заканчивается улица Росси круглой предмостной площадью, конечно, все ее знают, и называется она по-петербургски «Ватрушка». Ватрушка.
3: Почему?
2: Даже вы... Да, потому что она маленькая, кругленькая, в середине пупочка в виде памятника Ломоносову. Вот, и моя пожилая тетушка говорила, рядом жила на Фонтанке, я иду на ватрушку в булочную. Так, ну, так полагалось, все так разговаривали. Вот, так, значит, эта улица заканчивается ватрушкой. Но улица-то сама по себе удивительная. Мне жаль, что я не могу вам это показать, потому что она состоит всего лишь одинаковых двух зданий. Справа здание и точно такое же слева здание. Если справа здание министерское, то слева здание, где родился великий русский балет. Анна Павлова, Тамара Корсавина, Галина Уланова, Матильда Шесинская, Петипа преподавал. В общем, весь балет родился. Теперь, что касается самой улицы как таковой. Улицы. Два здания одинаковые, зеркальные. И высота каждого здания на той улице, внимание, 11 сажений. Это 23,5 метра. Почему я так это акцентирую? Дело в том, что это петербургский модуль. Вот это расстояние будет расстоянием основополагающим в Петербурге. Высота Зимнего дворца 11 сажений. Высота карнизов Невского проспекта 11 сажений. Высота улицы Росси 11 сажений. Высота триумфальных арок. Нарвские триумфальные ворота, Московский триумфальный, 11 сажений. Пропилеи, которые ведут к Смольному, 11 сажений. Мы это не замечаем, но я это чувствую. Понимаете, это на уровне восприятия красоты. Вот такая замечательная постройка. Надо вам вообще сказать, что и Николай I, и Александр II, Александр Николаевич, они, конечно, были неравнодушны к балетным девушкам. Конечно. И это трудно по-другому что-нибудь себе представить. Представьте себе, 12-летняя девочка поступает вот в театральную школу, потом она растет, потом она развивается, потом она хорошеет, потом она учится танцевать, потом она выступает на сцене, потом ее забрасывают цветами, и аплодисменты на нее льются, и подарки, и так далее, и так далее. И это прелестные, очаровательные молодые девушки, за которыми, конечно, а если есть еще возможность, если ты император, если ты великий князь, если ты офицер гвардии, поухаживать, это, естественно, все в порядке вещей. Да и вообще, один из директоров Гедеонов говаривал, не в монастырь готовим, не в монастырь готовим, понимаете? Вот, а еще другой директор говорил, что императорский балет – это остаток гарема, конечно, средневекового. А как же? Ну, а как же? Ну, это же все, так сказать, по-человечески понятно, да.
3: А как-то были связаны Вагановское училище и Александринский
2: театр? Да, ну, во-первых, оно появилось довольно поздно. Да, то, конечно, конечно. Театральная школа была... Здесь только с 1830-х годов, ну, когда Росси все это строит, 1830. А ведь школа-то была значительно раньше, и была она на Екатерининском канале. Вы, конечно, все знаете, где так называемый Львиный мостик, мостик со львами. Вот там с одной стороны и была, с одного берега и была театральная школа. А желающих, так сказать, переглянуться, переброситься словами, передать записочку, назначить свидание, что-то такое вот, есть очень много среди такой молодежи. Ну, это же нормально. Это же естественно. Так вот, даже говаривали, что на Екатерининском канале с другой стороны образовалось такое общество танцоров по неволе. Они сняли квартиру и в бинокли рассматривали девушек на той стороне. Больше того, у них даже был телескоп, который они таскали в театр. Вот такой. Вот, вокруг балетных велись и великие князья, и офицеры гвардии, и чиновники дирекции императорских театров, и так называемые балетоманы. Это господа в довольно серьезном возрасте, но они всю жизнь ходят на первые места в балет. Они всех этих девушек знают. Если не вот так... Они им дарят цветы, они за

0: ними ухаживают. Они потом собираются уже в театре, мы поговорим, Мариинском, в кабинете полицмейстера и обсуждают сегодняшний спектакль. Вот они посмотрят первое отделение балета и потом будут обсуждать, кто лучше, кто хуже, у кого какие перспективы. И вот их называют балетоманы. Надо оговориться сразу, что балет — это тяжелая, изнурительная, каждодневная работа над собой, над своим телом. Это призвание, это служение, это невидимые миру слезы. А видимая часть — это аплодисменты, это цветы, это подарки, это успех.
1: Вот такая улица, где все симметрично снаружи и совсем не просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Снаружи и совсем не просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой, и вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи,

оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а Бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона. Подписывали бумаги о молчании. И молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Мой гид.
1: Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея. Петербургский металл. Присмотритесь к правой руке. Там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух. Цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю. И император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

Вот деталь, которую все пропускают. Рассел Сейтс, физик из Гарварда, в 2006-м подсчитал, что интернет весит примерно 50 граммов. Это 2-3 клубники. Но что именно он взвесил? Ни серверы, ни кабели, ни диски. Он взвесил только электроны в движении, поток зарядов, который в каждую секунду бежит по цепям всех серверов мира. Когда вы выключаете компьютер, 50 граммов исчезают. Это как сказать, что вес поезда – это масса воздуха, который он толкает перед собой. Логика Сейтса такая. Ток в 1 ампер – это поток порядка 10 в 18 степени электронов в секунду. Оцените суммарное энергопотребление всех серверов планеты, приведите в ток, умножьте на массу одного электрона и получите те самые 50 граммов. Сейтс сам говорил, что это игровой ответ на детский вопрос. Настоящая физика здесь в другом. Чтобы подпитать этот поток, человечество держит в работе энергетическую машину мощностью десятки миллионов лошадиных сил. Граммы – ничто. Энергия – все. Через год журнал Discover зашел с другой стороны. Не через энергию, а через информацию. Они оценили тогдашний интернет-трафик примерно в 40 петабайт и спросили, сколько электронов нужно, чтобы закодировать все эти биты в памяти. В их модели 1 бит единица – это около 40 тысяч электронов, а бит 0 почти ничего не весит. Итог. Весь тогдашний трафик тянет примерно на 5 микрограммов. Не клубника, капля выжатого клубничного сока. Обе цифры верны арифметически. Обе измеряют разное. Кристофер Уайт, президент лаборатории NEC, ветеран Bell Labs, сказал про 50 граммов прямо, просто неправильная цифра. Его претензия не к математике, а к постановке задачи. Серверный парк эпохи Netflix и больших языковых моделей несопоставим с тем, что Сейтс считал в 2006-м. Физик Дэниел Уайтсон сравнил этот подход с попыткой вычислить цену пончика через мировой ВВП. Число получится, но смысла не прибавит. Уайт предложил третий способ. Он взял принцип Ландауэра, фундаментальный физический предел. Стереть один бит информации при комнатной температуре значит неизбежно рассеять минимальную порцию энергии. Уайт оценил весь объем интернета примерно в 1,65 умноженную на 10 в 24 степени бит, умножил на эту энергию и перевел через формулу Эйнштейна в эквивалентную массу. Результат – порядка 5,3 умноженных на 10 в минус 14 степени грамма. 53 квадриллионных доли грамма. Уайт сам заключил, при строгой физической модели интернет ничего не весит. Но вот что интересно. Если записать тот же объем данных в молекулу ДНК, 1 грамм ДНК вмещает до 215 петабайт, весь интернет займет около 960 килограммов. Почти тонна. 64 тысячи клубник.

Биотехнологи взвесили потенциальный архив. Все трое правы, и никто не ответил на вопрос. Это и есть настоящий урок. Вопрос, сколько весит интернет, не задача на физику. Это приглашение договориться о том, что мы вообще называем информацией и в каком смысле она существует в материальном мире. Спросите меня про принцип Ландауэра подробнее, там есть следствие, о котором почти никогда не говорят. Любое вычисление в идеально обратимой машине не рассеивает тепла вовсе, и такая машина теоретически возможна. Это меняет все, что мы думаем о будущем энергопотребления цифрового мира.

0: Раннее утро в Раджастане, еще до того, как солнце раскалит камень. Монах движется по пыльной дороге. Медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты. Для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал. Это техника.
1: У джайнов есть слово «ахимса» — непричинение вреда. Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать девятью способами. Не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — уже насилие. Злая шутка — уже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую потом придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросла в том числе из джайнской доктрины. Тишая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средний держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
0: Официально многодетной в Казахстане считается семья с 4 и более детьми. По социологическим опросам около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети не статья расходов.
1: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
0: Это гостеприимство – не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюте, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно. В казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. 2 опоры, 1 мораль.
1: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
0: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции – там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве. Но и там в большой праздник едут к Ата-Апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за 3 последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на Зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, 7-летний внук тащит пакет. Система мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус,

и только потом должность, потому что человек — это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага», «старший брат», или «апа», «старшая сестра», не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой». «Ты здесь не чужой».

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую парфински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» парфински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухонавской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824 на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахти продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид!

19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт. Но все знали его как лорда Релея. Сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше

0: больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представьте, вы приезжаете смотреть на водопад, а там сухой гранитный каньон. Темные скалы, мох, никакой воды. Может, перепутали адрес? Нет, просто еще не время. Через несколько минут, в назначенный час, кто-то нажмет кнопку, и поток хлынет в ущелье. Добро пожаловать в Виматру. Здесь водопад включают как уличный фонарь. Но чтобы понять, как до такого дошло, нужно вернуться на 5000 лет назад. Переполнившееся озеро Сайма пробило каменную гряду Салпаусилькя и нашло путь к Балтике. Возникла река Вуокса, а на ней – порог Иматранкоски, почти километр бурной воды с перепадом высоты 18 метров. Рев стоял такой, что лосось поднимался сюда из моря прямо через бушующий поток.
1: Первое документальное упоминание – 1557-й. Шведский король Густав Васа отметил в бумагах, что здесь удобно ловить лосося. Не густо для одного из главных природных чудес континента. Все изменилось в 1772-м, когда приехала Екатерина II. Императрицу порог поразил. После этого визита Иматранкоски стал обязательной остановкой для петербургской знати и оставался ею полтора века. Здесь бывали Анна Керн и Михаил Глинка. В 1876-м специально приехал бразильский император Педро II. К концу 19 века порог называли «финской Ниагарой», и это не было преувеличением. В 1892-м провели железную дорогу. До 12 поездов ежедневно, почти трамвайное расписание. В 1903-м на берегу каньона выросла гостиница «Волтенхотелли». Архитектор Уска Нюстрём построил ее в виде средневековой крепости, и говорят, что в ее коридорах до сих пор бродит дама в сером. Это легенда. Но гостиница правда производит впечатление.
2: У этой популярности была темная сторона. Бурный порог, ощущение края, мощь на границе мира и бездны. Все это притягивало молодых людей из Петербурга, которые искали не развлечений. Число самоубийств стало таким, что власти приняли необычное решение. В 1909-м железная дорога перестала продавать билеты в одну сторону из столицы в Иматру, только туда и обратно. В парке рядом с каньоном стоит памятник. Дева Иматры, установленная в 1972-м в память о погибших.
1: В 1920-м

0: 1939 построили электростанцию. Плотина перекрыла Вуоксу, вода ушла в турбины. Сегодня эта станция выдает почти 200 мегаватт, больше любой другой гидроэлектростанции Финляндии. А старое русло опустело. Гранитный каньон, в котором тысячелетиями бушевала вода, превратился в пустой коридор из камня. Туристы все равно приезжали. Смотрели на сухое ущелье, фотографировали скалы. И тогда городские власти вместе с энергетиками придумали компромисс. Раз уж водопад нельзя отдать природе, пусть хотя бы работает по расписанию. Несколько раз в неделю.
1: Теперь летом, в назначенный час, операторы поднимают затворы плотины. Около 400 кубометров воды в секунду врываются в старое русло. И каньон на 16 минут снова становится порогом. Зрители стоят на мосту Каскисилта и смотрят, как вода бьется о гранит. Из динамиков звучит Сибелиус. Самый драматичный момент – на 8-й минуте, когда поток набирает полную силу и ущелье снова гудит, как 5000 лет назад. На Рождество и в канун Нового года пуск устраиваются световыми эффектами и фейерверком. Театр в природном ущелье. Иматран Коски – это портрет того, как мы распорядились природой. Водопад теперь включают по кнопке. И все равно дух захватывает. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм. Телеграм.

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов, каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль – все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково – и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась.

0: двинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой. И целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лауритсала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
0: Но самый странный из всех – шлюз Рейхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан. Но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранти, рядом с действующим шлюзом Мялкие, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
2: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте, о мой гид. О мой гид!

0: Спроси финского школьника, откуда в его языке слово «раамату» – «Библия», и он, скорее всего, пожмет плечами, наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках – финском, эстонском, карельском, вепском, водском – есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пар – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто

0: грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана, язычник, от древнерусского поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте, откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра, ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века, вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный

0: инженер 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
1: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
0: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Сейчас. Вот, о мой гид.

0: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам. Мол, японский менталитет – это просто, главное не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
0: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
2: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
0: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
2: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм.
1: Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык, чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
0: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
1: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс. Болезнь.

Нет, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века. И с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 000 000 предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед,

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века, и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! про Атлантиду? Бот «О мой гид»

этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе поставил

последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Не аллегория, не жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров –

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей.

этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены, это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли – это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяются.

повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень.

0: Я влагу.
1: Оценка длины около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилась, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Гид.

Вот странность, которая не отпускает. Этот храм никогда не был по-настоящему заброшен, и все же джунгли его почти поглотили. Он стоит здесь 8,5 столетий. Живой, с горящими благовониями и монахами в шафрановых одеждах, и при этом в европейских учебниках еще в 19 веке его не было вовсе. Как такое возможно? Вот с этого противоречия и начнем. Ангкор-Ват строился не как храм в привычном смысле. Строился как модель мироздания. Рвы вокруг — это мировые океаны. Внешняя стена — край Вселенной. 5 башен в центре, сложенные крестом. 5 вершин горы Меру, где по индуистскому преданию живут боги. Царь Сурьяварман. Второй, при котором в 12 веке все это возводилось, буквально вселял себя в центр небесного порядка. Понимаете? Не символически, а физически. Камень за камнем. А теперь масштаб. Только вдумайтесь. Около 300 тысяч человек и 6 тысяч слонов, 37 лет непрерывной работы, примерно 5 миллионов тонн песчаника. Весь этот камень везли с плато Гулин по реке Сиемреаб. Историки подсчитали. Если повторить этот проект сегодня, с кранами, грузовиками и современной логистикой, работы займут не менее 100 лет. Средневековые кхмеры уложились в одно царствование. Один человеческий век, и Вселенная готова. Сам комплекс — прямоугольник 1500 на 1300 метров, около 200 гектаров. Для сравнения, собор Святого Петра в Риме вместе с площадью — это меньше четверти того, что здесь. Ватикан целиком уместился бы в одном из угловых дворов Ангкор-Вата. И все это — только сердце. Вокруг раскинулся парк примерно из 100 храмов на 200 квадратных километрах. Целый каменный мегаполис, накрытый тропическим небом. Обратите внимание на стены вокруг, на ту серо-медовую текстуру песчаника, теплую на ощупь даже в тени. Этот цвет — не патина, не краска. Это сам камень, медленно темнеющий от влаги и времени. 800 лет влажного воздуха. Имя Ангкор-Ват позднее. При жизни Сурьявармана II храм, по всей видимости, звался Враг-Вишнулока, обитель Вишну. Город-храм закрепилась после падения Ангкора, когда бывшая столица империи превратилась в гигантский каменный остов, обнятый лесом. Символично, что сегодня именно Ангкор-Ват изображен на флаге Камбоджи. Руина империи стала эмблемой государства, которое от нее осталось. Храм никогда не прекращал религиозной жизни, и в этом его спасение. Построенный во славу Вишну, уже к концу 13 века он перешел к буддийским монахам и с тех пор не пустовал ни дня. Именно это постоянное присутствие людей, шаги, метеные дорожки, живой огонь удержало джунгли на расстоянии. Там, где монахов не было, лес победил. Говорят, если остановить реставрацию, дикая растительность способна за 3 года почти полностью закрыть комплекс.

Три года. Европа узнала об Анкоре в 1860-х через француза Анри Муо, который добрался сюда и описал заросшие храмы как забытое чудо, сравнимое по масштабу со строениями греков и римлян. Для кхмерских монахов это был действующий храм. Для европейской публики – внезапное откровение. Цивилизация, способная построить такое, вдруг появилась на карте истории. Муо не открыл Анкор. Он написал о нем так, что весь мир захотел его увидеть. Помню, читал записки одного путешественника, который приехал сюда за тишиной заброшенных руин и обнаружил живой мегаполис. С 5 утра непрерывный поток паломников, буддийские церемонии, свадебные съемки. Разочарование сменилось пониманием. Ангкор-Ват — не музей. Это храм, который просто пережил свою империю. Запах здесь — влажный камень, чуть горьковатый дым благовоний и что-то еще. Труднее назвать. Сырость многовековой тени под каменными сводами. Это и есть время, если у него есть запах. Сейчас Ангкор-Ват под охраной ЮНЕСКО, реставрацию финансируют международные организации. Но консерваторы живут с тревожной цифрой. По оценкам, лишь около трети доходов от билетов реально возвращается в комплекс. Если международные деньги иссякнут, джунгли ждут. Они умеют ждать. Это мы уже знаем. Редьярд Киплинг, создавая Кайрая книгу «Джунглей», черпал образы в том числе из описаний кхмерских храмов, обвитых корнями и покрытых мхом. Детская мифология о мире, который медленно проглатывает лес, это не сказка. Это здесь, это реально, и это продолжается прямо сейчас. Каменная вселенная, которую построили за одно царствование и которую лес забирает по миллиметру в год, и все никак не заберет. Потому что люди не уходят. Вот, пожалуй, и весь секрет этого места. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор», «Рембрандт»,

0: Анда и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642-й. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение. Как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу. Они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга. Кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура. Девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны с эмблематикой самого стрелкового общества — клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях — как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно. Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. «Ночной дозор» буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
0: Теперь лес. «Утро в сосновом лесу» — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагонали действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторство животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и лесу. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышла за пределы

0: музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
1: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг – не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг – найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг – вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина – это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы.
2: Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок.

0: по другую — лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын — это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос — а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное — понятно. А вот эта рожа с треугольным носом — нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны — голова, лицо, тело. Лицо — самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
2: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Когда вы в последний раз думали о том, кто зажигал город? Ни рубильник, ни автомат, ни реле. Человек. С лестницей на плече, с сумкой через плечо, в сыром петербургском вечере, один против темноты, которая каждый день наступала заново. Сегодня вы проживете его смену, от заката до рассвета. Один день из жизни фонарщика. Итак, поздний вечер, конец 19 века. Вы выходите из каморки, низкой, пропахшей керосином и сыростью. Шест в правой руке, длинный, деревянный, с крюком на конце. На плече сумка, там щипцы, нож, губка, мерка, щетка и маленький ручной фонарь. За спиной каба кувшин, тяжелый, полный. Петербург сентябрьский пахнет Невой и мокрой брусчаткой. Небо над крышами еще не совсем темнота. Такой пепельный сумрак, когда тени уже есть, а контуры еще есть. Вот ваше рабочее время. Именно сейчас, пока не стемнело, окончательно вы должны успеть. У вас на участке 9 фонарей, ровно 9, столько закреплено за одним фонарщиком в городском реестре. 9 точек на маршруте, которые вы знаете наизусть. Здесь переулок чуть уже, здесь камень выщерблен, здесь после дождя стоит...

лужа. Город вы знаете не как карту, а как ощущение подошв. Подходите к первому. Это шестигранный газовый фонарь, тяжелый, чугунный, холодный под ладонью. Крюком шеста подцепляете дверцу, открываете. Внутри горелка, запах газа, чуть сладковатый, почти незаметный. Поджигаете. Пламя вспыхивает с негромким хлопком. Тх, и фонарь загорается. Закрываете дверцу. Идете дальше. Второй, третий. Горят. Четвертый не горит. Фитиль замаслился. Или стекло в копоти, или горелка чуть сбита. Вы достаете губку, щетку, нож. Копоть на стекле такая, что пальцем проведешь, и останется белая полоса. Чистите. Поджигаете снова. Идет. Вот тут важно остановиться, потому что именно четвертый фонарь объясняет, почему фонарщик никогда не был просто человеком с огнем. В 1723-м на главных улицах Петербурга стояло 595 фонарей, а фонарщиков при них 64. 64 человека на весь тогдашний вечерний город. Считайте сами, почти 9 фонарей на брата, и каждый вечер, каждый. Без выходных, потому что темнота выходных не знает. Первые фонари были масляными, низкие, с перекладиной, к которой приставляли лестницу. Фонарщик взбирался, открывал, лил масло в плошку, поправлял фитиль, зажигал. Потом керосин сменил масло, немного удобнее, немного ярче, немного менее запах прогорклого жира. А в 1819-м в Петербурге загорелись первые газовые фонари, и профессия сделала шаг, который ее же и подтачивал. Газ дал больше света, но потребовал понимания. Теперь нужно было разбираться в горелках, чувствовать давление, замечать малейший запах утечки. Фонарщик из обходчика превратился в нечто среднее между слесарем и ночным сторожем опасного объекта. Именно поэтому на эту работу брали бывших военных. Солдат, нижних чинов, отставников. Люди с дисциплиной, люди, умеющие не паниковать в темноте. Но вернемся к вашей смене. Пятый, шестой, седьмой. Горят. На восьмом – лестница. Фонарь высокий, шест не достает до дверцы в нужном угле, нужно подниматься. Ставите лестницу, поднимаетесь. С высоты видно, как светятся уже зажженные 8 желтых точек в сыром воздухе, размытых туманом. Петербург любит туман. Туман превращает каждый фонарь в маленькое светило. Шар, а не точка. Красиво, хотя вы об этом не думаете, потому что мерзнут руки. Девятый, последний на сегодня. Зажгли. Все, теперь

Думаю, именно это городское воображение XIX века чувствовало острее всего. Фонарщик – это человек, который удерживает город на границе, между безопасным светом и потенциальной аварией, между пригодной для жизни улицей и той чернотой, в которую Петербург без него немедленно проваливался. Еще Петр I вводил это освещение не ради красоты, ради того, чтобы ночной город был вообще пригоден для существования. Свет, контроль и порядок тогда были частью одного проекта, одного замысла, и фонарщик был живым механизмом этого проекта – ежевечерне. Ночь в Петербурге длинная, особенно осенью. Вы дремлете, в полглаза, в одежде, потому что в 3 часа нужно встать и обойти участок, проверить, все ли горят. Иные гаснут от ветра, иные от плохого газа, иные просто так, как гаснет все в этом городе, непредсказуемо и без объяснений. 3 часа ночи, брусчатка мокрая, фонари отражаются в ней снизу, дрожащие желтые полосы. Тихо так, что слышно, как на Неве гудит баржа где-то вдалеке. Один фонарь на углу погас. Зажигаете снова. Маршрут занимает 30 минут. Возвращаетесь. Еще немного сна. Рассвет, серый, петербургский, без торжества. Вы выходите снова. Теперь в обратную сторону. Крюком открываете дверцы, перекрываете газ, закрываете. Первый погашен, второй, третий и так до 9. День начался. Город больше не нуждается в вас до вечера. Вот так выглядела смена. Снова и снова, 365 раз в год, из года в год. И вот деталь, которую я не устаю переворачивать в уме. Масляные фонари на окраинах Ленинграда доживали до 30-х годов 20 века. Это значит, что где-то в 32-м или 33-м еще выходил человек с кувшином и лестницей. А в 2 кварталах уже горели электрические лампы. 2 времени в одном городе, 2 мира через улицу. И однажды, в последний раз, кто-то погасил последний масляный фонарь. Не торжественно, не с речью, просто перекрыл газ, закрыл дверцу, записал в журнал. И пошел домой. После него пришел электрик с рубильником. Сегодня в Петербурге стоит памятник фонарщику. Как напоминание о профессии, которая исчезла не потому, что стала ненужной, а потому, что ее работу взяла на себя сеть проводов. А кое-где в исторических кварталах города до сих пор горит газовый свет, воссозданный, бережно сохраненный. Не музейный экспонат за стеклом, а живой огонь на улице. Остановитесь около такого фонаря вечером. Положите ладонь на чугун, он теплый, почти живой. Где-то там, в этом тепле, еще хранится память о руке, которая зажгла его первой. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски –

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: Это «Театральный Петербург», рубрика, в которой бюро «Семь гидов» ведет нас по городу. Больше 25 лет они показывают Петербург живым людям. А гид Илья Харитонович записал эту экскурсию прямо на маршруте. Сегодня первая из 22 серий. Мы стоим на Невском у памятника Екатерине II. И за ее спиной тот самый Александринский театр.
2: Уважаемые гости, добрый день гостям Петербурга, добрый день петербуржцам. Экскурсионная фирма «Семь гидов» предлагает вам путешествие по Петербургу, которое называется «Петербург театральный». Вот «Семь гидов», как вы видите в названии нашей компании, а один из этих гидов – это я. Меня зовут Илья Харитонович. Мне очень жаль, что я вас воочию не вижу, и вы не сможете мне задавать вопросы, на которые, я надеюсь, у вас появятся. Но будем надеяться, что наша встреча еще впереди. Итак, мы с вами находимся в центре Петербурга, на Невском проспекте, у памятника императрицы Екатерины II, потому что позади ее великолепный Александринский театр. Вот предмет нашего разговора для начала. Надо вам сказать, что Петербург сам по себе огромный исторический театр, где на фоне декораций, а декорации созданы великими зодчими, и Растрелли, и Кваренги, и Росси. И вот на фоне этих декораций разыгрывается пьеса нашей с вами жизни. Мы здесь живем. Мы с вами являемся главными действующими лицами. Мы с вами играем и оптимистическую трагедию в этой жизни, или комедию положений в этой жизни. Мы с вами разыгрываем драмы, детективы, водевили. Но это все в жизни. А есть еще то, что называется Петербург театральный. И вот позади памятника Екатерины замечательное красивое здание, которое построено в 1830-х годах, то есть два века тому назад, строил его величайший архитектор Петербурга Карл Джованни Росси. Театр был построен по

0: велению императора Николая I. И в честь своей любимой единственной супруги, императрицы Александры Федоровны, театр назван Александринским. Кстати, здесь маленькая петербургская загадка. А может быть, он Александринский в честь его старшего брата-победителя Наполеона Александра I? Оставим эту загадку неразгаданной. Итак, великолепное здание Александринского театра.
1: Скажите, пожалуйста, а почему он Александринский? Многим гостям хочется сказать Александрис.
0: А это, во-первых, традиция раз, во-вторых, правильно, по-русски Александринка, Александринский. Даже были такие писатели русские, которые считали, что нельзя говорить Александринка, надо говорить Александринский театр, только так, именно Александринский театр, именно Александринский театр. А не Александрийский. Александрийский — это слово Александров, Александр, Александровская колонна. А это имени Александра Федоровна, Александринский театр. Ну, посмотрите на эту шестиколонную, великолепную лоджию, которая выходит прямо на Невский проспект. Шесть коринфских колонн, квадрига коней, влекущая колесницу Аполлона. А в руках у Аполлона лавровый венок. Его, конечно, никто не замечает. А это нам обязательно нужно будет, потому что позади у нас, мы смотрим на театр, позади у нас памятник Екатерины, и у нее тоже лавровый венок в левой руке. Дальше. Аполлон позади нас на театре. Аполлон, как известно, предводительствует 9 музами, а у ее ног 9 сподвижников. Вот что такое Петербург. Он насквозь пронизан такими силовыми линиями культуры. И сам вот этот фронтон театра — это удивительно красивая постройка. Это храм искусств, да? Помню, когда первый раз издали огромную красивую...
2: Спасибо, что были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро. Были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро.

В 1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке –

конструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале 2 века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому «саросному циклу», 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение 5 планет, которые тогда знали – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские, чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле – быстрее, дальше – медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо – эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите. Где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально, ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание. Это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду. Никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид».

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаца Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета. Дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл

точной. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид. Атлантиду, Бот, о, мой гид.

0: Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды, и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Огалала на Великих Равнинах США – главный невидимый.

0: зимний двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо: при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
1: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал – дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения – технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки – извлечение воды из атмосферного воздуха, пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследование», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения. Получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан – это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж – почва, камни, корни деревьев. Второй – твердая скальная порода. Третий – а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров – огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло – это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина,

0: кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про Пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, Пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид!». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально от одного центра.

самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю, это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид!» и просто спросите.

0: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедра цилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток, шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание – столько же. Ветер и при наледе на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электромеханику.

гидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 см, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче. Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.

0: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
1: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Якутию, вечная мерзлота и города на льду. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас –

есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.

0: Сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть, грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит.
1: Могу рассказать про Саамы Кольского, люди тундры. Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

0: Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу — остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
2: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид», расскажу —

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид!» Расскажу. Гид. Расскажу.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе. Не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных

пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. –

0: Представь простоквашу, которая не капает, а тянется одной цельной нитью, будто расплавленный сыр. Ложка увязает в ней и не хочет выходить. Масса держится, дрожит, но не рвется. В Финляндии эту тягучую простоквашу называют вилли, и никакого загустителя туда не добавляют.
1: Первая мысль обычно такая. Наверное, подмешали крахмал или желатин, чтобы держало форму. Проверка простая. Оставь свежее молоко на сутки в чистой банке с ложкой старой вилли, без единой добавки. Нити все равно появятся. Значит, дело не в порошке из пакета, а в чем-то живом, что уже сидит в самом молоке. Это живое, бактерия молочнокислого брожения, которая на холоде, при комнатной температуре, выделяет в жидкость длинные цепочки полисахарида. Именно они скручивают простоквашу в тягучую массу. А сверху, на поверхности, поднимают

0: Снимается тонкая бархатистая пленка. Это работает не бактерия, а пленчатый грибок Geatrichum candidum. Он питается сливками, съедает часть молочной кислоты и оставляет вилли мягкий, почти ореховый и слегка грибной привкус, без резкой кислинки обычного кефира.
1: Главная странность вилли не в грибке и не в ните, а в том, откуда берется закваска. Ее никогда не покупали порошком. Хозяйка оставляла ложку готовой вилли на дне миски, заливала свежим теплым молоком, и на завтра у нее снова была вилли. Эту же ложку одалживали соседки, отправляли с дочерью в новый дом при замужестве, везли с собой на новое место. Живая культура шла из рук в руки веками, и в каждой семье она чуть отличалась. Где-то вилли получалась плотной и рассыпчатой, где-то тягучей и гладкой, в зависимости от того, какая община ее растила поколение за поколением. Именно эта особенность и заинтересовала микробиологов, когда до семейных заквасок наконец дошли руки в лаборатории. Ученые, изучавшие старые домашние закваски вилли, ожидали найти одну и ту же пару микроорганизмов почти везде. Так устроены магазинные йогуртовые культуры, где работает один и тот же выведенный штамм. Вместо этого в баночках, которые десятилетиями стояли на подоконниках разных домов, обнаружился целый зверинец. Рядом с молочно-кислым лактококком там жили энтерококки нескольких видов, которые в промышленную закваску вообще не допускают.
2: Разгадка в том, что молочный лактококк не совсем природный житель хлева. Его дикие родичи живут на растениях, и превращение в специалиста по молоку – это долгий эволюционный путь, растянутый на сотни лет постоянного пересаживания в свежее молоко из поколения в поколение. Домашняя вилли – живой памятник этому процессу. Каждая семейная закваска прошла свой собственный отбор, отдельный от соседской, и потому носит в себе штамм, разошедшийся с родственными где-то в глубине столетий. Каждая банка вилли была маленькой отдельной вселенной.
1: Так продолжалось, пока в дело не вошли молочные заводы. В 1929-м молодой Хельмар Ингман из поселка Масби под Сипоа повез в Хельсинки на рынок 30 деревянных бочонков вилли, той самой, что варила в бане на хуторе Кууси его мать Аврора. Раскупили 18 за одно утро. Через несколько лет производство переехало в погреб на соседнем хуторе, потом выросло в настоящую молочную фабрику на холме Сальбакка, и вилли, прежде жившая исключительно в чужих банках на подоконниках, стала товаром на полке с одним выверенным заводским штаммом вместо тысячи семейных. Домашние закваски не исчезли разом. Во время войны заводы даже рассылали немного культуры обратно по домам, когда своя продукция сокращалась. Но привычка растить вилли от бабушкиной ложки год за годом стала редкостью, и вместе с ней тихо стали пропадать те самые уникальные, нигде больше не повторяющиеся сочетания бактерий и грибка, что возревали в отдельно взятой кухне веками.
3: В Масбю, там, где стоял тот самый хутор Кууси, до сих пор можно найти память о бочонках и бане Аврора Ингман. Только теперь вилли, купленная в магазине, ведет свою родословную от одной единственной баночки, а не от бесчисленных подоконников, каждый из которых хранил собственную, ни на что не похожую нить. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот тот «О, мой гид!»

0: IX век. Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно, не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку, нюхает, пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут. Как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калди существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
1: 17 век.
0: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает.

Просвещение, одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории, частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты, возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: В яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет, с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти

0: 3000 километров уехал от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
1: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу. От Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го. И на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
2: Эта история, ну, одна из сотен. Остальные карты к ним в боте «О мой гид».

в 1895-м. Впервые. Кто-то записал на бумаге, что в Тауэре живут особые вороны. Не при Тюдорах, не при Стюартах. В конце 19 века, когда готические романы читали при газовых фонарях и викторианцы обожали все мрачное и таинственное. Посмотрите на Белую башню, вон она, светлый камень, почти меловой в пасмурном свете. Именно сюда легенда приклеила Брана Благословенного, гиганта из валлийских мифов, чья голова якобы зарыта под этим холмом, как оберег Британии. Удачное совпадение. Может, слишком удачное. Историк Джеффри Парнелл в 2004-м прошел по всем архивам и не нашел никакого указа Карла II, никакого астронома Флемстида, никакого пророчества о короне. Только позднюю романтику. А йомины, стража Тауэра, по версии одного из своих же, охотно поддерживали миф. Ведь если от твоих птиц зависит монархия, ты уже не просто охранник. Во Вторую мировую бомбежки выкосили почти всю стаю. Остался один ворон – Молли. Корона не пала. Но птиц поспешно восполнили, и с тех пор держат 8, 6 основных и 2 в запасе. Легенда требует кворума. Знаете, что меня трогает? Миф моложе лондонского метро. Но он живет, шумит черными крыльями, пахнет сырым камнем и рекой. И никто особенно не хочет его проверять. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не дает туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

Представьте себе человека на барже. Каждое утро, в любую погоду, он встает над каналом, берется за рычаги крана и опускает в воду механическую клешню. Примерно как в тех автоматах с мягкими игрушками, только улов серьезнее. Этот человек работает в службе Waternet, и его рабочая специальность – вылавливать велосипеды со дна амстердамских каналов. Не один-два в неделю. Каждый год со дна поднимают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Это признано городским рекордом книги Гиннесса. Да-да, Амстердам официально лучший в мире по извлечению двухколесного транспорта из воды. Откуда они там берутся? Официальная версия Waternet звучит трезво. Большинство велосипедов попадает в каналы не случайно. Кражи, вандализм, неловко припаркованный байк у самой кромки воды, и вот он уже на дне. В городе 165 каналов, и велосипеды стоят буквально везде, включая места, где между колесом и водой полметра. Понимаете, да? Это не экзотика, это городская планировка. Теперь масштаб. В Амстердаме насчитывается от 850 тысяч до миллиона велосипедов. Жителей в городе меньше. То есть на каждого амстердамца приходится больше одного велосипеда. И это не

0: не считая туристических прокатов. На этом фоне 15 тысяч утопленных в год звучат почти невинно, меньше 2% от общего парка. Но вот что интересно, никто, похоже, не считал, сколько из этих 15 тысяч были украдены до того, как оказались в воде. А воровство там поставлено на широкую ногу. В середине 2000-х в городе ежегодно крали около 54 тысяч велосипедов, по более поздним данным – до 120 тысяч. Это уже моя догадка, но, скорее всего, немалая часть канальных утопленников – именно краденые велосипеды, которые угонщику просто незачем беречь. Обратите внимание вот на что. Waternet поднимает со дна не только велосипеды. Там попадались холодильники, сейфы, всякий городской хлам. И еще около 35 автомобилей в год. И около 100 человек. Это уже не смешно. Это напоминание, что канал здесь не декорация, а живая опасная среда. Велосипед в этой истории просто самый заметный символ, потому что их больше всего. Что происходит с поднятыми велосипедами? Большинство на металлолом. Несколько месяцев под водой не добавляют машине товарного вида. Некоторые, по имеющимся сведениям, ремонтируют, но это исключение, не правило. Никакого музея находок, никакой романтики утраченного и обретенного. Просто поток утилизации. Мне кажется, в этом и есть главный парадокс города. Амстердам – столица велосипедной культуры, образец для подражания, тема сотен урбанистических статей. И одновременно место, где велосипед живет одноразовой жизнью. Куплен, украден, утоплен, переплавлен. Город не избавился от этой проблемы. Он просто сделал из нее часть своего образа, поставил кран на баржу, получил рекорд Гиннесса и назвал это традицией. Вода в каналах, если вы когда-нибудь стояли над ней, темная и непрозрачная. Сколько там сейчас лежит, никто точно не знает. Но баржа выйдет завтра утром.
1: Напишите мне про амстердамские велосипедные парковки, многоэтажные, прямо над водой у центрального вокзала. Там хранится больше 2000 велосипедов одновременно. И у этого места есть история, которая началась совсем не с велосипедов.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию.

аннотация выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангосолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Название Чердынь переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы», и именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472-м Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая и

вторическая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармов, которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чердынь некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия. Потом география сыграла против Чердыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4,5 тысяч человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чердынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнине, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сочатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирует.

0: ионизирующее излучение, и гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бураку и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асканьи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о мой гид,

помысел, что и раньше. Только добыча теперь другая. Восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика. От гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», я вам расскажу.

0: банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентекост, архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентекоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентекост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости тут

да приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в бате, а мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции.

0: Венеции, Пасхальный Иерусалим, разлитый в 1902. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы, пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени — адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском.

Арском селе для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

В 1991 году вьетнамский охотник Хо Хань наткнулся в джунглях на дыру в горе, из которой дуло холодом и грохотало водой, и ушел домой, потому что не было веревки. Вот вам вся история человечества в одной фразе. Британские спелеологи добрались туда лишь в конце 2000-х и обнаружили, что главный коридор Шонданга достигает 200 метров в высоту и полутора сотен в ширину. 40-этажный небоскреб встанет внутри, и над его крышей еще останется место. Не зал, улица. Подземная улица с рекой, галечными пляжами и собственным туманом. Туман там настоящий.

настоящий. Теплый воздух джунглей падает сквозь провалы в своде, встречает холодный подземный воздух, и рождаются облака. Прямо у ваших ног. Пещера буквально выдыхает их обратно в лес. А там, где свет из провалов достигает дна, вырос лес. Спелеологи назвали это место «сады Эдема». Деревья, кустарники, своя почва, свой микроклимат. Один из первопроходцев вспоминал, шли в полной темноте, и вдруг впереди дневной свет и кроны. Мозг отказывался верить. Сталагмит по имени Лапа Собаки поднимается на 80 метров, выше большинства колоколен. И пещера до сих пор не изучена полностью. Попасть туда стоит тысячи долларов, занимает несколько дней трекинга и требует очереди. Проект канатной дороги ученые заблокировали. Хорошо, что хоть здесь амбиции притормозили. Шонданг напоминает, что у Земли есть комнаты, о которых она никому не рассказывала. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля – 224 метра. Ширина и высота – около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову – чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот

0: страха и сомнений. Прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Вот, о мой гид.

0: Грузия встречает вас раньше, чем вы успеваете поздороваться. Еще в дверях уже накрывают. Еще на пороге уже ваши. Это невежливость. Это убеждение, которому несколько тысячелетий гость пришел от Бога, и принять его плохо значит оскорбить не человека, а нечто большее.
1: Представьте, вы свернули не туда, постучались в незнакомую дверь в Кахете спросить дорогу. Через 20 минут вы сидите за столом. Перед вами хлеб, сыр, лобья, кувшин вина. Хозяйка уже несет еще что-то. Вы еще не знаете ни имен, ни языка друг друга. Но вас уже приняли.
0: Теперь немного быстро, чтобы вы не попали впросак. За столом есть тамада, это не тот, кто много говорит. Это дирижер вечера. Без его сигнала не пьют. Без его слова не меняют тему. Первый тост – Богу или миру. Дальше повод встречи – родители, ушедшие, дети, любовь, гости, хозяин. Каждую тему прожить вслух, не отметить. Хороший тост продолжает мысль предыдущего. Пустой тост – почти неловкость. Бокал при тосте за ушедших – до дна. При других можно пригубить, но оставить много на дне – знак пренебрежения. Перебивать тамаду нельзя. Уйти без причины нельзя. Делать вид, что это просто ужин, тоже нельзя.
1: И вот что странно и прекрасно одновременно. Дети сидят за этим столом на равных. Слушают тосты про войну, про дедов, про любовь. Иногда сами произносят. Супра – это не банкет, это школа. Семейная память передается не в книгах, а в том, как отец держит бокал и что говорит, когда вспоминает мать.
0: Щедрость здесь работает иначе, чем мы привыкли думать. Это не демонстрация достатка. Это рефлекс. В Кахетии, в Эмирете, гости на прощание обязательно снаряжают в дорогу хлеб, сыр, варенье, соленье, виноград. Смысл не в подарке. Смысл в том, что уйти пустым – это почти позор для хозяина. Гость не должен нести с собой ощущение, что его не удержали. Помню, один коллега-этнограф говорил мне, в Грузии главный вопрос после застолья – не наелся ли ты, а о чем с тобой можно говорить? Потому что разговор здесь и есть настоящее принятие.
1: При этом Грузия не одна. Кахетия пахнет вином и землей, застолье там густое и долгое. Аджария, черноморская, мягче –

0: и по тону, кухня другая. Сванетия, горная, закрытая. Там гостеприимство строже по форме, потому что оно связано с репутацией рода. Три разных темперамента, один и тот же кодекс чести.
1: Сегодня Супра перестраивается. В городах короче, формальнее, но в деревнях, в горных селах, в винных долинах старый код держится. И когда вы в первый раз окажетесь за таким столом и почувствуете, что вас не обслуживают, а принимают, вы поймете разницу сразу, без перевода. Эти люди столетиями жили между империями, на перекрестке всего, и выработали один ответ на любую угрозу извне – сделать стол длиннее –

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через два десятилетия. Врачи знают три вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия. Это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством, и Аалто понимал, звук воды в три ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом, снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в два изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Аалто думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия». Цвет тоже шел ход, как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов. Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хроматерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне

0: объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
1: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Альвар Аалто говорил: «Архитектура – синтез жизни в материальной форме». В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О мой гид» в Телеграм. Телеграм.

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дерпте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
0: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипелюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка

0: Казет признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
1: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
0: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: Представьте, вы едете по лесной дороге где-то в Средней Финляндии, вокруг сосны и ни одного дома, и вдруг в машине звонит телефон. Не радио, не сигнал, обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе, там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия, а маленькая северная страна с редким населением? Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной. И в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
0: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство PostiJ Lennatinlaitos. Проект начали готовить в 1966, строить – 69-го. Систему назвали Autoradiopuhelin, сокращенно АРП, попросту – автомобильный радиотелефон. В апреле 1971-го сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них – Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой – своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
1: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Тилева и Салора. Именно эта работа с радиочастотами стала для Салора школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Салора выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986-м у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000-го года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.

Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915 году. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города. А среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне, переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши, за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! Ответы в боте. О, мой гид!

0: распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
1: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
1: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о мой гид!

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД – это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит,

киркы, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же: свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Как вы думаете, сколько раз можно не получить здание, которое сделает тебя бессмертным? Йорнудзон ответил: достаточно одного раза. Его чертежи в 1956-м уже лежали в стопке отклоненных работ. Жюри конкурса на лучший проект оперного театра признало их слишком странными. Спас все американский архитектор Эро Сааринен, опоздавший на заседание. Он просто вытащил папку Удзона из мусорной корзины судьбы и сказал: «Вот это гениально! Вот эти белые паруса, которые вы сейчас видите перед собой». Но даже выиграв конкурс, Удзон годами не мог объяснить инженерам, как это построить. Сложные изогнутые оболочки не поддавались расчетам. И тогда он взял абрисин, разрезал его и увидел: все своды можно представить как дольки одной воображаемой сферы. Один фрукт решил геометрию всего здания. На фотографиях того времени архитектор позирует с разрезанным апельсином, полушутка, ставшая легендой. Стройка растянулась на 14 лет вместо 9, смета выросла в 14 раз и перевалила за 100 миллионов долларов. Австралийцы платили за это буквально лотерейными билетами. Специальная государственная лотерея финансировала здание, которое никто еще толком не видел. А в 1966-м Удзон уехал. Новый министр требовал упрощений, урезал гонорары, закрыл архитектору доступ на площадку. Опера открылась в 1973-м без него. Свое творение он видел только на газетных фотографиях. Притцкеровскую премию, архитектурный аналог Нобеля, получил лишь в 2003-м, через 30 лет после открытия. Здание придумано

0: как храм высокой оперы, довольно быстро стала площадкой для всего подряд, от Верди до рок-концертов и стендапа. Белые паруса оказались демократичнее своего создателя. Бывает, что архитектура переживает архитектора дважды. Сначала физически, потом духовно.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Telegram. Мой гид в Telegram.

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали

0: самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
1: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилась, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид».

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к Александринскому театру и объяснил, почему это здание – настоящий храм искусства. Сегодня мы остаемся здесь же, у памятника Екатерине, и узнаем, какие спектакли навсегда вошли в историю этой сцены.
2: Книгу про архитектуру Петербурга, такую толстую, настоящую, мы любим толстые книги, да. Так вот, на суперобложке был вот эта фотография, потому что это одно из самых красивых зданий русского классицизма. 1830-е годы, Карл Джованни Росси. Это Александринский театр.
3: Ну, действительно, здание очень похоже на храм.
2: Да, совершенно верно. Это храм искусства есть. Mm-hmm. Это храм искусства есть, да.
3: Можете подсказать книжку вдруг, вот кто-то захочет?
2: А сейчас их очень много. Вы знаете, сейчас их... Это я вспоминаю
3: какую
2: то время. Очень-очень много. Вы знаете, просто это даже глаза разбегаются. А уж когда зайдешь в дом книги, так просто оттуда живым не выйдешь. Потому что все интересно.
3: Да,
2: и все любопытно, и все насыщенное художественной и исторической информацией. Это очень интересно. Mm-hmm. И правильный ваш совершенно вопрос. Вот. Что касается, значит, памятника. Угу. Памятник стоит таким образом, что, естественно, выходит на Невский проспект. Ну и простой народ уже давно сочинил о нем прибаутку, что впереди комедия, а позади трагедия, а слева учение, а справа развлечение. Совершенно верно. Впереди комедия. Это театр комедии прямо перед нами. Позади трагедия. Ну, будем считать, что Александринка – театр трагедии. Слева учение – это Российская национальная публичная библиотека. А с другой стороны, с правой руки у нее – это бывший, значит, сад на Фонтанке, Онищков сад, Онищков дворец. При Елизавете Петровне там было очень весело. Театр — это же вообще место притягательное, понимаете? Мы погружаемся в другую сферу, мы забываем свои беды, свои проблемы. На 3 часа в какую-то другую жизнь погружаемся. Поэтому всегда-всегда театр нас влечет. Русский театр основан, как мы с вами знаем, еще Елизаветой Петровной в 1756 году, то есть в середине 18 века. Елизавета Петровна. Вспомним имена первых деятелей русской сцены. Это Александр Сумароков, это Федор Волков, это Иван Дмитриевский. А Александринский театр появился позже, в 19 веке, в 1830-х годах. И вскоре здесь будет «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, и вскоре здесь будет «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Знаете, что такое ревизор? И что сказал Николай Павлович, который... Ну, Николай Павлович, я всегда так говорю о Николае Первом. У нас есть Николай Павлович, Николай Первый, и Николай Александрович, это Николай Второй. Так вот, Николай Павлович как это реагировал? Всем, говорит, здесь попало после ревизора. А мне больше всех. Правильная реакция. «Свадьба Кричинского», «Сухого Кобылина». Позже это будет Иван Сергеевич Тургенев с «Месяцем в деревне», где играет Марья Гавриловна Савина. А потом здесь будет и Толстой, и Чехов. А в начале 20 века Всеволод Эмильевич Мейерхольд ставит мольеровское «Дон Жуана». А в

0: 1917 году, аккурат во времена февральской, во дни февральской буржуазной революции, напоминаю, конец марта, начало апреля, февральская революция, на сцене Александринского театра идет Лермонтовский маскарад. Открывается, нет, не открывается занавес, он уже открыт, и люди входят в этот потрясающий красоты зал, и они видят зал красивый, и на сцене продолжение этого зала. Так придумал Александр Николаевич Головин, вот, который был главным художником этой сцены. Так Россия прощалась с Российской империей. Февральско-мартовская революция, еще через полгода Октябрьский переворот и так далее, и так далее, и так далее. Кто же здесь из великих людей был и кого мы можем вспомнить? Вот Мейерхольда вспомнили. Головин, Глазунов прощается с императорской Россией на сцене Александринского театра. Но они еще этого не знали. Тоже может знать, что будет после 1917-го. Единственное, мы знаем, будет 18-й. А вот какой он будет, это надо пережить все. Вот люди, которые жили в Петербурге, все вот это пережили.
1: Отрывок из спектакля «Ревизор», 2002 год, городничий Антон Антонович Сквозняк-Тмухановский, озвучивал Сергей Иванович Паршин.
2: Что вы теперь скажете? Теперь я вас... Обманываете народ? Ты сделаешь подряд с казною. На 100 000 его надуешь, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще и награду за это. Да как бы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, не тронь его. Мы, говорите, дворянам не уступим. Да дворянин, ух ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он полезное знал. А ты что? Ты начинаешь плутнями. Тебе хозяин бьет за то, что ты обманывать не умеешь. Еще мальчишка, отче наш не знаешь, а уж обмениваешь. А как разодмет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так ты и заважничал. Фу, ты невидаль какая. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, от того ты важничаешь. Да я плевать на твою голову и твою важность.

Два века премьер, и каждая что-то изменила. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Два века премьер, и каждая что-то изменила. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Представьте, раннее утро, 5 часов, еще почти темно. По улице идет монах в шафрановых одеждах, босиком, с миской для подаяний. Рядом с ним на корточках сидит немолодая женщина, протягивает рис. Она не смотрит ему в глаза, это знак уважения, не холодности. Он не благодарит ее вслух, его молитва и есть ее награда. Все это длится 30 секунд, и в этих 30 секундах весь Таиланд.
1: Вот что важно, этот монах, возможно, сосед той женщины. Или ее сын. Почти каждый тайский мужчина хотя бы раз уходил в монастырь, на несколько недель, иногда на месяцы. Таксист, который везет вас из аэропорта. Продавец, который жарит лапшу на углу. Офис-менеджер в галстуке. У каждого из них есть личный опыт рассветной медитации, бритой головы и утреннего обхода с миской. Поэтому, когда они говорят о карме, это не абстракция. Это буквально пережитое.
0: Из буддизма вырастают два слова, которые стоит выучить до того, как вы выйдете из аэропорта. Первое – джай-йен, дословно «прохладное сердце», спокойствие, сдержанность, умение не взрываться, даже когда внутри все кипит. Тайцы искренне считают, человек, который теряет контроль и кричит публично, становится социально опасным. Он разрушает общую атмосферу и тянет за собой плохую карму для всех вокруг. Поэтому в ситуации, которая вас взбесила, задержка, ошибка в счете, сломанный кондиционер, вы услышите улыбку и фразу «My Pen Rai» – «Ничего страшного». Это не равнодушие. Это техника, осознанная, отточенная веками.
1: И вот тут европеец попадает в ловушку. Он думает, раз улыбаются, значит, согласны. Раз говорят «посмотрим», значит, будет. Но улыбка в Таиланде – это сложный инструмент. Ею выражают неловкость, несогласие, растерянность, даже злость, и это сознательно, это способ сохранить лицо. Не свое лицо, общее. Публично поставить человека в неудобное положение, высмеять ошибку, закатить сцену в кафе – удар не только по конкретному человеку, но по всей группе рядом. Поэтому вместо прямого «нет» обтекаемое «может быть». Вместо спора – вежливое молчание и другое решение на следующий день.
0: Есть еще одно слово – «санук» – удовольствие, игра, веселость. И вот тут начинается то, что кажется парадоксом – буддийская сдержанность – и одновременно требование, чтобы жизнь была веселой. Даже работа должна быть хоть немного санук. Иначе, говорят тайцы, она неправильно устроена. Именно поэтому продавец на рынке может хохотать, перекидываться шутками через 3 прилавка, но при этом моментально замолкает, если кто-то рядом начинает кричать. Смех – пожалуйста, гнев – нет.
1: Помню, один мой знакомый удивлялся. Почему тайский работодатель с меньшей зарплатой выигрывает у иностранной компании с высокими ставками? А вот почему. Есть слово «себий» – неудобно, спокойно, ничего не давит. Идеальный день для тайца – это когда и сейнок есть, и себий не нарушен. Никто не кричал, не давил, не заставлял через силу. Лучше заработать чуть меньше, но прийти домой человеком, а не выжатым лимоном. Понимаете? Это не лень. Это другая система ценностей.
0: Теперь несколько вещей, которые работают как коды уважения. Первое – вай, сложенные у груди руки, легкий поклон. Младший приветствует старшего, гость – хозяина. Вы не обязаны делать это первым, но когда вам делают вай, ответить тем же жестом значит очень многое. Второе – голова – самая высокая и чистая часть тела. Не трогайте чужую голову, даже ребенка.

0: Ребенка, даже ласково, это вторжение. Ступни, противоположное, самое низкое. Вытянули ноги в кафе и стопой указали на собеседника или статую Будды – оскорбление, даже если вы просто устали. Третье. Статуя Будды – не реквизит для фото с коктейлем. И маленький амулет с Буддой нельзя класть в карман брюк или в сумку на полу, он должен быть выше пояса. Эти детали замечают.
1: И последнее, что мне кажется самым теплым во всей этой культуре. Вечером на рынке семья садится не за один стол, они обходят 3-4 киоска, берут у каждого по блюду, тащат все на общий столик и начинают обмениваться тарелками. Дети делают домашку на соседнем стуле. Бабушка режет что-то прямо тут же. Продавец, который помнит, что вы любите больше базилика и меньше перца, он уже немного часть этой семьи. Стритфуд здесь не еда для бедных и не экзотика для туристов. Это социальная ткань. Живая.
0: Когда вы в первый раз улыбнетесь в ответ на улыбку, не потому что так надо, а просто потому что не смогли не улыбнуться, вот тогда вы поймете что-то важное. Эта страна не открывается громким требованиям, она открывается тихо, как то утро с монахом и рисом. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов. Температуру сердца на пару градусов.

уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров –

0: Павел Сюзор получил этот заказ в 1901 и, судя по тому, что он построил, понимал, второго такого шанса у него не будет. Давайте встанем здесь, на тротуаре, и просто посмотрим на угол Невского и канала Грибоедова. Видите, как башня над куполом тянет взгляд вверх, и вы уже не замечаете, что само здание шестиэтажное совсем не гигант.
1: Это не случайность, это расчет, но по порядку.
2: Компания Singer пришла в Россию не тихо. К началу 20 века американские швейные машины уже продавались по всей империи, и российское отделение фирмы нуждалось в штаб-квартире, достойной масштаба бизнеса. Участок на углу Невского был куплен примерно за 1 миллион рублей, сумма, которая тогда была не просто дорогой, а демонстративной. Это был один из самых престижных адресов столицы, и Singer платил за него именно как за адрес, а не только как за землю под фундамент. Сюзор выиграл конкурс на проект. Строительство шло с 1902 по 1904. И уже на стадии конструкции здания оказалось новаторским для Петербурга. Сюзор применил металлический каркас, заполненный кирпичом, одну из первых таких конструкций в городе. Именно она позволила поднять 6 этажей на сложном угловом участке без риска для соседних строений и без отступления от городских норм. А нормы были жесткими. В Петербурге действовал высотный регламент. Ни одно здание не должно было превышать карниз Зимнего дворца.

0: живет один из самых устойчивых мифов о доме Зингера. Будто изначально планировали небоскреб в 11 этажей, и регламент его обрезал. Это не так. Проект с самого начала был рассчитан под городские ограничения. Сюзор не пытался построить небоскреб и потерпел поражение. Он сыграл по правилам и выиграл другим способом. Высоту он компенсировал силуэтом. Угловая башня со стеклянным куполом и глобусом наверху делает дом вертикальным не по метрам, а по восприятию. Взгляд сам идет вверх, и это и есть архитектурная хитрость. Посмотрите на фасад внимательнее. Растительный орнамент, майолика, фигурные решетки, крупные витражные проемы – это не просто украшение в стиле модерн. Это реклама. Модерн начала 20 века умел соединять ремесло, торговлю и визуальный образ в единое целое, и дом Зингера – один из самых точных примеров этого синтеза в Петербурге. Фасад буквально говорит прохожему – здесь красиво, здесь дорого, здесь можно войти. На первом этаже располагался магазин швейных машин. Выше – конторы российского управления компании и арендованные площади. То есть дом Зингера изначально был одновременно витриной бренда, корпоративной штаб-квартирой и доходным домом. Сегодня это назвали бы смешанным использованием. Тогда это выглядело как американский жест на самом парадном углу российской столицы. Коммерция, которая не прячется за фасадом, а сама и есть фасад.
1: У этого участка долгая предыстория. По краеведческим описаниям, с 18 века здесь последовательно стояли и театральное здание, и жилые дома, и постройки 19 века с перестройками. Дом Зингера не возник на пустом месте. Он заменил многослойный городской участок, где Невский уже давно был не просто проспектом, а линией смены эпох. Каждое поколение строило здесь что-то свое, и начало 20 века не стало исключением. Когда в 1904 дом открылся, петербуржцы реагировали неоднозначно. Здание казалось слишком заграничным, слишком смелым по силуэту для строгого Невского. Но именно поэтому оно немедленно стало городской достопримечательностью. В нем видели не только магазин машинок, в нем видели почти манифест, американскую коммерческую уверенность, выраженную в камне, стекле и металле, прямо напротив Казанского собора. Революция изменила все, кроме самого здания. Зингер ушел, американская символика стала неуместной, частный статус исчез. Но дом остался стоять. В 1938-м за ним закрепилось новое имя – Дом книги. Это петербургская закономерность, которую трудно не заметить. Здания переживают режимы, меняя не облик, а смысл. Тот же фасад, та же башня с глобусом и совершенно другая функция. Второй миф, который стоит развеять сразу – Дом книги не был изначальным замыслом. Книжная торговля появилась здесь уже в советское время, как следствие смены собственника и идеологии, а не архитектурного плана. Здание пережило блокаду. Материал, которым мы располагаем, не содержит подробных свидетельств о том, что именно происходило внутри в те годы, и было бы нечестно заполнять этот пробел домыслами. Скажем только то, что известно точно. Дом устоял, фасады и купол сохранились, и после войны Дом книги продолжил работу.
0: Сегодня это по-прежнему один из самых узнаваемых адресов Невского. Внутри – книжный магазин, кафе, постоянный поток людей. Снаружи – реставраторы, которые возвращаются сюда регулярно. Фасады с майоликой и орнаментом, витражные проемы, металлические элементы купола требуют постоянного ухода. Это не музейная заморозка и не законсервированный памятник. Это живой исторический организм, который ежедневно выполняет коммерческую и культурную роль в самом центре города. Теперь поднимите взгляд на глобус. Его поставили здесь как символ всемирности компании Зингер американской фирмы, торгующей в России на лучшем углу ее столицы. Потом глобус стал просто частью петербургского силуэта, которую фотографируют туристы, не зная, откуда она взялась. А теперь это снова знак, но уже другой. Знак того, что одно здание способно пережить несколько смыслов, несколько режимов и несколько эпох, не потеряв ни одной детали фасада. Архитектура оказалась прочнее всего, что в ней размещалось. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «А. Мой гид».

можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

Осень 1238-го. По Волге движутся беженцы из Ярославля. Монгольские отряды уже прошли через северо-восточную Русь, города горят. На высоком правом берегу люди ставят убежище Борисоглебскую слободу. 45 лет спустя, в 1283-м, на левом берегу князь Роман Угличский закладывает крепость, контроль над торговыми путями, защита Заволжья. Так между двумя поселениями легла Волга, и она там лежит до сих пор. До 19 века Романов и Борисоглебск существовали как два отдельных города, разные администрации, разные купцы, разные кладбища. Романов считался более деловым и военным, Борисоглебск – рыбацко-купеческим. Объединение в 1822 произошло не по велению сердца, а по велению Александра I. Двугородие обходилось казне слишком дорого в управлении. Решение бюрократическое, зато честное. На земле, впрочем, почти ничего не изменилось. Волга, как была границей между своими и чужими на том берегу, так и осталась. Потом пришел 1918. Город переименовали в честь красноармейца Ильи Тутаева, убитого при подавлении Ярославского восстания. Причем в первой неделе новое название звучало как Тутаев-Луначарск, одновременно красноармеец и нарком просвещения Анатолий Луначарский. Через месяц вторую половину отбросили, не прижилась ни в речи, ни в документах. Осталось одно слово – Тутаев. Посмотрите вправо, на высокий Романовский берег. Там стоит Воскресенский собор, и его колокольня видна за много километров по Волге. Храм строился в 17 и 18 веках на средства зажиточных купцов. Внутри сохранилась настенная живопись, которую сейчас используют как учебный материал по истории храмового искусства всего Поволжья. С площадки у собора виден весь расклад. Справа – каменные купеческие дома XIX века, деревянные лестницы к пристаням, церкви. Слева, на другом берегу, заводские кварталы, которые в советское время планировались как производственный узел Ярославской области. Это две разные эпохи, два разных уклада, и между ними широкая Волга. Паром ходит круглый год. Летом к нему добавляются частные моторные лодки, и расписание переправы для мест

Сегодня нет ни подготовительной площадки, ни утвержденного графика. Проект существует, стройка – нет. Жители правого берега до сих пор говорят «поеду в город», имея в виду левый. И наоборот. Целые семьи живут поколениями на одном берегу, почти не бывая на другом – работа, школа, магазин – все свое. Это не изоляция, это укорененность, выросшая из парома. Тутаев – город 13 века, купеческий центр 19 и советский моногород 20, и все это умещается в одной городской черте, разрезанной рекой. Романов и Борисоглебск в местных экскурсиях и в разговорах продолжают жить как два отдельных характера, просто теперь у них одно имя. Спросите меня про Воскресенский собор, там есть один образ внутри, ради которого в Тутаев ехали за сотни километров даже в советское время, когда храм официально не работал.

0: В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы «инсельберг» — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности – не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному – некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм. В Телеграм.
1: В Яблоневом саду на севере Молдовы. Метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров,

0: не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет, с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу – от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы – заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ней в боте. О, мой гид. О, мой гид.

реестре родилась девочка. Назвали ее Агафья. И вот что поразительно, она жива до сих пор. Лыковы ушли в тайгу еще в конце 30-х годов 20 века. Старообрядцы, люди, для которых Никонианская церковь была ересью, а советская власть и вовсе чем-то вроде апокалипсиса в рабочем режиме. Карп Осипович увел семью в глухой угол западного Саяна и закрыл за собой дверь. Правда, двери у них тогда еще не было, это метафора. Дверь появится позже и сделают ее сами. Следующие почти 40 лет Лыковы жили так, словно история человечества остановилась на 17 веке. Без огнестрельного оружия, только ловчие ямы и заслоны на тропах. Без соли в нормальных количествах выпаривали соленую воду из земли, экспериментировали с травами с солончаков, но полностью закрыть дефицит так и не смогли. Без фабричной ткани сами ткали из конопли. Посуда деревянная и берестяная. Огонь древними методами. И при всем при этом – огород. Когда геологи в 1978 году заметили с вертолета правильные грядки посреди глухой тайги, они, по всей видимости, решили, что у них галлюцинация. Представьте, дикий лес, никакой дороги, никакого жилья на карте, и вдруг геометрически ровные полосы обработанной земли. Это выглядело как подпись. Здесь живут люди, которые не сдались. Уклад у Лыковых был жесткий и сезонный, как расписание поездов, только поезда – это урожай и смерть. Весной – березовый сок, дикий лук, крапива. Летом – огород и заготовки. Осенью – охота. Савин и Дмитрий устраивали ловушки на лосей, моралов, кабаргу. Зима – выживание на запасах. Никакой романтики жить природой. Это была ежедневная, тяжелая, методичная борьба за каждую калорию. Причем с религиозными ограничениями животных с лапой, хищников и мелкую живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья – один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам, которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядит. Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». На своей в боте «О, мой гид».

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы. Два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала. Территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России, самый быстрый исход среди всех городов страны. Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза,

Тоже улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот ООО «Мой гид». ООО «Мой гид».

0: Перед вами существо размером с сосиску. Розовое, морщинистое, почти без шерсти. Смотришь и не веришь, что именно этот зверек перевернул наше понимание старения. Голый землекоп — единственное известное млекопитающее, у которого риск смерти с возрастом практически не растет. В 2 года и в 25 лет вероятность умереть у него примерно одинакова. Учебники конца 20 века честно ошибались, отводя ему максимум 8 лет. Пока колонии в Германии и США не начали выдавать особей за 30, без инфаркта, без остеопороза, без дряхлости. В его тканях синтезируется гиалуроновая кислота необычно высокой молекулярной массы. Она уплотняет межклеточный матрикс и буквально создает физический барьер для опухоли. Отсюда почти полное отсутствие рака. В коже нет вещества ПИ, нейропептида, который у других млекопитающих передает болевой импульс в мозг. Рецепторы есть, но проводка обрезана. Внутри клеток белок ЦГАС, вместо того, чтобы запускать воспаление, усиливает ремонт поврежденной ДНК. Три независимых механизма, и каждый работает против старения. Сегодня его держат в крупных колониях в США, Германии, Израиле, России. Генетики уже внедряют фрагменты его генов в клетки мышей. Биоинженеры изучают, как перенести его способность зависать в молодой стадии, в человеческую биологию. Перед вами не просто экспонат. Перед вами живая подсказка. Старение — не приговор, а программа. И ее, возможно, можно переписать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — та «О, мой гид» в Телеграм.
1: Когда вы в последний раз что-то разбили, вы это починили или выбросили? Японский мастер ответил бы «ни то, ни другое», он взял бы золото. Кинцуги начинается не с красоты, а с яда. Лак уруси, которым склеивают черепки, в сыром виде токсичен, ожоги, аллергия, работа только в маске. И этот опасный сок японские мастера использовали веками, потому что именно он держит крепче всего. Высыхает лак не на воздухе, а во влажной среде. Отреставрированную чашку буквально закапывали в земляную яму. И только когда лак созреет, по трещине кладут золотой порошок. Линия тоньше волоса. Легенда говорит, что все началось в 15 веке. Сигун Асикага Йосимаса отправил любимую чайную чашу в Китай на починку и получил ее обратно, стянутую грубыми железными скобами. Утонченный правитель был в ужасе. Он приказал придумать способ получше. Мастера придумали – трещину не прятать, а сделать самым красивым местом на чашке. С тех пор хозяин чайной комнаты мог подать почетному гостю именно чашу с золотым швом, как знак доверия. Вот предмет с биографией, вот история, а не просто утварь. Есть и вовсе парадоксальный момент. Иногда чашу разбивали намеренно, если она

0: казалась слишком симметричной и глянцевой для эстетики дзен. Портили вещь, чтобы сделать ее живой. Так что старые кинцуги-предметы бывают дороже исходной керамики в десятки раз. Вы покупаете не чашку, вы покупаете историю ее падений. Пожалуй, единственное искусство, где главный материал – это чужая неудача.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сферосперму. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоволя. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда-охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации.

0: Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Бот, о, мой гид.

0: Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем не продается.
1: Лита могла подписывать протест против чудовину фабричных труб, а потом умолт пустить их туда переночевать.
0: Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры. Метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставило доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс. А про что рассказать вам?
2: Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид,

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько

сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 000 000 с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона, подписывали бумаги,

о молчании. И молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем.

0: Пчелиная орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок.
1: Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».
3: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля – 224 метра. Ширина и высота – около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
4: Первый вопрос, который приходит в голову – чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании.

0: Заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
1: Заказчик. Граф Станислав Щенсный Потоцкий. Богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после бал в Яссах и второй брак. В 1798 в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802.
0: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид.

Представьте, под вашими ногами буквально лежит больше 3000 тонн золота. Это крупнейшие разведанные запасы в России. А город сверху с трудом оплачивает отопление. Вот парадокс Бодайбо в одной фразе. Появился он на картах Российской империи в 1860-е годы как техническая отметка. Здесь, на

лени и ее притоках, золото залегало на глубине 2-5 метров. Почти на поверхности. Клондайк. Только вместо авантюристов с Дикого Запада сюда шли каторжники и ссыльные. Государственная машина сразу взяла промысел под контроль. К концу 19 века сибирские прииски давали до 80% всего российского золота, и колебания добычи на лени моментально отзывались в Петербурге. Курс рубля, покрытие внешних займов, темп индустриализации. Советская власть просто сменила вывеску. Частные прииски стали «Союз золота», потом комбинатами. Но конвейер не останавливался ни разу со второй половины 19 века. Сегодня здесь работают «Полюс», «Линзолото», «Высочайший», «Артели». О месторождении «Сухой Лог», десятилетиями лежавшие как стратегический резерв, сейчас называют одним из крупнейших в мире. Вторая волна лихорадки, уже индустриальная, только начинается. Лихорадка не кончилась, она просто сменила лопату на экскаватор. И никуда не собирается. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк. Без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на 2 месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает 1000 лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда –

0: под пастбище, ни под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
1: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они — родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица, и после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Вот о мой гид.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службой скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья, только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стоял

Эль военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в БАТЭ, а мой гид.

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средняя держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
0: Официально многодетной в Казахстане считается семья с 4 и более детьми. По социологическим опросам около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети – не статья расходов.
1: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
0: Это гостеприимство не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюти, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно. В казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. 2 опоры, 1 мораль.
1: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
0: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции – там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве. Но и там в большой праздник едут к ата-апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за 3 последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, 7-летний внук тащит пакет. Система мушел.

делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага» – старший брат, или «апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой». Способ сказать «ты здесь не чужой».

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская-Кладбищенская 1790-е. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Пренишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у Заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Негосударственная программа.

программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.
2: Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Килар Хаширов, забытый покоритель вершины. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.
3: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
4: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
3: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так. Бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
4: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат – круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
5: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилась, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
6: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Ответы в боте «О, мой гид».

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы стояли у Александринского театра. Двух веков премьер и потрясений. Теперь Илья Харитонович выводит нас за угол, на улицу, где в двух одинаковых зданиях умещается целый мир. Здесь родился русский балет.
2: Александринский театр у нас позади, и дальше мы его немножко обойдем, чтобы выйти на улицу Росси. Улица, которая идет от театра и уходит прямо к фонтанке.

0: распланировано все тем же великим архитектором Карлом Джованни Росси. Заканчивается улица Росси круглой предмостной площадью, конечно, все ее знают, и называется она по-петербургски «Ватрушка». Ватрушка.
1: Почему?
0: Даже вы... Да, потому что она маленькая, кругленькая, в середине пупочка в виде памятника Ломоносову. Вот, и моя пожилая тетушка говаривала, рядом жила на Фонтанке, я иду на ватрушку в булочную. Так, ну, так полагал, все так разговаривали. Вот, так, значит, эта улица заканчивается ватрушкой. Но улица-то сама по себе удивительная. Мне жаль, что я не могу вам это показать, потому что она состоит всего лишь одинаковых двух зданий. Справа здание и точно такое же слева здание. Если справа здание министерское, то слева здание, где родился великий русский балет. Анна Павлова, Тамара Корсавина, Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Петипа преподавал. В общем, весь балет родился. Теперь, что касается самой улицы как таковой. Улицы. Два здания одинаковые, зеркальные. И высота каждого здания на той улице, внимание, 11 сажений. Это 23,5 метра. Почему я так это акцентирую? Дело в том, что это петербургский модуль. Вот это расстояние будет расстоянием основополагающим в Петербурге. Высота Зимнего дворца 11 сажений. Высота карнизов Невского проспекта 11 сажений. Высота улицы Росси 11 сажений. Высота триумфальных арок. Нарвские триумфальные ворота, Московские триумфальные, 11 сажений. Пропилеи, которые ведут к Смольному, 11 сажений. Мы это не замечаем, но я это чувствую. Понимаете, это на уровне восприятия красоты. Вот такая замечательная постройка. Надо вам вообще сказать, что и Николай I, и Александр II, Александр Николаевич, они, конечно, были неравнодушны к балетным девушкам. Конечно. И это трудно по-другому что-нибудь себе представить. Представьте себе, 12-летняя девочка поступает вот в театральную школу, потом она растет, потом она развивается, потом она хорошеет, потом она учится танцевать, потом она выступает на сцене, потом ее забрасывают цветами, и аплодисменты на нее льются, и подарки, и так далее, и так далее. И это прелестные, очаровательные молодые девушки, за которыми, конечно, а если есть еще возможность, если ты император, если ты великий князь, если ты офицер гвардии, поухаживать, это, естественно, все в порядке вещей. Да и вообще, один из директоров Гедеонов говаривал, не в монастырь готовим, не в монастырь готовим, понимаете? Вот, а еще другой директор говорил, что императорский балет – это остаток гарема, конечно, средневекового. А как же? Ну, а как же? Ну, это же все, так сказать, по-человечески понятно, да.
1: А как-то были связаны Вагановское училище и Александринский
0: театр? Да, ну, во-первых, оно появилось довольно поздно. Да, то, конечно, конечно. Театральная школа была... Здесь только с 1830-х годов, ну, когда Росси все это строит, 1830-х. А ведь школа-то была значительно раньше, и была она на Екатерининском канале. Вы, конечно, все знаете, где так называемый Львиный мостик, мостик со львами. Вот там с одной стороны была, с одного берега и была театральная школа. А желающих, так сказать, переглянуться, переброситься словами, передать записочку, назначить свидание, что-то такое вот, есть очень много среди такой молодежи. Ну, это же нормально. Это же естественно. Так вот, даже говаривали, что на Екатерининском канале с другой стороны образовалось такое общество танцоров по неволе. Они сняли квартиру и в бинокли рассматривали девушек на той стороне. Больше того, у них даже был телескоп, который они таскали в театр. Вот такой. Вот, вокруг балетных... Велись и великие князья, и офицеры гвардии, и чиновники дирекции императорских театров, и так называемые балетоманы. Это господа в довольно серьезном возрасте, но они всю жизнь ходят на первые места в балет. Они всех этих девушек знают. Если не вот так... Они им дарят цветы, они за ними ухаживают. Они потом собираются уже в театре, мы поговорим, Мариинском, в кабинете полицмейстера и обсуждают сегодняшний спектакль. Вот они посмотрят первое отделение балета и потом будут обсуждать, кто лучше, кто хуже, у кого какие перспективы. И вот их называют балетоманы. Надо оговориться сразу, что балет – это тяжелая, изнурительная, каждодневная работа над собой, над своим телом. Это призвание, это служение, это невидимые миру слезы. А видимая часть – это аплодисменты, это цветы, это подарки, это успех.
2: Вот такая улица, где все симметрично снаружи. И совсем не просто.

просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. И совсем не просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро

почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти по тому, чего уже не вернешь. Вы не знаете языка,

0: пока никуда не отплывали, но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние. Утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с 14 века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Йеппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все три слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О, мой гид» в Telegram.
1: Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра. Постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8. Итого почти 13 метров над площадью.

Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров –

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало быть экзотикой и стало источником нового формального языка. Сегодня «волна» на японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что – вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит ропакеви – крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухановской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахти продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше –

Так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! О, мой гид!

Представьте, в северной Танзании, у подножия вулкана Олдейньолингаи, над озером поднимается рассвет. Вода кроваво-алая. И по ней, как по расплавленному металлу, идут 2 миллиона фламинго. Натрон – один из наиболее щелочных природных водоемов на планете. Кислотность воды – от 10,5 до 12,5 единиц pH. Температура на мелководье – выше 50 градусов. Это, по сути, горячий раствор едкой соды, питается он рекой Энвасангира и горячими источниками у вулкана, который извергает необычную кремниевую, акарбонатитовую лаву, богатую содой. Само слово «натрон» – это древнее название соды, которой египтяне бальзамировали мумии. Совпадение? Не совсем. Животные, попавшие в воду, быстро обезвоживаются и обрастают соляной коркой. Именно так появились знаменитые «статуи» – мумифицированные птицы на берегу. Британский фотограф Ник Брандт снял их как зловещие скульптуры, и часть зрителей решила, что это фотомонтаж. Пришлось ехать проверять. Алый цвет – не аномалия, а живая химия. В этой ядовитой воде выживают цианобактерии и водоросли вроде спирулины. Они окрашивают озеро. Ими же питаются фламинго, и именно из этих пигментов получают розовый цвет перьев. До 75% мировой популяции малых фламинго гнездится здесь. Потому что озеро смертельно для хищников, и потому абсолютно безопасно для птиц. Чем опаснее место, тем надежнее убежище. Это и есть логика натрона. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Павел Сюзор получил этот заказ в 1901 и, судя по тому, что он построил, понимал, второго такого шанса у него не будет. Давайте встанем здесь, на тротуаре, и просто посмотрим на угол Невского и канала Грибоедова. Видите, как башня над куполом тянет взгляд вверх, и вы уже не замечаете, что само здание шестиэтажное совсем не гигант.
1: Это не случайность. Это расчет. Но по порядку.
2: Компания Singer пришла в Россию не тихо. К началу 20 века американские швейные машины уже продавались по всей империи, и российское отделение фирмы нуждалось в штаб-квартире, достойной масштаба бизнеса. Участок на углу Невского был куплен примерно за 1 миллион рублей, сумма, которая тогда была не просто дорогой, а демонстративной. Это был один из самых престижных адресов столицы, и Singer платил за него именно как за адрес, а не только как за землю под фундамент. Сюзор выиграл конкурс на проект. Строительство шло с 1902 по 1904. И уже на стадии конструкции здания оказалось новаторским для Петербурга. Сюзор применил металлический каркас, заполненный кирпичом, одну из первых таких конструкций в городе. Именно она позволила поднять 6 этажей на сложном угловом участке без риска для соседних строений и без отступления от городских норм. А нормы были жесткими. В Петербурге действовал высотный регламент. Ни одно здание не должно было превышать карниз Зимнего дворца. Здесь живет один из самых устойчивых мифов о доме Зингера. Будто изначально планировали небоскреб в 11 этажей, и регламент его обрезал. Это не так. Проект с самого начала был рассчитан под городские ограничения. Сюзор не пытался построить небоскреб и потерпел поражение. Он сыграл по правилам и выиграл другим способом. Высоту он компенсировал силуэтом. Угловая башня со стеклянным куполом и глобусом наверху делает дом вертикальным не по метрам, а по восприятию. Взгляд сам идет вверх, и это и есть архитектурная хитрость. Посмотрите на фасад внимательнее. Растительный орнамент, майолика, фигурные решетки, крупные витражи.

0: Важные проемы – это не просто украшение в стиле модерн. Это реклама. Модерн начала 20 века умел соединять ремесло, торговлю и визуальный образ в единое целое, и дом Зингера – один из самых точных примеров этого синтеза в Петербурге. Фасад буквально говорит прохожему – здесь красиво, здесь дорого, здесь можно войти. На первом этаже располагался магазин швейных машин. Выше – конторы российского управления компанией и арендованные площади. То есть дом Зингера изначально был одновременно витриной бренда, корпоративной штаб-квартирой и доходным домом. Сегодня это назвали бы смешанным использованием. Тогда это выглядело как американский жест на самом парадном углу российской столицы. Коммерция, которая не прячется за фасадом, а сама и есть фасад.
1: У этого участка долгая предыстория. По краеведческим описаниям, с 18 века здесь последовательно стояли и театральное здание, и жилые дома, и постройки 19 века с перестройками. Дом Зингера не возник на пустом месте. Он заменил многослойный городской участок, где Невский уже давно был не просто проспектом, а линией смены эпох. Каждое поколение строило здесь что-то свое, и начало 20 века не стало исключением. Когда в 1904 дом открылся, петербуржцы реагировали неоднозначно. Здание казалось слишком заграничным, слишком смелым по силуэту для строгого Невского. Но именно поэтому оно немедленно стало городской достопримечательностью. В нем видели не только магазин машинок, в нем видели почти манифест, американскую коммерческую уверенность, выраженную в камне, стекле и металле, прямо напротив Казанского собора. Революция изменила все, кроме самого здания. Зингер ушел, американская символика стала неуместной, частный статус исчез. Но дом остался стоять. В 1938-м за ним закрепилось новое имя – Дом книги. Это петербургская закономерность, которую трудно не заметить. Здания переживают режимы, меняя не облик, а смысл. Тот же фасад, та же башня с глобусом и совершенно другая функция. Второй миф, который стоит развеять сразу – Дом книги не был изначальным замыслом. Книжная торговля появилась здесь уже в советское время, как следствие смены собственника и идеологии, а не архитектурного плана. Здание пережило блокаду. Материал, который мы располагаем, не содержит подробных свидетельств о том, что именно происходило внутри в те годы, и было бы нечестно заполнять этот пробел домыслами. Скажем только то, что известно точно. Дом устоял, фасады и купол сохранились, и после войны Дом книги продолжил работу.
0: Сегодня это по-прежнему один из самых узнаваемых адресов Невского. Внутри – книжный магазин, кафе, постоянный поток людей. Снаружи – реставраторы, которые возвращаются сюда регулярно. Фасады с маяликой и орнаментом, витражные проемы, металлические элементы купола требуют постоянного ухода. Это не музейная заморозка и не законсервированный памятник. Это живой исторический организм, который ежедневно выполняет коммерческую и культурную роль в самом центре города. Теперь поднимите взгляд на глобус. Его поставили здесь как символ всемирности компании Зингер американской фирмы, торгующей Россией на лучшем углу ее столицы. Потом глобус стал просто частью петербургского силуэта, которую фотографируют туристы, не зная, откуда она взялась. А теперь это снова знак, но уже другой. Знак того, что одно здание способно пережить несколько смыслов, несколько режимов и несколько эпох, не потеряв ни одной детали фасада. Архитектура оказалась прочнее всего, что в ней размещалось. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «А. Мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м, Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец

ЭЦ перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место, и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: Представьте зверя, у которого нет ни паспорта, ни причин бояться пограничного столба, потому что он не знает, что граница вообще существует. Он просто идет туда, где тише лес и глубже снег держит наст. И этим шагом однажды спас для Финляндии целый вид. Может показаться, лесной олень просто прятался где-то в глухих лесах Кайнуу, а потом вышел на свет. Тогда почему в финских охотничьих сводках начала 20 века о нем пишут как о звере, которого больше нет? Потому что его действительно не было. Ни одного.
1: Митсипиура, лесного северного оленя, выбили в Финляндии почистую. Последнее стадо видели на Суоминсилькке в 1880-х, а в Кухма – около 1910-го. Голодные годы, ружье в каждом доме. Зверь крупный и небоязливый, свою тайгу он защитить не мог. К началу 20 века вида в стране не осталось вовсе, и об этом честно писали как о свершившемся факте, а не как о тревожном звонке. Но за восточной границей, в Карельской тайге, стадо уцелело. Финская государственная лесная служба и охотничьи хроники сходятся. 50-е годы 20 века стали временем, когда звери сами, без всякой помощи человека, начали переходить границу обратно, туда, откуда их предков когда-то выбили. Шли не по плану и не по приглашению, а просто вслед за ягелем и тишиной, через глухие леса Кухма.
0: Первых пришедших заметили в урочище Лемюсала, краю древних еловых лесов, болот и моренных гряд у самой восточной границы. Место оказалось идеальным, людей мало, охоты нет, а рельеф, вылизанный ледником, прячет стадо от чужих глаз. Лесничий Ринае Калиола еще в 1969-м предложил создать здесь заповедную зону именно ради вернувшихся оленей, и уже в 1972-м участок получил защиту. Сегодня охраняемая территория Лемюсала занимает 82 квадратных километра и входит в финско-российский парк Дружбы. Вот деталь, которую не знают даже многие в Кайнуу. Отличить лесного оленя от домашнего по следу на снегу невозможно. Отпечатки одинаковые. Помогает только глаз натуралиста и счет с воздуха. С 1971-го над Кайнуу ежегодно летает вертолет. На высоте около 100 метров. По свежему снегу, когда звери хорошо видны сверху, специалисты природных ресурсов Финляндии пересчитывают стадо поголовно, зная заранее, где искать. А различия все же есть. Просто не в следах. Лесной олень крупнее домашнего, ноги длиннее, морда вытянутее. Рога у самцов смотрят почти прямо вверх, тогда как у домашнего оленя они чаще загибаются внутрь. Мех у обоих полый изнутри, этим оба вида и держат тепло в любой мороз. Но поведение митсипиура остается диким насквозь, уходит от людей на десятки километров, мигрирует между летними и зимними пастбищами и панически боится всего, что пахнет хозяйством.
2: Стадо росло медленно, но верно. В Кайнуу и на Суоменсельке сегодня насчитывают в сумме несколько тысяч зверей. А с конца 70-х годов часть животных из Кайнуу расселяли и дальше. Вырастили в загоне под присмотром и выпустили в леса Пирканма, где весной 1982-го родились уже дикие телята. Опасности при этом никуда не делись, просто сменили лицо. Волк и медведь по-прежнему берут свое в лесах Кайнуу. Дороги ежегодно забирают десятки животных. Ветропарки режут старые пути миграции, а вырубки дробят лес на все более мелкие остальные.

0: трава тишины. И главная тревога специалистов – не хищник и не машина, а собственный домашний родич. Там, где стада лесного и домашнего оленя соприкасаются, случаются смешанные потомки, а значит, дикая линия понемногу растворяется.
1: Граница когда-то была для этого зверя единственным укрытием. По одну сторону выбили почистую, по другую никто не тронул. Он не знал, что переходит рубеж между двумя государствами. Просто шел домой.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов, каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль – все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково – и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой. И целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лаурицала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
0: Но самый странный из всех – шлюз Ряйхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан, но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала.

0: тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранте, рядом с действующим шлюзом Мялкия, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
1: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте, о мой гид. О мой гид.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать. Будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.

0: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Смотреть есть на что.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койп – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут – около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Могу рассказать и про перевал Дятлова. Тайна без ответа, загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

0: Почему одна мелодия звучит как утро воскресенья, а другая – как последняя страница письма, которое лучше было не читать? Не из-за слов, не из-за громкости, из-за одной ноты, буквально одной. Разберем это без единой ноты на бумаге. Любая мелодия живет не в пустоте, она крутится вокруг одного домашнего звука. В теории его называют тоникой, но удобнее думать о нем как о точке возврата, куда мелодия в конце концов приходит, куда она хочет вернуться после любого отклонения. Это не самый громкий звук и не самый высокий. Это самый устойчивый. Когда мелодия до него добирается, возникает ощущение, что фраза закончилась, можно выдохнуть. Все остальные звуки в мелодии выстроены вокруг этой точки покоя. Их набор – это и есть лад. А конкретная высота, от которой отсчитан этот набор – тональность. Для практических целей тональность пока можно отложить в сторону. Она важна музыканту, но не тому, кто хочет объяснить нейросети нужное настроение. Самое главное – расстояние от «дома» до третьего звука в ладу. В мажоре это расстояние чуть шире, в миноре – чуть уже. Разница в полшага по клавиатуре. Но именно она меняет все. Широкий шаг создает ощущение открытости, узкий – сжатости, напряжения. Не потому, что так решил какой-то ученый. Потому что ухо воспринимает систему притяжений между звуками, и одно соотношение читает как устойчивое и светлое, другое как нестабильное и темное. Конкретный пример, который стоит держать в голове. Возьмите «Happy Birthday» – архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон. Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем, потому что «грустное» для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова «минор» и «медленный темп». Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что минор – это машинно читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально, берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети – лад, мажор или минор – это базовая эмоциональная окраска. Темп – скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность – ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного.
1: Не тоскливое, не шумное, не надрывом.
0: Просто минор – медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Редактор

0: 8 ледоколов из 10, что режут лед где-либо в мире, придуманы в одной маленькой северной стране. Больше половины из них там же и построены. А если пересчитать все ледоколы, что сегодня выходят в море, окажется, каждый второй сошел со стапелей одной единственной верфи в Хельсинки, в районе с песчаным именем Хиитолахти. Первое, что приходит в голову, наверное, дело просто в холоде. Северная страна, суровые зимы, вот и научились ломать лед лучше всех. Но тогда почему тем же не прославилась Норвегия с ее фьордами, где холода не слабее? Норвежские порты зимой не замерзают, их греет теплое течение. А вот у Финляндии веками не было ни одного порта, который зимой оставался бы открытым.
1: В це страна разум каждуя зиму оказвалась утрезана льдом от муля.
0: Вот в чем разница.
2: Первую регулярную зимнюю линию открыли в 1870-х. Ледокольный пароход «Экспресс» начал водить суда сквозь льды Балтики. С тех пор задача не менялась – провести груз через замерзший залив, когда лед может быть толще человеческого роста. Финские инженеры решали ее десятилетиями, и решение искали не в теории, а прямо на воде, у берегов Хельсинки, где с 1865-го работает верфь Хиитолахти. Верфь основал тамперский судья Адольф Тернгрен, человек сухопутный, но с деловой хваткой. В конце декабря 1868-го там спустили на воду первые суда. Дальше верфь пережила банкротство, смену почти десятка владельцев, войны и кризисы, и ни разу не останавливала работу дольше, чем на сезон.

0: Инженеры наткнулись на неожиданность. Оказалось, что кормой судно ломает лед куда легче, чем носом. Гребной винт разрыхляет ледяное крошево и отгоняет его в сторону. Через несколько десятилетий эта случайная находка превратится в целый класс судов, способных пробиваться сквозь тяжелый лед задним ходом.
1: Мысль довели до конца в конце 1980-х. Инженеры Кауко Ярвинен и Ингмар Вальцер предложили вынести электромотор прямо наружу, в подвешенную под корпусом гондолу с гребным винтом без длинного вала внутри судна. Гондола поворачивается на полный круг, и судно способно идти любым бортом вперед, хоть кормой. Систему назвали азиподом, а первое испытание провели на маленьком служебном суденышке Сейли в 1990-м. Так родился особый тип судна. Вперед по чистой воде оно идет носом, как обычный корабль, а в тяжелых льдах разворачивается и продолжает путь кормой, уже полноценным ледоколом. Отдельно придумывать нос и отдельно двигатель больше не требовалось. Одна гондола решала обе задачи разом.
0: Сегодня Хиитолахти все так же работает на прежнем месте, у Хиитолахденранты, под теми же портовыми кранами, что давно стали символом района. Здесь строили ледоколы для Советского Союза и Швеции, для Германии и Аргентины, а недавно взялись за первый ледокол для Канады. Верфь меняла хозяев не меньше 10 раз, но лед за окном каждую зиму оставался прежним, и именно он всякий раз возвращал сюда работу. У страны, которая сама не выходит к открытому океану, получилось стать главным в мире мастером по океанскому льду. Просто потому, что справляться с замерзшим морем у себя дома здесь пришлось раньше и чаще, чем кому бы то ни было еще.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один-единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Руть заложили в 1847. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Руть уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников, 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу, от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти

0: почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
1: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ним в боте «О мой гид». «О мой гид».

Вот странность, которая не отпускает. Этот храм никогда не был по-настоящему заброшен, и все же джунгли его почти поглотили. Он стоит здесь 8,5 столетий. Живой, с горящими благовониями и монахами в шафрановых одеждах, и при этом в европейских учебниках еще в XIX веке его не было вовсе. Как такое возможно?

Вот с этого противоречия и начнем. Ангкор-Ват строился не как храм в привычном смысле. Строился как модель мироздания. Рвы вокруг — это мировые океаны. Внешняя стена — край Вселенной. Пять башен в центре, сложенные крестом. Пять вершин горы Меру, где по индуистскому преданию живут боги. Царь Сурьяварман. Второй, при котором в XII веке все это возводилось, буквально вселял себя в центр небесного порядка. Понимаете? Не символически, да, физически. Камень за камнем. А теперь масштаб. Только вдумайтесь. Около 300 тысяч человек и 6 тысяч слонов, 37 лет непрерывной работы, примерно 5 миллионов тонн песчаника. Весь этот камень везли с плато Гулин по реке Сиемреаб. Историки подсчитали. Если повторить этот проект сегодня, с кранами, грузовиками и современной логистикой, работы займут не менее 100 лет. Средневековые кхмеры уложились в одно царствование. Один человеческий век, и Вселенная готова. Сам комплекс — прямоугольник 1500 на 1300 метров, около 200 гектаров. Для сравнения, собор Святого Петра в Риме вместе с площадью — это меньше четверти того, что здесь. Ватикан целиком уместился бы в одном из угловых дворов Ангкор-Вата. И все это — только сердце. Вокруг раскинулся парк примерно из 100 храмов на 200 квадратных километрах. Целый каменный мегаполис, накрытый тропическим небом. Обратите внимание на стены вокруг, на ту серо-медовую текстуру песчаника, теплую на ощупь даже в тени. Этот цвет — не патина, не краска. Это сам камень, медленно темнеющий от влаги и времени. 800 лет влажного воздуха. Имя Ангкор-Ват позднее. При жизни Сурьявармана II храм, по всей видимости, звался Враг-Вишнулока, обитель Вишну. Город-храм закрепилась после падения Ангкора, когда бывшая столица империи превратилась в гигантский каменный остов, обнятый лесом. Символично, что сегодня именно Ангкор-Ват изображен на флаге Камбоджи. Руина империи стала эмблемой государства, которое от нее осталось. Храм никогда не прекращал религиозной жизни, и в этом его спасение. Построенный во славу Вишну, уже к концу XIII века он перешел к буддийским монахам и с тех пор не пустовал ни дня. Именно это постоянное присутствие людей, шаги, метеные дорожки, живой огонь удержало джунгли на расстоянии. Там, где монахов не было, лес победил. Говорят, если остановить реставрацию, дикая растительность способна за 3 года почти полностью закрыть комплекс. 3 года. Европа узнала об Ангкоре в 1860-х через француза Анри Муо, который добрался сюда и описал заросшие храмы как забытое чудо, сравнимое по масштабу со строениями греков и римлян. Для кхмерских монахов это был действующий храм. Для европейской публики — внезапное откровение. Цивилизация, способная построить такое, вдруг появилась на карте истории. Муо не открыл Ангкор. Он написал о нем так, что весь мир захотел его увидеть. Помню, читал записки одного путешественника, который приехал сюда за тишиной заброшенных руин и обнаружил живой мегаполис. С 5 утра непрерывный поток паломников, буддийские церемонии, свадебные съемки. Разочарование сменилось пониманием. Ангкор-Ват — не музей. Это храм, который просто пережил свою империю. Запах здесь — влажный камень, чуть горьковатый дым благовоний и что-то еще. Труднее назвать. Сырость многовековой тени под каменными сводами. Это и есть время, если у него есть запах. Сейчас Ангкор-Ват под охраной ЮНЕСКО. Реставрацию финансируют международные организации. Но консерваторы живут с тревожной цифрой. По оценкам, лишь около трети доходов от билетов реально возвращается в комплекс. Если международные деньги иссякнут, джунгли ждут. Они умеют ждать. Это мы уже знаем. Редьярд Киплинг, создавая Карая книгу джунглей, черпал образы в том числе из описаний кхмер

древнегреческих храмов, обвитых корнями и покрытых мхом. Детская мифология о мире, который медленно проглатывает лес, это не сказка. Это здесь, это реально, и это продолжается прямо сейчас. Каменная вселенная, которую построили за одно царствование и которую лес забирает по миллиметру в год, и все никак не заберет. Потому что люди не уходят. Вот, пожалуй, и весь секрет этого места. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы.

0: Грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014, и ее результаты до сих пор оспаривают.
1: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
0: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о, мой гид! Атлантиду, бот, о, мой гид!

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетрадотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько

настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.

15 сентября 1811 года. Невский проспект. Торжественное освящение нового собора в день коронации Александра I. Еще нет никакой войны с Наполеоном, нет воинской славы, нет трофейных знамен. Есть огромное здание, которое строили 10 лет и которое через год станет совсем другим местом. Посмотрите на колоннаду. 144 колонны, полукруг, который раскрывается прямо к Невскому. Воронихин взял за образец нетрадиционный православный храм, а логику римской базилики. Это был сознательный выбор. Собор должен был не отгораживаться от города, а входить в него. Стоять здесь – значит стоять одновременно на улице и у подножия храма. Граница намеренно стерта. Высота купола – 71,5 метра. В начале 19 века это делало собор самым высоким зданием Петербурга. Он буквально доминировал над главной магистралью империи. Это было не просто архитектурой, это было заявлением. Теперь об архитекторе. Андрей Воронихин получил этот заказ, будучи бывшим крепостным Строгановых. Для Российской империи начала 19 века почти невозможная биография для человека, которому доверили главный храм столицы. Конкурс на проект объявляли еще в 1799 году при Павле I. Воронихин победил. Строительство началось в 1801 и велось принципиально, только отечественные материалы, только российские мастера. На фоне эпохи, когда престижные стройки нередко отдавали иностранцам, это выглядело демонстративно. Сам собор строился вовсе не как военный мемориал. Его возводили ради конкретной святыни, чтимого списка Казанской иконы Божией Матери, которая хранилась здесь еще в старой придворной церкви. Та церковь просто не вмещала всех, кто приходил к иконе. Новый собор решал эту практическую задачу и ничего больше. Война изменила все. После Отечественной войны 1812 года собор стремительно превратился в национальный мемориал. Сюда свозили трофейные знамена, ключи от взятых городов. Здание, построенное как дом для иконы, стало домом для воинской памяти страны, и обе роли существуют в нем до сих пор. Обратите внимание на пространство внутри. Оно запомнило не только 19 век. С 1932 по 1991 год здесь работал музей истории религии и атеизма. Почти 6 десятилетий в стенах православного собора демонстрировали противоположную идеологию. Это часть биографии здания, от которой никуда не деться. Путники 19 века описывали собор как неожиданно римский, почти античный по форме. Сегодня это ощущение никуда не делось. Казанский собор одновременно сакральный, государственный и городской, и ни одна из этих ролей не перекрывает остальные. Здесь молятся, фотографируют, слушают экскурсоводов, просто проходят мимо. Он действующий кафедральный храм, вход свободный. Редкое здание – то, которое не нужно читать как памятник, чтобы почувствовать его вес. Казанский собор давит не размером, а плотностью истории, которая в него уместилась. Спросите меня про Кутузова, я знаю, почему он попросил похоронить себя именно здесь, а не в родовом имении, но это уже ваша экскурсия.

0: Спроси финского школьника, откуда в его языке слово «раамату» – «Библия», и он, скорее всего, пожмет плечами, наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках – финском, эстонском, карельском, вепском, водском – есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пар – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте – откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. 40, 60, 80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами.

0: и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый. Он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» В боте «О, мой гид!»

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил.

освободил 20 миллионов крепостных. Войдите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера, не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов, 7065 квадратных метров мозаики, крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри, возникает ощущение, что свет здесь не падает, а живет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию, и вокруг собора встали леса, и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия. Ваша экскурсия.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так:

Род красивый, язык чистый тюрки, плоды обильны. Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет. И именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаци Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска.

лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид. Атлантиду, Бот, о, мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время

0: одна температура. Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнце ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 000 000 с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал об элитоманах, серьезных господах, которые всю жизнь ходили на первые места и знали каждую танцовщицу в лицо. Сегодня мы остаемся на улице Зодчего Росси и заглянем прямо в квартиру директора императорских театров.
2: А еще здесь с левой стороны, вот в том здании, если смотреть на театр, то с левой руки, там была казенная квартира директора императорских театров. Это была огромная, великолепная квартира. Ее тоже строил Росси, как и весь этот ансамбль.
3: Да, Олег Харитонович, какого цвета, подскажите, да, на какое здание смотреть?
2: А вот желтое, какого... желтое, желтое, маленькое. Желтое. Да, вот прям, вот как рядом, часть этого театра. Да. И вот

однажды, уже в начале 20 века, еще фотографии так в самом зачаточном состоянии, а кинематографа нету, пришли к Владимиру Аркадьевичу Теляковскому, это известный деятель, так сказать, директор императорских театров, актеры, ведущие актеры Александринки, говорят: «Владимир Аркадьевич, вы понимаете, ничего от нашего искусства не остается в веках. Мы уходим, и уходят наши роли, уходит память о нас. Давайте откроем музей». Он сказал: «Господа, я давно об этом думаю». «Да, давайте, давайте, у нас столько материала, на серебряные венки, которые нас награждают, так далее, так далее, так далее. Ну, цветы мы не можем сохранить, они же живые». Вот. Он сказал: «Да, я тоже за открытие музея, но негде, господи, я уже об этом думал, негде, ну просто негде». А они продолжают настаивать. А он говорит: «Да негде, я уже об этом думал, но если только в моей квартире». После революции именно в квартире директора императорских театров, это не именно Теляковского, это любой директор будет занимать эту квартиру. Но в квартире директора императорских театров открылся очень и очень интересный театральный музей. Может быть, вы там не были, не самый посещаемый, надо посетить. Это очень интересно. Это все, что касается театра, русского и петербургского в частности. Вообще, театр, надо вам сказать, веселое дело, интересное дело, увлекательное дело, понимаете? Лицедейство, как говорили раньше. Вот здесь служил во времена Николая I, служил актер по фамилии Мартынов. Он был комик, он был очень успешный актер, его все знали. А Николай I, он очень любит посещать закулисье этого театра, потому что здесь представление не только драматических спектаклей, но иногда бывают балетные спектакли. А любоваться этими прелестными балетными девушками – это одно удовольствие. Поэтому Николай Павлович очень часто посещает это закулисье и разговаривает с актерами, тем более с такими, как Мартынов и прочие, прочие, как говорили старые актеры, актеры актеровичей. Да, да, настоящие масситы. И вот однажды, значит, после очередного разговора, шуток, на следующий день Мартынов вдруг решил пошутить. И уже никогда Николая Павловича не было, он сказал: «Господа, господа, к нам идет император, внимание, внимание». И потом шагом императора, и каким-то голосом императора, и походкой императора изобразил, как будто к нам идет Николай I. Все посмеялись. И в это время из-за угла выходит сам Николай Павлович. «Ну-ну-ну, продолжай, Мартынов, покажи-ка меня», — сказал Николай I. Мартынов, конечно, смутился, сказал: «Я не посмею, Ваше Величество». А на что Николай I сказал: «Не-не-не». Посмел один раз, посмей другой раз. И Мартынову ничего не оставалось, как показать приходящего Николая I. А он один никогда не ходил. Он ходил с министром императорского двора Волконским. И вот актер Мартынов голосом Николая I, обращаясь к Волконскому, который тут рядом, говорит приблизительно следующую фразу: «Волконский, отослать на дом актеру Мартынову 2 ящика моего лучшего шампанского за особые успехи на русской сцене». И все умерли от страха. Николай Павлович повернулся к Волконскому и говорит: «Волконский, ты же слышал? Исполняй». Ну, вот такие театральные байки, которые не я придумал, разумеется, разумеется, да.

Вот такой Петербург, где даже шутка может обернуться двумя ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Здравствуйте. Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современный.

Современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы, 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите

за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декабрь.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насосов в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик: граф Станислав Щенсный Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок, вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений. Прежде его называли гротом Тантала. Над входом

0: рядом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас.

0: Знаете, что самое удивительное в этой истории? Самый известный факт о Садаку Сасаки, скорее всего, неверный. Что она успела сложить только 644 журавлика, а остальные за нее доделали друзья, это появилось не в архивах больницы, а в детской книжке 1977 года. Красивая версия, удобная. Только семья девочки и сотрудники Хиросимского музея мира говорят другое. 1000 она перешагнула сама и продолжала складывать дальше.
1: Садака было 12 лет, когда в 1955 году у нее нашли лучевую лейкемию. В 2 года она пережила взрыв малыша. Дом снесло волной. Мать накрывала ее одеялом от падающих обломков. Потом выросла быстрой и спортивной, лучшей бегуньей в классе. Вот такая ирония судьбы. Первые симптомы болезни, слабость и одышка, пришли именно к девочке, которую никто не мог догнать. Бумажных журавликов она увидела в палате. Их прислали старшеклассники из Нагаи как обереги для выживших. Подруга объяснила легенду: «Сложи 1000, загадай желание». Садака стала охотиться за каждым клочком бумаги. Упаковки от лекарств, этикетки от бутылок, обрывки газет. Под конец – лежа, уже не в силах сидеть. Обратите внимание, журавль в Японии – символ долголетия. Девочка, умирающая в 12 лет, выбрала именно его. Это задело японское общество так сильно, что одноклассники разослали письма по всей стране и собрали пожертвования от 3100 японских школ. На эти деньги в Хиросиме появился детский памятник мира — фигура Садака с золотым журавлем над головой. Каждый год 6 августа к нему приносят десятки тысяч бумажных птиц. Маленькая девочка, которая просто хотела выздороветь, незаметно стала организатором крупнейшего детского антивоенного движения в мире и сделала это, не выходя из больничной палаты.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Вот о мой гид.

0: мятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в двух шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папаненцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
0: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?

0: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
1: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они — родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
1: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Вот о мой гид!

Если ехать по набережной обводного канала, они появляются неожиданно. Огромные кирпичные цилиндры, которые не тянутся ввысь, как колокольни. Они приземистые, широкие, с толстыми стенами и арочными проемами. Похожи на крепостные башни.

0: или на водонапорный, или на что-то, что просто не умещается ни в одну привычную категорию. Что это вообще такое? Может, это осколки какого-то промышленного укрепления, которое строили на случай войны? Нет, это газгольдеры. Резервуары, в которых хранился светильный газ, тот самый, что зажигал фонари на Невском проспекте больше 150 лет назад. История начинается задолго до самих башен. В 1839-м на берегу обводного канала заработал первый в России газовый завод. Уголь пережигали в закрытых печах, получали светильный газ и по подземным трубам гнали его прямо к фонарям. За первый год на Невском и Дворцовой площади вспыхнули 167 фонарей.
1: До этого ночной Петербург освещался масляными плошками. Они давали дрожащий желтый огонек, который ветер мог задуть в любой момент. Газ горел иначе, ровно, ярко, устойчиво. Горожанин той эпохи, впервые увидевший ночной Невский при газовом свете, видел совершенно другой город. Не сумрачный лабиринт, по которому надо было идти с собственным фонарем, а настоящую освещенную улицу, где можно читать вывески и узнавать прохожих. К 50-м годам 19 века рядом с первым заводом вырос конкурент – Общество столичного освещения. Оно тоже обосновалось на обводном, и именно оно построило кирпичные цилиндры, которые уцелели до наших дней.
0: Проектировал газгольдера Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер. Первый директор Института гражданских инженеров в Петербурге. Первые два цилиндра появились в 1861-62, еще два – в 1884 уже вместе с сыном Вильгельмом. Самый большой из них – 42 метра в диаметре и 20 метров в высоту. Перекрытие устроено по системе Шведлера. Радиальные металлические фермы расходятся от центра, как спицы огромного колеса. Это была инженерная новинка, и петербургский газгольдер вошел в число первых в мире, где применили такой купол. Внутри работал поршень, подвижный диск, который поднимался и опускался вместе с уровнем газа. Давление в системе оставалось постоянным, и фонари на улицах горели ровно. Когда газа набиралось много, поршень уходил вверх, и со стороны казалось, что башня вдруг стала выше. Газгольдер буквально дышал. Газгольдерами был усеян весь город. Завод Сангалли построил шестиугольный, редкой формы. На Заозерной улице уцелел еще один цилиндр от конкурирующего предприятия, почти в первозданном виде. Под мостовой тянулись трубы, невидимые, но вездесущие.
1: В 1886-м рядом с заводом открылась электростанция. Сначала газ и электричество сосуществовали. В одном квартале – газовые фонари, в соседнем – дуговые лампы. Но итог был предрешен. К 1910-му газгольдеры опустели, и завод остановился. Потом долгие годы, склады, гаражи, забытье. И вот вторая жизнь. В круглом цилиндре на обводном открылся планетарий, купол, который когда-то накрывал тысячи кубометров газа, теперь несет на себе звездное небо. Рядом клубы, выставки, кинозалы. В 2025-м один из газгольдеров получил статус регионального памятника. В 2026-м объявили о реставрации еще одного. Кирпичные цилиндры, которые больше полувека хранили городской свет, теперь хранят нечто другое – ощущение, что у Петербурга нет заброшенного прошлого. Есть только то, до чего еще не добрались руки.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас – мойгид.онлайн.

времени. Поселок заложили в ноябре 1945 при площадке комбината под номером 817. Уже через два года – режимная зона, забор, пропускной режим. Городом он стал по секретному указу 17 марта 1954. Но имя «Озерск» в открытом обороте появилось только в 1994. Между этими двумя датами ровно 40 лет. 40 лет официального существования города, у которого не было официального имени. Снаружи он жил как Челябинск-40, позднее Челябинск-65. Это не просто конспирация, это параллельная картография. Для государства – лаборатория. Для почтовой системы страны – шифр. Для тех, кто там жил – просто дом, из которого нельзя уехать без пропуска. Северск под Томском работал по той же логике. Для внешнего наблюдателя он был с закрытой территорией под Томском, привязан к областному центру номером, а не именем. Секретность здесь держалась не только на заборах и пропусках. Она держалась на языке, люди учились называть место косвенно, через номер, через соседний город, через почтовый ящик. Саров – случай особый. До атомного проекта это был монастырский и паломнический центр, связанный с именем Серафима Саровского. Советский режим секретности не вытеснил эту историю, он ее законсервировал.

Вы когда-нибудь задумывались, что конверт с обратным адресом может быть ложью не из злого умысла, а по государственному приказу? Три советских города десятилетиями не существовали на картах страны. Не потому, что их не было, а потому, что государство приняло решение, их не должно быть видно снаружи. Озерск – первый по времени.

Советская урбанистика. Но у Озерска была и другая сторона. Именно здесь работал комбинат «Маяк», переработка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактивные отходы. Экологическое наследие этого места тяжелое, и оно никуда не ушло вместе с переименованием. Сегодня зато закрытые административно-территориальные образования существуют как юридическая категория. Проходная, пропуска, ведомственная инфраструктура и обычная городская повседневность внутри периметра. Полная обычность для этих городов так и не наступила. Режим зато сохраняется, а значит, и граница между двумя реальностями тоже. 1994 стал годом, когда Озерск не просто рассекретили. Его заново вписали в карту страны. Это принципиально разные вещи. Спросите меня про «Маяк», что именно произошло на комбинате в 1957-м и почему эта авария десятилетиями оставалась в тени Чернобыля. Там история, которую стоит знать отдельно.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентикост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентикоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентикост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

Вот вам вопрос, который почему-то никто не задает. Почему в самом центре Петербурга, на главной парадной магистрали, 4 бронзовых коня и все 4 в разных позах? Они несимметричные украшения. Это сюжет. Почти фильм. Только застывший. Стоим мы с вами на Ничковом мосту, на переправе через Фонтанку, которой уже больше 300 лет. Первый мост тут поставили в 1716 году, деревянный, на сваях, по приказу Петра I. Тогда Фонтанка была куда шире, заболоченная пойма, а не нынешний аккуратный канал. Название мост получил не от какого-нибудь вельможи, а от инженера-полковника Михаила Ничкова, его батальон «Мост» и строил. Никакой романтики, чистая военная логистика. Каменным он стал только в 1784 году. Длина – около 54 метров, ширина – почти 38. Монументально. Но главное, конечно, не камень, а то, что на нем стоит. Скульптор Петр Клод задумал свои конные группы как цельный нарратив, 4 стадии украшения дикого коня человеком. Посмотрите, вот конь почти вырывается, вздыблен, человек едва держит, и через несколько шагов уже полное подчинение, животное склонило голову. Это не декорация. Это драма в 4 актах, разыгранная в бронзе. Чтобы добиться такой точности, Клод препарировал лошадиные головы и ноги. А живой натурой ему служил, в частности, старый белый конь Серко, пенсионер придворной конюшни. Забавный образ, великий скульптор и усталый придворный конь, оба трудятся над бессмертием. Теперь деталь, которая окончательно делает эту историю петербургской. В 1842 году Николай I взял и подарил первую пару коней прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Просто так. Дипломатический жест. Кони уехали в Берлин, и на мосту снова встали гипсовые копии. Потом Клод отлил новую пару. И Николай снова ее подарил, на этот раз королю обеих Сицилий. Гипс снова вернулся на постамент. Клод, судя по всему, относился к этому с мрачноватым юмором человека, которому раз за разом приходится переделывать курсовую. Полная четырехчастная бронзовая композиция встала на мост только к 1850 году. 8 лет гипсового терпения. Обратите внимание, вот это, пожалуй, лучшая мелочь. Кони, смотрящие в сторону Адмиралтейства, подкованы. А те, что глядят к площади Восстания, нет. Почему? Официального ответа нет. Зато есть городской фольклор, местами весьма откровенный. Горожане давно прозвали мост «мостом 18 яиц» и дальше считали по ситуации. Петербург вообще город, где классика и площадная шутка живут в 2 шагах друг от друга. В войну коней сняли с постаментов и зарыли во дворе Аничкова дворца, прямо тут, за мостом. Сам мост снаряды все же задели, пострадали тумбы, парапет, перила. Но скульптуры уцелели. 1 мая 1945 года кони вернулись на место. Вот это, признаюсь, меня каждый раз останавливает именно эта дата. Ни после войны, ни летом. 1 мая 45-го. Будто кто-то очень хотел, чтобы они встали раньше, чем закончится. Сейчас по мосту идут трамваи, машины, туристы, все это гудит и движется, как 200 лет назад шли обозы. Клод, конечно, не думал о пробках. Но его кони стоят над всей этой суетой с таким видом, будто укрощают не одного дикого жеребца, а весь Невский проспект разом. Спросите меня про Фонтанку и дворцы на ее берегах. Я знаю, почему один из них сменил больше хозяев, чем любой другой дом в городе, но это уже ваша экскурсия.

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны, об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид»

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное. Лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через два десятилетия. Врачи знают три вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия. Это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством. И Аалто понимал, звук воды в три ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом. Снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в два изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Аалто думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия. Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов». Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хроматерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
2: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Алвар Аалто.

говорил. Архитектура – синтез жизни в материальной форме. В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим.

Вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря. Просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь. Например, в виде свежего номера утренней газеты.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение,

Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно без затей – «Роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте». Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила Тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению, мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия.

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Руть заложили в 1847. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Руть уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу – от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указателю трассы – заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ней в боте. О, мой гид. Мой гид.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному. Где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В Песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чёлве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет из Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки не

в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но названия она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тумку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки,

Вы, возможно, видели этот же рынок у путей – копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой – дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков – в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муссо возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о мой гид,

Начнем с того, что для одних людей этот цвет – праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы, высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар. Всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без темного неба. Там есть история, которая началась в 1839-м.

и закончилось совсем не так, как задумывалось. Задумывалось.

Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий

0: комплекс, следуя за миграциями лося. Часть групп носила имя арачоны, буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них — транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью — 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум — не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс. Текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
2: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
3: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
2: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
3: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно миллион с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема.

0: Тема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Секунда. Может, две. Вы входите в новый ресторан, и вдруг что-то внутри произносит совершенно уверенно: «Ты здесь уже был». Тот же запах, тот же угол стойки, тот же официант с усиками. Вы клянетесь, что были. Но вы здесь впервые в жизни.
1: Легко было бы объяснить прошлая жизнь. Там, дескать, вы жили во Флоренции, пили кьянти за этим самым столиком и знали здешнего официанта в другом теле. Красивая версия. Но почему именно этот ресторан, а не ваша прошлая спальня или место гибели? Если память прошлых жизней такая точная, почему ее так мало? Настоящее объяснение появилось намного позже, и оно ничуть не хуже мистики. Само слово «дежавю» придумал французский философ Эмиль Буарак. В 1876 он написал письмо в журнал «Review for La Cerfaique» и предложил термин для ощущения, у которого до тех пор не было имени. Переводится просто «уже виденное».
0: Но по-настоящему в мозг заглянул нейрохирург Уайлдер Пенфилд. В 40-х и 50-х годах прошлого века он оперировал пациентов с эпилепсией, в сознании – под местной анестезией. Мозг не чувствует боли, поэтому больной мог разговаривать прямо на операционном столе. Пенфилд касался электродом разных точек височной доли, и люди вдруг начинали слышать давно забытую мелодию, ощущать запах детства, видеть лицо, которое, казалось, стерлось из памяти навсегда. А у некоторых возникало именно дежавю, полная уверенность, что этот момент не первый. Стоило убрать электрод, ощущение исчезало. Так стало ясно, дежавю живет в височной доле. Пациенты с височной эпилепсией, кстати, знают это лучше всех. У них дежавю бывает по нескольку раз в день, прямо перед приступом. Как предвестник, маленькая молния из прошлого, которого не было.
1: Дальше в дело вступила психолог Энн Клири из Университета штата Колорадо. Она надела шлем виртуальной реальности и пошла проверять гипотезу, которую высказывали еще 100 лет назад. Вот ее суть. Дежавю случается, когда новая ситуация повторяет пространственную схему старой, тот же угол комнаты, то же расположение предметов, но само воспоминание не всплывает. Мозг кричит «знакомо», а картинку источник найти не может. Клири строила виртуальности сцены с одинаковым расположением объектов и фиксировала, когда у людей возникало дежавю. Гипотеза подтвердилась. Мозг реагировал на геометрию ситуации, а не на конкретные детали. Примерно тогда же нейробиолог Акира О'Коннор из Университета Сент-Эндрюс заглянул в мозг человека прямо в момент дежавю с помощью функциональной МРТ. И получил неожиданный результат. Активизировался не гиппокамп, зона хранения воспоминаний. Загоралась лобная доля, та, что отвечает за проверку информации и принятие решений. Вывод был неочевиден.

0: видным. Дежавю – это не ошибка памяти. Это мозг, который заметил ошибку и исправляет ее прямо на ходу.
1: Получается странная вещь. От 60 до 70% людей хотя бы раз переживали дежавю. Чаще всего оно накрывает между 15 и 25 годами, когда мозг особенно активно строит и перестраивает связи. С возрастом приходит все реже. И когда оно приходит, это не призрак прошлой жизни и не сбой матрицы. Это ваш мозг делает то, для чего и создан. Сравнивает происходящее с тем, что хранит, находит несоответствие и сигнализирует об этом единственным способом, каким умеет. Странным ощущением. Секундой чужого воспоминания. В следующий раз, когда это накроет, знайте, ваш мозг не ошибся. Он поймал ошибку и сообщил вам о ней. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

0: 1971. Нейробиолог Джон О'Кифф впервые зафиксировал в мозге крысы клетки, которые вспыхивали только в определенном месте пространства. Потребовалось еще 40 лет, чтобы выяснить, тот же механизм работает у людей. И не только для пространства, но и для времени.
1: Вот как устроена ловушка. В незнакомом городе гиппокамп и энтеринальная кора начинают строить карту, где что находится, как связаны события, как добраться от пляжа до рынка. Нейроны боковой энтеринальной коры ставят временные метки на каждое новое впечатление. Результат – первые дни путешествия насыщены плотной разметкой. И, оглядываясь назад, вы видите не один день, а десятки разделенных эпизодов. Дома мозг переключается на автопилот. Повторяющиеся маршруты, одни и те же лица, новые метки почти не ставятся, и неделя сжимается до нескольких опорных точек. Парадокс с дофамином. Когда мы возбуждены и предвкушаем новое, время в моменте летит. Но позже, когда дофамин спадает, насыщенность событиями растягивает прожитое в памяти. Чем больше эпизодов, тем длиннее выглядит прошедший день. Нобелевский лауреат Эдвард Мозер говорил: «Эксперименты с мышами в незнакомых лабиринтах напоминали экспериментальный туризм. Мозг аккуратно записывал последовательность мест и событий. В знакомом офисе ничего подобного не нужно, карта давно нарисована». Растянуть время можно и искусственно. Детальный дневник, перебор фотографий, пересказ дня вслух. Повторное перематывание событий работает почти так же, как их проживание. Мозг снова ставит метки, снова строит цепочку. Время не только проживается, оно еще и записывается, и запись можно перечитать.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте. О мой гид.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева

в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне Уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе.

0: есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Прямо сейчас. Вот, о мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, как актер Мартынов передразнил Николая I и получил за это 2 ящика шампанского. Сегодня мы стоим у дома Елисеевых на Невском, 56. Здесь торговля и смех уживались под одной крышей.
2: Театр комедии, как мы с вами видим перед собой, это здание начала 20 века в таком пышном стиле купеческого модерна. Строил архитектор Гавриила Барановский для братьев Елисеевых. И вот что интересно, они построили, во-первых, это было 2 здания, справа и чуть и слева, слева и справа. Они построили здание, и наверху они построили концертный зал, тот, который потом будет театром комедии. Театром комедии. Вот это начало 20 века. До революции здесь были разные-разные спектакли и разные-разные представления. Потом это был знаменитый театр именно комедии, не музыкальной комедии, это другое. Музыкальная комедия — это просто комедия. И, конечно, огромный отпечаток на работу этого театра наложил Николай Павлович Акимов. Талантливейший человек, художник, режиссер, постановщик Николай Павлович Акимов. Недаром вот театр сейчас называется Театр Акимова. Было время, когда он был репрессирован, так не руководил этим театром, а потом уже с 56-го года, с 1956-го советского времени, он снова уже руководил этим театром. Ну вот, не очень разнообразный репертуар, я вам должен сказать, здесь, потому что написать комедию намного сложнее, чем написать какую-нибудь страшную драму или что-нибудь в этом роде. Mm-hmm. Комедия — это сложнее. Чтобы человек веселился, смеялся, конечно, намного сложнее. Ну вот, перед нами такой замечательный фасад. Надо сказать, что внизу стеклянные витрины, которые украшал наш земляк, наш современник, живет сейчас в Европах, так сказать, в Америке, это Михаил Михайлович Шемякин. Это вот он нарисовал таких куколок. Но вы знаете, их сделали английские мастера 10 лет назад. Они танцуют.

0: днем и ночью 10 лет. Вот придешь ночью, приведешь там летом каких-нибудь дорогих гостей, они все равно двигаются. Вы представляете, какая работа? Ну и, конечно, можно почитать город. Вот подойдите сюда, пожалуйста.
1: Давайте.
0: Город надо читать. Видите, 4 скульптуры такие зеленые, чугунные. Не знаю, чугунные или, ну, может быть, металлические. И, значит, здесь написано, чем братья Елисеевы занимаются вообще. Вот правая скульптура от нас, правая, да? Это аллегория, конечно, торговли. Это бог Меркурий. И видно, что он занимается торговлей. В левой руке у него правая, это подбочинись, левая. Это то, что называется кадуцей. Это символ торговли. Значит, а эти люди занимаются торговлей. Причем какой торговлей? Они занимались торговлей колониальным товаром, то есть тем, что здесь не растет, а здесь ничего не растет, следует. Вот, а ананасы, апельсины и так далее, и так далее. Вот этим они, вина, кофе, фрукты, понимаете, да, вот этим они занимались еще будучи крепостными. Дальше, что они делают? Чуть посмотрим левее, и там аллегория, конечно, промышленности. То есть они занимаются торговлей, они занимаются промышленностью, но они покровительствуют дама, и у нем голенький мальчик, который попкой выседает на книжках просвещению. И четвертая скульптура – это, конечно, искусство. То есть, занимаясь торговлей, они покровительствуют искусством и просвещением. Замечательно,
1: но
0: правда?
1: Они
0: это,
1: как
0: да.
1: Великие предприниматели.
0: Да, великие предприниматели.
1: Очень интересно придумали. У них есть универмаг, и да, у них есть концертный зал.
0: Вот, конечно,
1: то есть,
0: тоже что и будет дальше сейчас.
1: Собирали,
0: да,
1: публику,
0: публику.
1: На это.
0: Совершенно
1: на
0: верно.
1: Это после театра можно,
0: да,
1: на,
0: зайти,
1: значит,
0: в магазин. Конечно,
1: купить.
0: Конечно.
1: Был, у них был ресторан в то
0: конечно,
1: время,
0: конечно,
1: когда...
0: Конечно, все у них было, разумеется.
1: А вот собирали если там, да, театралы после любили похаживать.
0: Ну, во-первых, вот театр, здесь ресторана не было, ресторан был вот здесь, мы сейчас пойдем в пассаж, по пассажу пройдемся, да. Но, конечно, вот это я с этого и начал, сочетание торговли и искусства. А как же, надо же все это развивать. А то...
1: Ну, театралы же наверняка после театра любили,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, никто никуда посетить не торопился, потому что извозчик в твоем распоряжении, ты берешь извозчика и едешь куда надо. Да и город не такой огромный, как сейчас, не те 6 миллионов, понимаете, не тот разброс ездить куда-нибудь, а в Озерки или там в Купчино, понимаете. Ну, а вот тут вот тебя всегда извозчик в любое время суток привезет, понимаете. Совсем другая жизнь была. Но это не относится к советской власти. Это относится к самому времени как таковому. Время идет, накладывает свой отпечаток. И вот увидеть, как движется время, можно только путешествуя по такому огромному, замечательному, насыщенному городу, как Петербург. Ведь время нельзя увидеть. Это категория, которую нельзя увидеть, нельзя ощутить руками. А вот путешествуя по такому городу, мы все это видим, все это ощущаем. Как мимо нас идет время. Сейчас мы с вами перейдем в сторону пассажа. Ну, понятно, мои гости это знают, что пассаж называется так, потому что он делает пас с одной улицы на другую, с Невского проспекта на Итальянскую. То есть можно пройти. А это как замечательно нужно в Петербурге. Ведь у нас мерзопакостная погода в основном. Сколько холод и гранит, да? А мы сейчас зайдем в помещение, где ветра не будет, где и будут замечательные товары, красивые магазины. Ну вот сейчас мы перейдем в Невский проспект под землей и зайдем.
1: А так изначально планировали, что, выходя из пассажа,
0: ага,
1: мы попадаем в театр. Да, в
0: да
1: театр.
0: Вот то же самое, совершенно верно. Так же вы сказали правильно. Эти так придумали, братья Елисеевы. А это было раньше, ведь этот самый пассаж лет на 40 раньше, чем на 50, чем Елисеевский магазин. Значит, середина 19 века, уже везде в Европе, не только же у нас такая плохая погода, везде и дожди, и снег, и все прочее, и ветер. И вот в Европе придумали такие пространства, которые называются пассажи. Ну, проход из одной точки в другую точку. Но можно же не просто идти, можно и посмотреть, и зайти в магазины. Тем более магазины будут замечательные, дорогие, великолепные, насыщенные. И то, что сейчас называется шопинг, он, может быть, не было этого слова как такового, но шопинг был всегда.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется.

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок, и на каждый свой фрагмент росписи. Ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Ошевенский монастырь в окрестностях, единственный действующий в районе, с каменным собором 1707-го и историей, которая началась с пожара, а закончилась чем-то совсем неожиданным.